розы. Эй, красивая, эй, любимая моя. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

опять живу не по себе. От пули дырка на футболке, на шее ближе к голове. Мишень круглая наколка.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: почему-то тебя там мало.
1: Я слушаю сердце, но почему-то тебя там мало.
2: Радио, радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

дырка на футболке, на шее ближе к голове. Мишень круглая на ком.

каком-то первомайском марше осталось помнить.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Позвони мне, позвони.
1: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на Дегут, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. Дегут. Будущее начинается с хорошей идеи. Из правильного разговора регистрируйтесь бесплатно на degut.de.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один.
1: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в Instagram imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Новости спорта.
2: Футболисты сборной Франции второй раз подряд одержали победу с минимальным счетом на групповом этапе Лиги наций. В этот раз французы взяли верх над Бельгией 1-0, и победу им принес тандем вышедших на замену игроков. Полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки отдал голевую передачу на вингера Баварии Майкла Алисы. Победный мяч запасные соорудили под занавес основного времени матча спустя 11 минут после выхода на замену. Франция единолично возглавила группу 1. Второе место бельгийцы по очкам делят с Италией, которая на выезде уверенно обыграла Турцию 4-1. 11-летняя британская шахматистка Бадхана Сивананден стала самым юным женским гроссмейстером в истории, выполнив норму на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Выступая за сборную Англии на первой доске, школьница из северо-западного Лондона набрала 8 очков в 11 партиях, одержав 6 побед при 4 ничьих и 1 поражении. Она побила рекорд вице-чемпионки мира Екатерины Лагно, которая получила звание женского гроссмейстера в возрасте 12 лет и 4 месяцев. Финалистка двух турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова объявила о досрочном завершении сезона из-за рецидива травмы запястья. Ранее 25-летняя теннисистка снялась с турниров в Сингапуре и Пекине, где она была действующей чемпионкой и должна была защищать титул. Последний матч Анисимова провела на US Open. Она дошла до третьего круга, но сенсационно уступила Анастасии Потаповой. Нынешний сезон сложился для американки неудачно. Начав сезон третьей ракеткой мира, Анисимова опустилась на 11-ю строчку. Генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сариано заявил, что клуб будет оспаривать вердикт АПЛ через апелляции и суды, и для окончательного решения потребуется еще немало времени. На встрече с руководителями других европейских клубов в Копенгагене Сариано подчеркнул, что с момента первых обвинений прошло уже 8 лет, и процесс далек от завершения. Напомним, что независимая комиссия признала горожан виновными по 114 пунктам обвинений в нарушениях финансовых правил. Это были спортивные события, достойные вашего.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи. Из правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
2: Доброе утро. Это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 9 часов. У микрофона Дмитрий Быков. Альтернатива для Германии планирует в следующем году провести российско-германо-американский бизнес-форум и обсудить на нем, среди прочего, восстановление газопровода «Северный поток». Заместитель главы фракции АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер сообщил газете «Известия», что партия уже готовит встречу вместе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Место проведения пока не называют. Дмитриев ранее тоже анонсировал такой форум и говорил, что его участники займутся восстановлением деловых связей и поиском новых совместных проектов. В качестве площадки Москва рассматривает в том числе нейтральные страны. Американские официальные лица возможное участие пока не комментировали. Планы АДГ уже вызвали резкую критику со стороны правящего блока ХДС-ХСС и партии «Зеленых». Утечка данных из кадровой системы Пентагона затронула более 3 миллионов человек. Неизвестные получили доступ к базе Центра кадровых данных Минобороны США, DMDC. В ней хранились имена, даты рождения, контактные данные, номера социального страхования и сведения о работе военных и гражданских сотрудников. По данным Минобороны США, посторонние пользователи могли проникать в систему с октября прошлого года до июля нынешнего. После обнаружения уязвимости специалисты закрыли брешь. Пентагон пока не нашел свидетельств того, что похищенные сведения уже использовали в преступных целях. DMDC хранит более 60 миллионов записей о действующих военнослужащих, резервистах, ветеранах, гражданских сотрудниках, подрядчиках и членах военных семей. Людям, которых затронула утечка, Минобороны США предлагает год бесплатного кредитного мониторинга и защиты от кражи личности. Президент России Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой группы «Метро» во временное управление компанией «УК-Торг-Рус». Под ее контроль перешли 3 структуры сети, включая основное юридическое лицо «Метро» в России. Управляющую компанию зарегистрировали в Москве всего за 3 недели до этого, 8 сентября. Ее учредил и возглавил Йоханнес Талай, который с 23 года руководит российским бизнесом «Метро». Немецкая группа сообщила, что после решения Кремля больше не контролирует свою российскую дочку в оперативном плане, хотя формально остается ее владельцем. Магазины продолжают работать в обычном режиме. «Метро» не уходило из России после начала полномасштабной войны против Украины. Сейчас сеть управляет там 91 торговым центром, а штат насчитывает около 9000 человек. В сентябре российские власти уже передали во временное управление активы нескольких других западных компаний, среди которых «Ашан», «Нестле» и «ФМ Логистик». Госминистр при ведомстве канцлера Германии Филипп Амтер решил убрать пляжное кресло с балкона своего служебного кабинета после волны критики в соцсетях. Необычный предмет мебели попал в кадры документального проекта телеканала CDF о ХДС, когда Амтер показывал журналистам новый кабинет в Берлине. Политик объяснил, что кресло или пляжная корзина напоминает ему о родной земле Мекленбург-Переднее Померание, где такие кресла давно стали частью пейзажа Балтийского побережья. Амтер купил его на собственные деньги и сам оплатил доставку и установку, поэтому бюджетных средств на него не потратили. После выхода программы пользователи соцсетей активно обсуждали обстановку на балконе госминистра, а история добралась и до федеральных СМИ. Представитель правительства сообщил вчера, что Амтер серьезно воспринял критику и решил отправить кресло обратно в Мекленбург-Переднюю Померанию. берлинском Тиргартене снова повредили радужную скамейку, установленную в память о нападении на участников Christopher Street Day. В ночь на вторник неизвестные сломали несколько планок. Полицейские обнаружили повреждения около половины третьего ночи. Скамейка появилась в начале августа между Бельвью-аллее и Кляйнер-Квер-аллее. С тех пор вандалы уже несколько раз ломали или портили ее, поэтому памятное место регулярно приходится восстанавливать. В середине сентября районное управо МИД объявило, что усилит защиту объекта. После этого полиция стала регулярно проверять площадку, однако это не помешало злоумышленникам. Утро в Берлине началось ясного неба и легкой прохлады, а в течение дня нас ждет переменная облачность и максимум 25 градусов.
1: На дорогах.
2: Пробка на 10 минут образовалась на Ландсбергер-аллее между аллеей космонавтов и Дингельштеттер-штрассе в сторону центра. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Франции второй раз подряд одержали победу с минимальным счетом на групповом этапе Лиги наций. В этот раз французы взяли верх над Бельгией 1-0, и победу им принес тандем вышедших на замену игроков. Полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки отдал голевую передачу на вингера Баварии Майкла Алисы. Победный мяч запасные соорудили под занавес основного времени матча спустя 11 минут после выхода на замену. Франция единолично возглавила группу 1. Второе место бельгийцы по очкам делят с Италией, которая на выезде уверенно обыграла Турцию 4-1. 11-летняя британская шахматистка Бадхана Сивананден стала самым юным женским гроссмейстером в истории, выполнив норму на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Выступая за сборную Англии на первой доске, школьница из северо-западного Лондона набрала 8 очков в 11 партиях, одержав 6 побед при 4 ничьих и одном поражении. Она побила рекорд вице-чемпионки мира Екатерины Лагно, которая получила звание женского гроссмейстера в возрасте 12 лет и 4 месяцев. Финалистка двух турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова объявила о досрочном завершении сезона из-за рецидива травмы запястья. Ранее 25-летняя теннисистка снялась с турниров в Сингапуре и Пекине, где она была действующей чемпионкой и должна была защищать титул. Последний матч Анисимова провела на US Open. Она дошла до третьего круга, но сенсационно уступила Анастасии Потаповой. Нынешний сезон сложился для американки неудачно. Начав сезон третьей ракеткой мира, Анисимова опустилась на 11-ю строчку. Генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сториано заявил, что клуб будет оспаривать вердикт АПЛ через апелляции и суды, и для окончательного решения потребуется еще немало времени. На встрече с руководителями других европейских клубов в Копенгагене Сториано подчеркнул, что с момента первых обвинений прошло уже 8 лет, и процесс далек от завершения. Напомним, что независимая комиссия признала горожан виновными по 114 пунктам обвинений в нарушениях финансовых правил. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

трех садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меня ж породимы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью.

простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу. Хочешь чего-то нового?

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон,

0: на легком, братан, без пафоса. А что ты меня не поздравляешь?
1: Что сработало?
0: Я ж тебе говорил, что у меня на это чуйка.
1: Ну, конгратули тебе, братан.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Доброе утро. Это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 10 часов. У микрофона Дмитрий Быков. «Альтернатива для Германии» планирует в следующем году провести российско-германо-американский бизнес-форум и обсудить на нем, среди прочего, восстановление газопровода «Северный поток». Заместитель главы фракции АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер сообщил газете «Известия», что партия уже готовит встречу вместе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Место проведения пока не называют. Дмитриев ранее тоже анонсировал такой форум и говорил, что его участники займутся восстановлением деловых связей и поиском новых совместных проектов. В качестве площадки Москва рассматривает в том числе нейтральные страны. Американские официальные лица возможное участие пока не комментировали. Планы АДГ уже вызвали резкую критику со стороны правящего блока ХДС-ХСС и партии «Зеленых». Утечка данных из кадровой системы Пентагона затронула более 3 миллионов человек. Неизвестные получили доступ к базе Центра кадровых данных Минобороны США, DMDC. В ней хранились имена, даты рождения, контактные данные, номера социального страхования и сведения о работе военных и гражданских сотрудников. По данным Минобороны США, посторонние пользователи могли проникать в систему с октября прошлого года до июля нынешнего. После обнаружения уязвимости специалисты закрыли брешь. Пентагон пока не нашел свидетельств того, что похищенные сведения уже использовали в преступных целях. DMDC хранит более 60 миллионов записей о действующих военнослужащих, резервистах, ветеранах, гражданских сотрудниках, подрядчиках и членах военных семей. Людям, которых затронула утечка, Минобороны США предлагает год бесплатного кредитного мониторинга и защиты от кражи личности. Президент России Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой группы «Метро» во временное управление компанией «УК-Торг-Рус». Под ее контроль перешли 3 структуры сети, включая основное юридическое лицо «Метро» в России. Управляющую компанию зарегистрировали в Москве всего за 3 недели до этого, 8 сентября. Ее учредил и возглавил Йоханнес Талай, который с 23 года руководит российским бизнесом «Метро». Немецкая группа сообщила, что после решения Кремля больше не контролирует свою российскую дочку в оперативном плане, хотя формально остается ее владельцем. Магазины продолжают работать в обычном режиме. «Метро» не уходило из России после начала полномасштабной войны против Украины. Сейчас сеть управляет там 91 торговым центром, а штат насчитывает около 9 тысяч человек. В сентябре российские власти уже передали во временное управление активы нескольких других западных компаний, среди которых «Ашан», «Нестле» и «ФМ Логистик». Госминистр при ведомстве канцлера Германии Филипп Амтер решил убрать пляжное кресло с балкона своего служебного кабинета после волны критики в соцсетях. Необычный предмет мебели попал в кадры документального проекта телеканала CDF о ХДС, когда Амтер показывал журналистам новый кабинет в Берлине. Политик объяснил, что кресло или пляжная корзина напоминает ему о родной земле Мекленбург-Переднее Померание, где такие кресла давно стали частью пейзажа Балтийского побережья. Амтер купил его на собственные деньги и сам оплатил доставку и установку, поэтому бюджетных средств на него не потратили. После выхода программы пользователи соцсетей активно обсуждали обстановку на балконе госминистра, а история добралась и до федеральных СМИ. Представитель правительства сообщил вчера, что Амтер серьезно воспринял критику и решил отправить кресло обратно в Мекленбург-Переднюю Померанию. В берлинском Тиргартене снова повредили радужную скамейку, установленную в память о нападении на участников Кристофер Стрит Дэй. В ночь на вторник неизвестные сломали несколько планок. Полицейские обнаружили повреждения около 2:30 ночи. Скамейка появилась в начале августа между Бельвью-Аллее и Кляйнер-Квер-Аллее. С тех пор вандалы уже несколько раз ломали или портили ее, поэтому памятное место регулярно приходится восстанавливать. В середине сентября районное управо МИТа объявило, что усилит защиту объекта. После этого полиция стала регулярно проверять площадку, однако это не помешало злоумышленникам. Утро в Берлине началось с ясного неба и легкой прохлады, а в течение дня нас ждет переменная облачность и максимум 25 градусов.
1: На дорогах.
0: Пробка на 10 минут образовалась на Ландсбергер-аллее между аллеей космонавтов и Дингельштеттер-штрассе в сторону центра. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Берлина». В эфире программа «Стоп, снято» и я, ее ведущая Ксения Реутова. Сегодня я, как обычно, расскажу о самых интересных фильмах, которые можно поймать сейчас в берлинских кинотеатрах и онлайн. Готовы? Поехали!
1: Фильм недели.
0: В берлинских кинотеатрах появился фильм, премьера которого вот только что, буквально пару недель назад, состоялась на Венецианском кинофестивале. Это «Prime Time» Лэнса Оппенхайма с Робертом Паттинсоном в главной роли. Картина основана на реальной истории. В начале 2000-х журналист Крис Хэнсон запустил на американском канале NBC реалити-шоу «Поймать хищника» «To Catch a Predator». В этой программе команда телевизионщиков устраивала подставные свидания людям, которые искали встреч с несовершеннолетними. За подростков выдавали себя специально нанятые актеры. Предполагаемый педофил прибывал в то место, где ему назначили свидание, и вскоре понимал, что попался. В самый неожиданный момент в комнате появлялся ведущий Крис Хэнсон и произносил примерно один и тот же текст. «Присядьте, вы же понимаете, как все это выглядит, правда?» Программа была невероятно популярной и породила массу подражаний. Чтобы оценить степень ее культовости, достаточно сказать, что Хэнсон в разные годы становился персонажем «Симпсонов» и «Южного парка». Его до сих пор знает и помнит вся Америка. Со временем, правда, этичность передачи «Поймать хищника» подверглась серьезной переоценке. В 2000-е, в золотую эпоху реалити-шоу, такого рода самосуд, а Хэнсон обвинял своих героев без суда и следствия, не вызывал больших вопросов. Главной была развлекательная функция. Если зритель не может оторваться от просмотра программы, значит, ее авторы все делают правильно. Но из нашего времени Хэнсон уже не выглядит Бэтменом, который мстит за униженных и оскорбленных. Он выглядит человеком, который сам наделил себя неограниченной властью и не установил при этом никаких барьеров.
2: Deine Eltern sind sicher nicht zu Hause?
3: Ganz sicher.
4: Heute Abend was vor?
2: Wer sind Sie?
4: Nehmen Sie doch Platz. Ich bin Chris Hansen. Von Dateline NBC. Und wir machen eine Story über Erwachsene, die online Kontakt zu Teenagern suchen. Ihnen ist klar, wonach das aussieht, oder?
5: Auf den Boden!
6: Ich mag Ihre Sendung nicht besonders. Doch Amerika liebt sie. Daher neuer Sendeplatz. To Catch a Predator, 21 Uhr, Primetime.
7: Wir werden größer als Lost! Wir werden größer als Lost!
1: Stopp! Снято.
0: В 2025 году о программе уже был снят документальный фильм «Хищники» (Predators), ставший одной из сенсаций американского фестиваля Sundance. Там как раз наглядно демонстрировалось, что Хэнсон тоже своего рода хищник. Если герои его передачи охотились за несовершеннолетними, то сам он с такой же одержимостью охотился за рейтингами и признанием. Фильм «Prime Time» по сути рассказывает о том же самом, только делает это с долей художественного вымысла. События разворачиваются в 2006 году, когда программа «Поймать хищника» стала таким зрительским хитом, что ее поставили в вечерний слот напротив сериала «Lost» «Остаться в живых». Но эгоцентричному Хэнсону этого мало. Он хочет подняться еще выше и ради успеха готов буквально на все. В картине нет никаких откровений. Основная претензия кинокритиков к ней заключается в том, что все озвученные режиссером Лэнсом Оппенхаймом вопросы в разные годы уже задавались. Постановщик мог попытаться дать на них ответы, но оказался не в состоянии или просто не пожелал этого сделать. Фильм это, конечно, сильно упрощает, но зато отлично работает главный аттракцион – Роберт Паттинсон в роли Хэнсона. Это потрясающее перевоплощение. Актер полностью вжился в образ и до мельчайших деталей скопировал жестикуляцию, манеру речи, интонации телеведущего. У Паттинсона в этом году несколько отличных ролей, от незадачливого жениха в фильме «Драма» до подлого антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана, но, кажется, именно за Криса Хэнсона в «Прайм-тайме» актер может получить первую в карьере номинацию на «Оскар». Если вы любите Роберта Паттинсона, пропускать это кино точно не стоит.
1: Авторское кино.
0: Авторский фильм недели «Обитель зла» Resident Evil Зака Крегера. Это один из главных хорроров года. Снят он, как легко догадаться по названию, по знаменитой серии видеоигр Resident Evil. Игры эти уже переносили на большой экран. Есть знаменитая франшиза режиссера Пола Уэс Андерсона с его женой Милой Йовович в главной роли. Называется она точно так же «Обитель зла». Однако новая картина с той классической серией фильмов про боевую девушку Элис никак не связана. У Крегера другие герои и другой сюжет. Может, конечно, возникнуть вопрос, зачем вообще понадобилась еще одна картина при наличии уже развитой франшизы. Ответить на него легко. Права на экранизацию игр Resident Evil еще с конца 90-х принадлежат немецкой кинокомпании Constantin Film. Чтобы не потерять эти права, компания обязана каждые несколько лет выдавать новую киноверсию. Поскольку франшиза, начатая четверть века назад Полом Уэс Андерсоном, зрителям уже порядком поднадоела и оценки последних фильмов были низкими, в этот раз продюсеры решили поэкспериментировать. Очередную экранизацию доверили режиссеру Заку Крегеру, автору, который прогремел в прошлом году с хоррором «Орудие» про таинственное исчезновение детей в маленьком американском городке. Актриса Эми Мэддиган, сыгравшая главную злодейку, тетушку Глэдис, получила «Оскар» – редчайший случай, когда награду Американской киноакадемии дали за роль в фильме ужасов. Учитывая этот успех, компания «Constantin Film» предоставила Крегеру полную творческую свободу. В результате главным героем новой «Обители зла» стал простой парень-курьер, который занимается доставкой биоматериалов в медицинские организации и лаборатории. Зовут его Брайан, и он недотепа. Однажды, когда у героя уже почти закончилась рабочая смена, ему предлагают за двойную оплату отвезти загадочную зеленую сумку в Ракун-Сити. Брайану нужны деньги, поэтому он соглашается, еще не подозревая о том, что в городе начался зомби-апокалипсис, и вскоре он окажется в самом его эпицентре.
3: Hi, ich habe einen B7. Wo genau soll das denn hin? Entschuldigung, ich hätte ihn... Oh mein Gott. Hat jemand eine Leber bestellt? Oder eine Niere oder sowas? Irgendwer? Könnte wichtig sein.
5: Hey, hast du Zeit für noch eine Lieferung?
3: Nein, für heute bin ich fertig. Ich
5: Liegt nicht in der Zone, also doppelte Bezahlung.
3: Oh, kann ich machen.
1: Stopp. Снято.
0: Весь фильм – это одиссея курьера, который, вопреки всем препятствиям, пытается доставить в пункт назначения ценный груз. Многие геймеры, уже посмотревшие картину, расстроились. Хоррор Крегера сюжетно оказался очень далек от видеоигр Resident Evil. Это даже не история по мотивам. Это оригинальный фильм, который просто использует отсылки к играм, упоминая город Ракун-Сити, корпорацию Umbrella и так далее. Но если вы не ждете буквальной экранизации, то будете вознаграждены. Это очень увлекательное кино, оторваться от него невозможно. А еще оно безумно веселое. Крегер начинал как комик, и здесь его комедийный талант проявляется на все 100. Актер Остин Абрамс, любимец режиссера, выдает отличный перформанс, наделяя своего героя неотразимым обаянием. Он вроде и ходячее недоразумение и постоянно творит глупости, но не сопереживать ему невозможно.
8: Alles, was in dieser Stadt passiert ist, hat sich innerhalb weniger Stunden entwickelt. Du hast keine Ahnung, was du da in den Händen hältst.

0: Und wo genau soll das jetzt hin?
1: Raccoon City General.
0: Hey, krieg ich hin.
2: Stop. Снято.
3: Связь с игровой стихией эта «Обитель зла» тоже сохраняет. Визуально фильм решен как раз как видеоигра, как классический хоррор на выживание. Зритель оказывается в позиции начинающего игрока. Ему вместе с Брайаном нужно будет исследовать темные туннели, искать коробки с патронами, подбирать ключ к висящему на заборе замку и, конечно, уворачиваться от жутких монстров, которые лезут изо всех щелей. В отличие от «Орудий», эта картина вряд ли будет претендовать на «Оскары». Она слишком простая, чисто развлекательная. Но в список лучших ужастиков года она точно попадет. «Resident Evil» уже в берлинских кинотеатрах.
2: Премьера недели.
3: На стриминге Netflix вышла драма «Уна Бомбер». Она основана на реальных событиях. Это биография Теодора Качинского, американского террориста, который с конца 70-х по середину 90-х рассылал по почте посылки с бомбами. Главной целью атак Качинского были университеты и авиалинии. В результате взрывов погибли 3 человека, еще 23 были ранены. Искали террориста очень долго, в какой-то момент он был главной целью ФБР. Между собой агенты, которые вели расследование, называли его «Уна Бом». Это сокращение от «University and Airline Bomber», то есть «бомбист университетов и авиалиний». Когда прозвище попало в прессу, журналисты трансформировали его в более звучное и запоминающееся слово «Уна Бомбер». Качинского уже несколько лет нет в живых. Он умер в 2023 году, отбывая пожизненное наказание без возможности УДО. Однако его личность до сих пор вызывает и в Америке, и за ее пределами огромный интерес. Дело в том, что в детстве Качинский был вундеркиндом и подавал большие надежды. В 16 лет он поступил в Гарвард. В 20 с небольшим получил докторскую степень по математике в Мичиганском университете. Карьера его складывалась отлично. Он был профессором Калифорнийского университета в Беркли. Но потом вдруг ученый все бросил, уехал в глушь, собственными руками построил лесную хижину и

0: Лента.
1: Three people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber wrote a 35,000 word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
2: Theodore. Why would you like to participate in this study?
3: Стоп! Снято!
0: Действие фильма разворачивается в двух временных пластах. В первом зрители узнают о юности Теодора Качинского и о его отношениях с доктором Мюрреем. Во втором наблюдают за тем, как агент ФБР Джоан Миллер пытается уже взрослого героя поймать. У картины отличный актерский состав. Джоан Миллер играет Шейлин Вудли, молодого Качинского актер Джейкоб Тремблей, подросший мальчик из фильмов «Комната» и «Чудо». Но главная приманка – Рассел Кроу, который перевоплотился в инфернального Генри Мюррея. Вообще актер, кажется, вошел в свою злодейскую прайм-эру и искренне этим наслаждается. Совсем недавно он играл Германа Геринга в драме «Нюрнберг», и вот здесь, в «Унабомбере», у него во многом похожий образ. От картины не стоит ждать большой глубины, но с историей Качинского она познакомит вас во всех деталях. Фильм «Унабомбер», напоминаю, вышел на Netflix. На этом на сегодня все. С вами была кинокритик Ксения Реутова. До новых встреч в эфире радио «Голос Берлина». Пока-пока.

0: Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: blackcat.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcat.com.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

себя. Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 11 часов, у микрофона Дмитрий Быков. МИД Германии осудил российский удар по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева, которое находится неподалеку от немецкого посольства. В Берлине заявили, что атака привела к гибели и ранениям мирных жителей. В немецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия вновь подвергает опасности гражданское население, и заверили, что Германия продолжит поддерживать Украину. Здание Национальной академии наук пострадало во время российской атаки 28 сентября. Удар осудила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сообщила, что российский беспилотник попал в здание примерно в 200 метрах от представительства ЕС. После атаки она вновь призвала усилить украинскую противовоздушную оборону и давление на Россию. Греция призвала страны Евросоюза как можно быстрее отправлять за пределы блока тех мигрантов, которым окончательно отказали в убежище. Министр миграции Танас Плеврис предлагает расширить систему центров возвращения в третьих странах. Афины рассчитывают запустить такой центр в Африке во второй половине 2027 года, когда Греция будет председательствовать в Совете ЕС. Греция разрабатывает проект вместе с Германией, Данией, Австрией и Нидерландами. 5 стран уже ведут переговоры с потенциальным государством-партнером, однако его название пока не раскрывают. В прессе среди возможных вариантов фигурируют Руанда и Уганда. Центры предназначены для людей, которые должны покинуть Евросоюз, но которых власти не могут сразу отправить в страну происхождения. Плеврис также хочет предложить Евросоюзу особый механизм на случай резкого притока мигрантов. По его словам, при намеренном использовании миграции для давления власти должны получать возможность быстрее принимать решения о возвращении людей. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым поднял вопрос об экспорте украинского и российского зерна через Черное море. Берлин попросили сделать это несколько стран, которые немецкое внешнеполитическое ведомство не называет. В МИД ФРГ пояснили, что перебои с поставками особенно болезненно отражаются на странах Африки, Азии и Латинской Америки. Переговоры прошли 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и продолжались около 20 минут. Вадефуль и Лавров встретились лично впервые с января 2022 года. В немецком МИД пока не сообщили, удалось ли добиться какого-либо продвижения по зерновому экспорту и как на предложение отреагировала российская сторона. Вадефуль также затронул инцидент в аэропорту Лейпцига, где летом возле украинского грузового самолета обнаружили дрон со взрывчаткой. Немецкие власти расценили случившееся как попытку теракта и возложили ответственность на Россию. Москва эти обвинения отвергла. Клиенты сервиса доставки Flink и его сотрудники получают требование заплатить деньги после хакерской атаки, во время которой преступники похитили их персональные данные. Злоумышленники проникли в одну из внутренних систем компании и получили имена, адреса доставки, электронную почту и номера телефонов. Затем они начали напрямую обращаться к пострадавшим и требовать переводы. Flink заверяет, что пароли, банковские реквизиты, данные кредитных карт и сведения о платежах в руки хакеров не попали. Компания советует клиентам и сотрудникам не отвечать на сообщения злоумышленников и ни в коем случае не приводить им деньги. Flink сообщает, что сейчас посторонние больше не имеют доступа к его системам. Компания также уведомила органы по защите данных и подала заявление в полицию. Временный бассейн у берлинского театра «Фольксбюне» сегодня завершает работу после почти 2 месяцев, за которые в нем бесплатно искупались около 20 тысяч человек. Проект на площади Роза Люксембург оказался заметно дороже первоначального расчета. Вместо 300 тысяч евро расходы достигли 410 тысяч. Самыми крупными статьями расходов стали аренда бассейна за 90 тысяч евро и необходимая инфраструктура. Душевые, раздевалки и контейнеры обошлись еще в 81 тысячу. Большую часть суммы Фольксбюне оплатила из своего бюджета. При этом вскоре после открытия бассейн пришлось временно закрыть из-за неработающих душевых. Кроме того, после угроз и российских сообщений организаторы отменили отдельный день купания для чернокожих детей и подростков, поскольку не смогли гарантировать их безопасность. В этот четверг в 6 вечера у бассейна покажут заключительный перформанс австрийской художницы и хореографа Флорентины Хольцингер. В Берлине сегодня переменная облачность и довольно тепло, максимум 25 градусов.
1: На дорогах.
0: Пробка на автобане А100 в сторону Веддинга между Буш-Крукалее и Шонебергом увеличилась больше привычного. Здесь придется провести 20 минут. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
2: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Они задели нас больно, но все равно мы спокойно делали вид, что нас не достать никому. И невозможно поверить, что никому нельзя верить, еще сложнее понять, ну почему. Когда же дети не плачут, когда уходят родители, как это все отвратительно и низко. Конечно, нужно стараться, но это жизнь на любителя, и мы с тобой.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

6,5, 6 четверти.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Франции второй раз подряд одержали победу с минимальным счетом на групповом этапе Лиги наций. В этот раз французы взяли верх над Бельгией 1-0, и победу им принес тандем вышедших на замену игроков. Полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки отдал голевую передачу на вингера Баварии Майкла Алисы. Победный мяч запасные соорудили под занавес основного времени матча спустя 11 минут после выхода на замену. Франция единолично возглавила группу 1. Второе место бельгийцы по очкам делят с Италией, которая на выезде уверенно обыграла Турцию 4-1. 11-летняя британская шахматистка Бадхана Сивананден стала самым юным женским гроссмейстером в истории, выполнив норму на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Выступая за сборную Англии на первой доске, школьница из северо-западного Лондона набрала 8 очков в 11 партиях, одержав 6 побед при 4 ничьих и 1 поражении. Она побила рекорд вице-чемпионки мира Екатерины Лагно, которая получила звание женского гроссмейстера в возрасте 12 лет и 4 месяцев. Финалистка 2 турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова объявила о досрочном завершении сезона из-за рецидива травмы запястья. Ранее 25-летняя теннисистка снялась с турниров в Сингапуре и Пекине, где она была действующей чемпионкой и должна была защищать титул. Последний матч Анисимова провела на US Open. Она дошла до 3-го круга, но сенсационно уступила Анастасии Потаповой. Нынешний сезон сложился для американки неудачно. Начав сезон 3-й ракеткой мира, Анисимова опустилась на 11-ю строчку. Генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сториано заявил, что клуб будет оспаривать вердикт АПЛ через апелляции и суды, и для окончательного решения потребуется еще немало времени. На встрече с руководителями других европейских клубов в Копенгагене Сториано подчеркнул, что с момента первых обвинений прошло уже 8 лет, и процесс далек от завершения. Напомним, что независимая комиссия признала горожан виновными по 114 пунктам обвинений в нарушениях финансовых правил. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии полдень, у микрофона Дмитрий Быков. МИД Германии осудил российский удар по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева, которая находится неподалеку от немецкого посольства. В Берлине заявили, что атака привела к гибели и ранениям мирных жителей. В немецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия вновь подвергает опасности гражданское население, и заверили, что Германия продолжит поддерживать Украину. Здание Национальной академии наук пострадало во время российской атаки 28 сентября. Удар осудил и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Посол Евросоюза в Украине Катерина Матернова сообщила, что российский беспилотник попал в здание примерно в 200 метрах от представительства ЕС. После атаки она вновь призвала усилить украинскую противовоздушную оборону и давление на Россию. Греция призвала страны Евросоюза как можно быстрее отправлять за пределы блока тех мигрантов, которым окончательно отказали в убежище. Министр миграции Танас Плеврис предлагает расширить систему центров возвращения в третьих странах. Афины рассчитывают запустить такой центр в Африке во второй половине 2027 года, когда Греция будет председательствовать в Совете ЕС. Греция разрабатывает проект вместе с Германией, Данией, Австрией и Нидерландами. 5 стран уже ведут переговоры с потенциальным государством-партнером, однако его название пока не раскрывают. В прессе среди возможных вариантов фигурируют Руанда и Уганда. Центры предназначены для людей, которые должны покинуть Евросоюз, но которых власти не могут сразу отправить в страну происхождения. Плеврис также хочет предложить Евросоюзу особый механизм на случай резкого притока мигрантов. По его словам, при намеренном использовании миграции для давления власти должны получать возможность быстрее принимать решения о возвращении людей. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым поднял вопрос об экспорте украинского и российского зерна через Черное море. Берлин попросили сделать это несколько стран, которые немецкое внешнеполитическое ведомство не называет. В МИД ФРГ пояснили, что перебои с поставками особенно болезненно отражаются на странах Африки, Азии и Латинской Америки. Переговоры прошли 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и продолжались около 20 минут. Вадефуль и Лавров встретились лично впервые с января 2022 года. В немецком МИД пока не сообщили, удалось ли добиться какого-либо продвижения по зерновому экспорту и как на предложение отреагировала российская сторона. Вадефуль также затронул инцидент в аэропорту Лейпцига, где летом возле украинского грузового самолета обнаружили дрон со взрывчаткой. Немецкие власти расценили случившееся как попытку теракта и возложили ответственность на Россию. Москва эти обвинения отвергла. Клиенты сервиса доставки Flink и его сотрудники получают требование заплатить деньги после хакерской атаки, во время которой преступники похитили их персональные данные. Злоумышленники проникли в одну из внутренних систем компании и получили имена, адреса доставки, электронную почту и номера телефонов. Затем они начали напрямую обращаться к пострадавшим и требовать переводы. Flink заверяет, что пароли, банковские реквизиты, данные кредитных карт и сведения о платежах в руки хакеров не попали. Компания советует клиентам и сотрудникам не отвечать на сообщения злоумышленников и ни в коем случае не приводить им деньги. Flink сообщает, что сейчас посторонние больше не имеют доступа к его системам. Компания также уведомила органы по защите данных и подала заявление в полицию. Временный бассейн у берлинского театра «Фольксбюне» сегодня завершает работу после почти 2 месяцев, за которые в нем бесплатно искупались около 20 тысяч человек. Проект на площади Роза-Люксембург оказался заметно дороже первоначального расчета. Вместо 300 тысяч евро расходы достигли 410 тысяч. Самыми крупными статьями расходов стали аренда бассейна за 90 тысяч евро и необходимая инфраструктура. Душевые, раздевалки и контейнеры обошлись еще в 81 тысячу. Большую часть суммы «Фольксбюне» оплатила из своего бюджета. При этом вскоре после открытия бассейн пришлось временно закрыть из-за неработающих душевых. Кроме того, после угроз и российских сообщений организаторы отменили отдельный день купания для чернокожих детей и подростков, поскольку не смогли гарантировать их безопасность. В этот четверг в 6 вечера у бассейна покажут заключительный перформанс австрийской художницы и хореографа Флорентины Хольцингер. В Берлине сегодня переменная облачность и довольно тепло, максимум 25 градусов.
1: На дорогах.
0: Пробка на автобане А100 в сторону Веддинга между Бушкрукалеей и Шонебергом увеличилась больше привычного. Здесь придется провести 20 минут. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что...

4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайте партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Добрый день, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 13 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайл хочет заметно расширить круг тех, кто платит взносы в государственную пенсионную систему. Он предлагает включить туда самозанятых, политиков и новых чиновников. Сейчас многие из них обеспечивают себе пенсию по отдельным правилам. Клингбайл считает, что единая система сделает распределение нагрузки справедливее. Для тех чиновников, которые уже работают, ничего менять не собираются. А вот новых самозанятых, если у них нет другой обязательной пенсионной страховки, комиссия предлагает постепенно подключать к общей системе. Позже тот же принцип хотят распространить и на депутатов Бундестага и земельных парламентов. Но пенсионная реформа уже стала предметом спора внутри коалиции. Больше всего возражений вызывает другая идея комиссии – отменить возможность уходить на пенсию без сокращения выплат после 45 лет страховых взносов. Эстония вызовет временного поверенного России после того, как эстонская полиция безопасности связала Москву с поджогом здания оборонной компании Millerim Robotics в Таллине. Следователи считают пожар, который произошел в августе, диверсией по заказу российских спецслужб. Глава МИД Маргус Цахна назвал такие действия неприемлемыми. Пожар вспыхнул в ночь на 16 августа в здании, которым пользовалась Millerim Robotics. Троих подозреваемых задержали в Латвии и затем передали Эстонии. Уголовное расследование продолжается. А правоохранительные органы еще выясняют все обстоятельства произошедшего. Millerim Robotics производит военную робототехнику и поставляет Украине беспилотные наземные машины «Темис». Эстонские власти считают поджог частью более широкой российской кампании диверсии в Европе, направленной против стран и компаний, которые поддерживают Украину. Сегодня немецкий суд решит, нарушает ли приложение Lidl Plus права покупателей, которые не пользуются смартфонами. Федеральный союз потребительских организаций обвиняет дискаунтер в дискриминации, поскольку некоторые скидки доступны только через приложение. Решение вынесет высший земельный суд Бранденбурга. Потребительские организации считают, что такая система ставит в худшее положение пожилых людей, несовершеннолетних и людей с инвалидностью, которым сложнее или вовсе невозможно пользоваться подобными приложениями. Lidl Plus предлагает специальные цены, купоны и бонусы. Однако для этого покупателю приходится зарегистрироваться и предоставить персональные данные. Приложение также собирает сведения о покупках и посещенных магазинах. Похожие иски против сетей Penny и Netto суды уже отклоняли, поскольку не нашли достаточных доказательств дискриминации. В Бранденбурге построили самую высокую ветряную электростанцию в мире. Ее установили в Шипкау в Лужице. Ее высота составила 365 метров, всего на 3 метра ниже берлинской телебашни. Из-за сильных порывов ветра финальный этап установки пришлось несколько раз откладывать. Теперь строителям осталось завершить последние работы, а официально запустить установку планируют в ноябре. Такая высота нужна не ради рекорда. На 300 метрах ветер сильнее и ровнее, поэтому по расчетам разработчиков такая турбина сможет давать примерно вдвое больше энергии, чем обычная установка с таким же диаметром ротора. Электричества должно хватить примерно на 7500 домохозяйств. Руководители фракции ХДС и ХСС в федеральных землях Германии пригрозили пересмотреть финансирование Берлина, если новое правительство столицы возглавит левая партия. Они предлагают заново обсудить и систему финансового выравнивания между землями, где Берлин получает значительные средства, и недавно согласованный договор о финансировании столичных функций. Глава фракции ХСС в Баварском Ландтаге Клаус Холичек связал возможные меры с обвинениями в антисемитизме, которые представители Союза выдвигают против берлинской делинки. Ранее премьер Баварии Маркус Зёдер также призвал пересмотреть финансовые договоренности, если партия продолжит добиваться передачи крупных жилищных компаний в общественную собственность. Сама делинки отвергает обвинения в антисемитизме. Меж тем, первые совместные переговоры делинки зеленых и СДПГ намечены на четверг. В столице сегодня хорошая погода, сухо и максимум 25 градусов.
1: На дорогах.
0: Небольшая, но заметная пробка образовалась на автобане А115 между Кляйн-Махноу и Шпаниш-Аллее в направлении центра. А у меня на этом все. К этому часу прекрасного вам дня и хороших новостей.
2: В Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Но без долгов и кредитного лимита Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арену Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill & Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.
1: Добрый день, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 14 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль хочет заметно расширить круг тех, кто платит взносы в государственную пенсионную систему. Он предлагает включить туда самозанятых, политиков и новых чиновников. Сейчас многие из них обеспечивают себе пенсию по отдельным правилам. Клингбайль считает, что единая система сделает распределение нагрузки справедливее. Для тех чиновников, которые уже работают, ничего менять не собираются. А вот новых самозанятых, если у них нет другой обязательной пенсионной страховки, комиссия предлагает постепенно подключать к общей системе. Позже тот же принцип хотят распространить и на депутатов Бундестага и земельных парламентов. Но пенсионная реформа уже стала предметом спора внутри коалиции. Больше всего возражений вызывает другая идея комиссии – отменить возможность уходить на пенсию без сокращения выплат после 45 лет страховых взносов. Эстония вызовет временного поверенного России после того, как эстонская полиция безопасности связала Москву с поджогом здания оборонной компании Millerim Robotics в Таллине. Следователи считают пожар, который произошел в августе, диверсией по заказу российских спецслужб. Глава МИД Маргус Цахна назвал такие действия неприемлемыми. Пожар вспыхнул в ночь на 16 августа в здании, которым пользовалась Millerim Robotics. Троих подозреваемых задержали в Латвии и затем передали Эстонии. Уголовное расследование продолжается. А правоохранительные органы еще выясняют все обстоятельства произошедшего. Millerim Robotics производит военную робототехнику и поставляет Украине беспилотные наземные машины «Темис». Эстонские власти считают поджог частью более широкой российской кампании диверсии в Европе, направленной против стран и компаний, которые поддерживают Украину. Сегодня немецкий суд решит, нарушает ли приложение Lidl Plus права покупателей, которые не пользуются смартфонами. Федеральный союз потребительских организаций обвиняет дискаунтер в дискриминации, поскольку некоторые скидки доступны только через приложение. Решение вынесет высший земельный суд Бранденбурга. Потребительские организации считают, что такая система ставит в худшее положение пожилых людей, несовершеннолетних и людей с инвалидностью, которым сложнее или вовсе невозможно пользоваться подобными приложениями. Lidl Plus предлагает специальные цены, купоны и бонусы. Однако для этого покупателю приходится зарегистрироваться и предоставить персональные данные. Приложение также собирает сведения о покупках и посещенных магазинах. Похожие иски против сетей Penny и Netto суды уже отклоняли, поскольку не нашли достаточных доказательств дискриминации. В Бранденбурге построили самую высокую ветряную электростанцию в мире. Ее установили в Шипкау в Лужице. Ее высота составила 365 метров, всего на 3 метра ниже берлинской телебашни. Из-за сильных порывов ветра финальный этап установки пришлось несколько раз откладывать. Теперь строителям осталось завершить последние работы, а официально запустить установку планируют в ноябре. Такая высота нужна не ради рекорда. На 300 метрах ветер сильнее и ровнее, поэтому по расчетам разработчиков такая турбина сможет давать примерно вдвое больше энергии, чем обычная установка с таким же диаметром ротора. Электричества должно хватить примерно на 7500 домохозяйств. Руководители фракции ХДС и ХСС в федеральных землях Германии пригрозили пересмотреть финансирование Берлина, если новое правительство столицы возглавит левая партия. Они предлагают заново обсудить и систему финансового выравнивания между землями, где Берлин получает значительные средства, и недавно согласованный договор о финансировании столичных функций. Глава фракции ХСС в Баварском Ландтаге Клаус Холичек связал возможные меры с обвинениями в антисемитизме, которые представители Союза выдвигают выступает против берлинской Делинке. Ранее премьер Баварии Маркус Зёдер также призвал пересмотреть финансовые договоренности, если партия продолжит добиваться передачи крупных жилищных компаний в общественную собственность. Сама Делинке отвергает обвинения в антисемитизме. Меж тем, первые совместные переговоры Делинки, Зеленых и СДПГ намечены на четверг. В столице сегодня хорошая погода, сухо и максимум 25 градусов.
2: На дорогах.
1: Небольшая, но заметная пробка образовалась на автобане А115 между Кляйн-Махноу и Шпаниш-Аллее в направлении центра. А у меня на этом все. К этому часу прекрасного вам дня и хороших новостей.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

пятница вечер, смотреть сериал. Пятница вечер, я свое отгулял. Волос не вьется,

2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

лица, ведь злость опускает вниз. Желаю дружить с судьбою, но только уже сейчас. Оставьте меня в покое, мне так хорошо без вас.

0: Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
2: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 15 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль сегодня обсудит в Братиславе поддержку Украины и отношения с Россией со словацким премьером Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром. Берлин хочет напомнить партнеру по Евросоюзу и НАТО об общих обязательствах в сфере безопасности. Правительство Фицо неоднократно критиковало санкции против Москвы и отдельные меры поддержки Киева. Перед поездкой Вадефуль заявил, что европейские страны должны действовать сообща, когда возникает угроза их безопасности. По его словам, Европа должна укреплять оборону и продолжать помогать Украине, чтобы сдерживать Россию от дальнейшей агрессии. В немецком МИД также дали понять, что Берлин считает блокировки со стороны отдельных стран серьезной помехой для работы Евросоюза. После Братиславы Вадефуль отправится в Страсбург. Там он выступит перед парламентской ассамблеей Совета Европы и встретится с руководством организации и Европейского суда по правам человека. Компания OpenAI отказалась выпускать новую модель искусственного интеллекта Astra после того, как испытания выявили проблемы с безопасностью. Модель собирались представить в октябре и встроить в ChatGPT и сервис для программистов Codex. Однако во время тестов она не всегда достоверно сообщала пользователям, какие действия совершила, и порой продолжала выполнять задания без их разрешения. В отделе систем безопасности OpenAI сообщили, что новая модель хуже предшественницы справлялась с соблюдением заданных человеком границ. В некоторых случаях она самостоятельно обращалась к внешним инструментам и сервисам, хотя это могло быть небезопасно. При этом Astra лучше выполняла сложные задачи без участия человека и показала прогресс при работе с текстами. Полностью от разработки компания не отказывается. Партия «Зеленых» предлагает ввести в Германии новый налог для владельцев в состоянии от полумиллиарда евро. Ставка должна начинаться с 2% при капитале в миллиард евро, она вырастет до 3%, а начиная с 10 миллиардов до 4%. По расчетам партии, новшество затронет лишь несколько сотен семей и сможет приносить государству около 20 миллиардов евро в год. Фракция намерена на этой неделе внести предложение в Бундестаг. «Зеленые» хотят направлять дополнительные доходы, в частности, на пенсионную систему, безопасность и другие государственные расходы. Партия оценивает число потенциальных плательщиков примерно в 0,7% населения Германии. Налог на имущество в Германии формально существует и сейчас, однако его не взимают с 97 года после решения Федерального конституционного суда о правилах оценки собственности. Критики подобных планов опасаются оттока капитала за границу. ХДС, ХСС и АДГ выступают против налога на крупные состояния. Левая партия поддерживает его возвращение. Бывшая глава телерадиокомпании «Радио Берлина» и «Бранденбурга» Патриция Шлезингер предстанет перед судом по делу о растрате. Процесс начнется 10 ноября. Вместе со Шлезингер обвиняемыми проходят еще трое бывших руководителей РББ. Шлезингер вменяют 26 эпизодов злоупотребления доверием. Следствие считает, что руководство РББ в обход контролирующих органов выплачивало себе и другим менеджерам крупные бонусы и надбавки. Отдельные претензии касаются 10 частных ужинов в квартире Шлезингер, который, по версии обвинения, оплатил вещатель, а также поездки в Лондон с мужем, оформленной за счет РББ. Скандал вокруг Шлезингер разгорелся летом 22 года и стоил ей поста главы РББ. Расследование продолжалось больше 3 лет. Шлезингер обвинение отвергает и утверждает, что принимала решение исключительно в интересах вещателя. Жильцов берлинских муниципальных домов ждет новое повышение аренды. 7 принадлежащих городу жилищных компаний намерены поднять плату, однако пока не сообщают ни размер прибавки, ни дату, с которой она начнет действовать. Подробности обещают представить 30 сентября. Муниципальные компании управляют примерно 1/4 всего арендного жилья Берлина. Их цены остаются сравнительно низкими, около 7 евро за квадратный метр. Это Кальтмитте. Действующие правила разрешают каждой из компаний повышать среднюю плату по своим старым договорам договором не более чем на 2,9% в год. Повышение готовят еще до формирования нового берлинского правительства. Победившая на выборах левая партия обещает на год заморозить аренду в муниципальных домах, а затем разрешать рост не больше, чем на 1% в год. Погода в Берлине останется хорошей до конца дня. Сегодня максимум 25 градусов. Завтра будет чуть прохладнее, 22.
3: На дорогах.
2: Две пробки образовались на автобане А100. Одна в направлении Трептова между Детмюллерштрассе и Альбойнштрассе, а другая в сторону Вединга между Бушкрук-аллее и Шонебергом. А у меня на этом все. К этому часу прекрасного вам дня и хороших новостей.

0: музыкой навеяло. Программа о лучших оперных спектаклях и концертах Берлина и тех, кто их создает. С Михаилом Фихтенгольцем.
1: Здравствуйте, это программа «Музыкой навеяло», у микрофона Маша Кричевская. Ну что ж, после ошеломительного успеха нашего предыдущего эфира, в котором мы с музыковедом и музыкальным критиком Михаилом Фихтенгольцем пытались разобраться, куда ходить в новом оперном сезоне в Берлине, стало понятно, что нас уже просто не остановить. Потому что есть еще концертный сезон, и если после прошлого эфира вы уже потратили весь свой культурный бюджет на Штатс-опер, Дойче-опер, Комиш-опер, у меня для вас немножко плохие новости, потому что сегодня мы вам расскажем, на что еще вам совершенно необходимо потратить ваши деньги. Миша, привет.
2: Добрый.
1: В прошлый раз ты принес довольно внушительный список опер. Теперь передо мной твой выбор концертов сезона 2026-2027. И первое, что я хочу у тебя спросить, в прошлый раз я задавала этот вопрос про оперы тебе, теперь про концерты, по какому принципу ты его составлял. Мы понимаем и мы несколько раз повторяем, что это, конечно, субъективный выбор, но профессиональный. Так вот, по какому принципу? Исполнители, произведения, необычные сочетания, дирижеры?
2: Вот здесь скорее инстинктивно. Угу. То есть это и субъективно, и инстинктивно. Мы можем сразу договориться, что если мы хотим попасть на все концерты и на все оперы, то, в принципе, домой мы не возвращаемся.
1: А у нас просто его нет.
2: У нас просто его нету, потому что мы продали все, заложили, взяли займы в банке и так далее. Вот. Но в отношении концертов могу сказать, что это немножко как рацион питания. Где-то нам нужно немножко мяса, где-то нам нужно что-то сладкого, где-то нам нужно немножко диетическое, где-то неожиданное, вдруг острое и так далее. Вот примерно так я выбираю концерты. И, конечно, по настроению. И в случае с большинством концертов могу сказать, что нету такой острой необходимости бежать заранее покупать билеты. Правда, вот из этого есть одно очень большое исключение, а именно Берлинский филармонический оркестр. И мы сейчас через минуту об этом поговорим. Но в остальном это счастливая возможность часто, даже в день концерта, хотя нам в Берлине такая спонтанность не очень свойственна, но тем не менее, прямо в день концерта решать, хотим мы куда-то пойти или нет. Тем более, что выбор огромный.
1: Еще один вопрос задам тебе перед тем, как мы по твоему списку пойдем. В опере у зрителя действительно есть довольно много ориентиров. Да, это названия, часто известные, это певцы, режиссеры очень часто, да, которых, естественно, нет в концертах. Как выбирать концерт человеку, который не музыковед, не музыкальный критик, не Михаил Фихтенгольц, и не может только по сочетанию оркестр, дирижер, программа немедленно понять, что перед ним действительно настоящее событие?
2: Это очень хороший вопрос. Надо бы мне подумать над ответом. Опять же, если в афише есть одно какое-то знакомое имя или название, за это уже можно зацепиться, потому что мы примерно все-таки представляем, что такое Моцарт. Мы примерно представляем себе, что такое Берлинская филармония. Это здание, которое само по себе является, так сказать, очень интересным архитектурным объектом. Мы примерно представляем себе, что такое Берлинский филармонический оркестр или один из двух других симфонических оркестров в Берлине. И после этого, скажем так, уже можно развивать, так сказать, разматывать вот этот сложный клубок. Плюс нам в помощь всемирная паутина, а именно мы набираем название, имя того или иного исполнителя на YouTube, нам тут же выходят какие-то результаты, и мы можем заранее ознакомиться с тем, что нам будет предлагаться, я имею в виду с теми людьми, познакомиться виртуально, которые выйдут на сцене. С оперой, кстати, это не всегда работает, потому что если это новая постановка, то это всегда кот в мешке. Вот, что касается исполнителей, понятно, если вы не увидите того или иного пианиста прямо в том произведении, которое заявлено в программе, будет большой выбор чего-то другого, какого-то другого репертуара, и вы сможете понять, насколько это ваше или нет.
1: Ты сказал в помощь паутина, но то, что бесценное есть у нас в помощь, ты, твой список и твои комментарии. Я открыла сейчас этот список, ты разбила его очень удобно, естественно, по месяцам. А я еще каждому месяцу добавила свой небольшой комментарий, и октябрь у меня называется «Октябрь, двоеточие, много Баха».
2: Да, там очень много Баха. Я, правда, смотрю на этот список и понимаю, что я один концерт там случайно продублировал, но бог с ним. Значит, дело в том, что по любопытному стечению обстоятельств осенью...
1: тянет на Баха.
2: Не просто на Баха, тянет на барочную музыку, потому что вдруг мы еще вспоминаем, что в ноябре, в декабре дни барокко, барокко-таге проходят в государственной опере. Мы в прошлый раз говорили там про оперу Франческо Кавалли «Каллисто». Это шедевр венецианской оперы 17 века. А параллельно вот у нас есть Бах и такой чисто берлинский феномен. Из-за изобилия событий очень часто правая рука не очень себе представляет, что делает левая, поэтому вдруг возникают
1: повторы.
2: Да, вдруг возникают повторы. А именно у нас, например, в октябре Фрайбургский барочный оркестр, один из лучших барочных оркестров Германии и Европы в целом, и заезжие гастролеры, оркестр из Японии, Бах-коллегиум Japan с Масаки Судзуки, играют ровно одну и ту же программу, а именно 6 бранденбургских концертов Баха.
1: Тогда мы начнем с самого простого зрительского вопроса. Михаил, зачем нам в течение 10 дней дважды идти на бранденбургские концерты?
2: Дважды можно не идти, можно сходить один или другой раз, и здесь, скажем так, вне зависимости от того, кого вы выберете, фрайбуржцев 11 октября.
1: Или экзотику.
2: Или японцев 22 октября. Вы не останетесь в накладе, и вас не в чем будет упрекнуть, потому что это и в том, и в другом случае будет очень здорово. Это разная звуковая эстетика, но это одна и та же музыка, которую можно играть совершенно по-разному, в разных темпах и так далее. Тем и хорошо барокко, что оно предполагает огромное количество исполнительской свободы, импровизационности и так далее. Ну и, прям скажем, музыка очень-очень неплохая.
1: Но и то, и другое будет исполняться в стенах Берлинской филармонии.
2: Да, только в первом случае 11 октября Фрайбургский барочный оркестр в камерном зале, а в 22 октября Масаки Судзуки и Бах Коллегиум Japan в Большом зале.
1: Ну вот у меня еще сразу возникает следующий зрительский вопрос. Если партитура одна и та же, что именно мы слушаем? Если я хочу на оба концерта сходить, да, там, не знаю, сравнительный какой-то анализ провести. Что мы слушаем, Баха или интерпретатора? То есть насколько сильно может один Бах отличаться от другого?
2: Он может отличаться совершенно кардинальным образом, и мы в любом случае слушаем и Баха, и интерпретатора. Ровно точно так же, когда мы идем в театр и видим какую-то пьесу Шекспира или Чехова, ее же... В каждом отдельном случае играют разные актеры в разных декорациях, в разных костюмах. Это каждый раз совершенно другая режиссура, и вроде бы знакомый сюжет, а звучит он совершенно по-другому. Ну и этим и отличается гениальная музыка, что разные люди прочитывают ее по-разному и по-разному пропускают через себя.
1: Ты упомянул в начале нашего разговора, что можно воспользоваться помощью Всемирной паутины. Я воспользовалась ей именно для того, чтобы побольше узнать про Масаки Судзуки, и выяснила, что японский музыкант в последнее время становится одним из крупнейших мировых авторитетов именно в музыке Баха. И в связи с этим очередной зрительский вопрос. Насколько вообще сегодня бессмысленны вот такие старые представления о том, что немецкую музыку правильнее всего исполняют немцы, а русскую, конечно, русские, а итальянскую — итальянцы. У нас вот тут японец Баха исполняет.
2: Да, и почему бы и нет? Мы прекрасно знаем, что в Европе есть превосходные японские рестораны, мы прекрасно знаем о том, что итальянскую пасту можно есть и в других странах и так далее. Все зависит от шеф-повара. Так вот, Масаки Судзуки – превосходный шеф-повар.
1: Но он не ограничился только Бахом, да? Я правильно понимаю, что у нас еще что-то есть в программе от него?
2: Нет, кажется. Дело в том, что...
1: Малер. Пятая Малер.
2: А, пардон. Это ошибка. Ага. Значит, про Малера – это совершенно другой концерт. Значит, и... это как раз нас приближает к теме Берлинской филармонии.
1: Угу.
2: Вот, потому что на самом деле в моем списке закралась досадная ошибка. Угу. А Малера, пятая симфония, которая, что самое смешное, тоже несколько раз будет звучать за сезон, ее исполняет Берлинский филармонический оркестр. Угу. И туда, конечно, нужно бежать со страшной силой, ну, потому что, опять же, пятая Малера — это мировая классика.
1: Это одна, пятая Малера.
2: Это в любом случае.
1: Это вот тот случай, про который Миша говорил в начале, что если вы видите, что что-то будет звучать в исполнении Берлинского филармонического оркестра, то просто можно даже уже не смотреть, что. А тем более пятая Малера. Берем билеты, это октябрь. Потихоньку, плавно перемещаемся в месяц ноябрь. Я его озаглавила, Миша, следующим образом. Ноябрь – месяц, когда надо жить в филармонии. Вот так.
2: Ноябрь – месяц, когда действительно нужно жить в филармонии. Ну, желательно, правда, еще успеть в Государственную оперу, можно в Deutsche оперу зайти на Пиковую даму. В Копенши оперу тоже много чего происходит.
1: Но база у нас филармония.
2: База у нас филармония, да. У нас филармония – это постоянное место жительства. Вот. Так или иначе, в филармонии у нас появляются два, я бы сказал, мастодонта из мира классической музыки, два абсолютных патриарха. Билеты, насколько я знаю, все еще пока есть, хотя их очень немного, и нужно вот тут вот нужно как раз бежать, чтобы их покупать, потому что однажды Берлинским филармоническим оркестром дирижирует Зубин Мета, а другой раз Даниил Баренбойм. Они оба в довольно преклонном возрасте, особенно Мета, и скажем так, я не могу давать никаких прогнозов, сколько они еще будут выходить.
1: Мете 90 лет.
2: Да, Мете 90 лет. Сколько они еще будут выходить на подиум.
1: Давай это... только предупредим наших слушателей, что надо сначала дослушать до конца наш весь эфир, или в другом случае подкаст, в который этот эфир потом превратится, и уже

0: 12, 13, 14 ноября. Сразу расскажу про то, что, как правило, Берлинская филармония выдает одну и ту же программу три раза. И, как правило, это четверг, пятница и суббота. И, как правило, нужно очень следить за тем, когда начинают продаваться билеты. Потому что начинают продаваться они примерно за три месяца.
1: Это указано на сайте
0: всегда. Да, это указано всегда на сайте. Когда, поэтому здесь нужно... скажем так...
1: Ставить очень... себе напоминание в телефон.
0: Да, ставить себе напоминание в телефон. Вот, и, значит, как я уже сказал, Зубин Мета, 12, 13, 14 ноября, и 11 ноября, то есть вот прямо до этого, Даниэль Баренбойм с тоже абсолютно классической программой, состоящей из сочинений Бетховена, Вагнера и Шуберта.
1: Мы живем в ноябре.
0: А еще им наступает на пятки некто Теодор Курензис.
1: В своих остроносых ботиночках.
0: Да, в своих остроносых ботиночках и со своим грандиозным симфоническим проектом «Утопия». Это музыканты со всего мира, но по большей части все-таки из России. Курензис, как известно, очень спорная фигура в мире классической музыки, который вызывает очень поляризующие эмоции, либо его ненавидят, либо его обожают до исступления. Но, тем не менее, вот эту программу, я вот сам думаю, я не хожу на все, что предлагает Курензис, но вот эту программу я, скорее всего, не пропущу, потому что в первом отделении будет первый скрипичный концерт Шостаковича с превосходным молодым скрипачом Даниэлем Лозаковичем. А во втором отделении то произведение, с которым почему-то у меня Курензис изначально, с самого начала своей карьеры, ассоциируется очень стойко, потому что оно полностью соответствует его темпераменту. И это музыка балета «Весна священная» Стравинского. И вот тут вот, скажем так, вероятно, на сцене будут искры, пламя, да, и разверзнется бездна.
1: Да, ну ты сказал, что ты ходишь не на все, на что предлагает Курензис, но мне кажется, даже ты не можешь ходить на все, что предлагает Фихтенгольц. Физически невозможно.
0: Нет. Это я, скажем так, я себе обещаю, но потом, как всегда, вмешиваются какие-то обстоятельства. Но в любом случае, даже если вы на что-то не можете пойти, не огорчайтесь, потому что наверняка будет еще что-то интересное. А мы сегодня, между прочим, взяли предусмотрительно только 4 месяца ближайшие для вас, чтобы окончательно не засыпать вас именами, названиями, датами, явками и паролями, а именно с октября по январь. Вот мы вот такой вот берем период.
1: Я хотела бы еще вернуться немножко к человеческому. Ты вот сказал вначале про двух совершенно великих дирижеров, которые, в общем, ну, сами по себе такие... Часть истории музыки последних десятилетий, безусловно, да, это Зубин Мета и Даниэль Баренбойм. Меня вот всегда вопрос возраста у дирижеров интересует. Я когда-то даже слышала теорию, что почему они еще долго живут, почему среди дирижеров так много долгожителей, потому что они руками размахивают, и это такой вот кардиотренинг, они все время кровь себе в сердце накачивают и таким образом, значит, продлевают себе жизнь. Но у певцов, например, да, возраст, в общем, ну, довольно безжалостно о себе начинает в какой-то момент напоминать, у пианистов тоже, у скрипачей, в принципе, тоже. Что с дирижером происходит? Вот что он с возрастом теряет, а что, наоборот, может быть, приобретает?
0: С возрастом дирижер приобретает проблемы со спиной, это в любом случае я могу сказать, потому что я не знаю практически ни одного дирижера, у которого не было бы каких-то, так сказать, серьезных проблем со спиной, с позвоночником, с суставами и так далее. Вот. Более того, некоторые дирижеры, у них все настолько серьезно, что они периодически отменяют концерты и периодически делают это в последний момент. Так неоднократно было, кстати, с Кириллом Петренко. Дирижеры приобретают опыт, мудрость, прекрасные навыки коммуникации, потому что тебе одному нужно убедить в своих идеях целый симфонический оркестр и заставить их идти за собой. Ну, как Моисей Евреев по пустыне. Вот здесь это будет не лишней аналогией. Иногда дирижеры теряют такую легкость, и это удивительно, что периодически ты слушаешь какой-то концерт, за пультом стоит 75-летний дирижер, и ты думаешь, господи, а ведь он как маленький мальчик, потому что из него хлещет такая юношеская энергия и так далее. А может быть и наоборот, а может стоять какой-то 35-летний или 40-летний дирижер, который излучает вот такую вот уже библейскую мудрость, и ты...

0: даже в какой-то момент задаешься вопросом, а не рановато ли?
1: Ну, я знаю, что многие в возрасте уже переходят на сидячий образ жизни во время концерта, дирижируют сидя.
0: Да, так было. Кроме того, например, в оперном театре очень часто, практически всегда, любому дирижеру ставят стул, потому что, ну, симфонический концерт, он длится с антрактом плюс-минус 2 часа, а оперный спектакль может длиться сколько угодно.
1: Особенно, если тебе, как Зубину Мите, 90 лет. Ну, есть и другие примеры.
0: Но он еще не рекордсмен, есть еще Херберт Бломштадт, которому кажется 96.
1: Мне кажется, мы уже ближе к 100.
0: Да.
1: И он тоже все равно еще достаточно активен.
0: Дай бог.
1: Прежде чем мы переберемся в концерт-хаус, нам придется, к сожалению, в конце ноября переехать из филармонии, где мы, собственно, большую часть месяца жили. Я еще про Брэнбойма хотела с тобой поговорить, потому что мы его много лет воспринимали как действительно одну из центральных фигур музыкального Берлина. Теперь, ну и, конечно, по состоянию здоровья, возраста, каждое его появление становится событием. Что вот нам ждать от этой встречи, потому что это Вест-Ирстерн-Диван-Оркестр, да, там программа очень интересная, и вообще вот это сочетание музыкантов, которых он приглашает в коллектив. Чего мы ждем от этого проекта?
0: Вест-Ирстерн-Диван-Оркестр, ну это сам по себе абсолютно культурный феномен, потому что оркестр, в котором вместе играют музыканты, выходцы из Израиля и из Палестины. Никогда, скажем так, эта тема не звучала столь остро, как сейчас. Точнее говоря, нет, она всегда звучала остро, я сам себя поправлю, но сейчас это приобретает какой-то...
1: Сейчас она на острие
0: остроты. Сейчас уже просто вот это на острие бритвы, я бы сказал. Вот, и в любом случае, это детище Брэнбойма. Всегда очень интересно смотреть на контакт дирижера с его собственным оркестром, который он создал своими руками, потому что он подбирал каждого музыканта самолично. Совершенно другая диспозиция, совершенно другая расстановка сил, когда к какому-то маститому симфоническому оркестру приезжает приглашенный дирижер. И вот это очень частый сюжет именно с Берлинской филармонией, потому что там ты сидишь и наблюдаешь за тем, что происходит на сцене, и основная интрига состоит в том, кто кого. Либо Берлинский филармонический с его потрясающим качеством, железобетонными традициями, и очень часто бывает так, что он фактически вот своей вот этой мощью подминает под себя дирижера и, скажем так, двигается своим каким-то маршрутом по своей траектории, но самые маститые дирижеры, они заставляют его звучать по-другому. То есть ты каждый раз слышишь один и тот же оркестр, который звучит иначе, либо не звучит.
1: Итак, в ноябре, повторю, на всякий случай, мы с вами слушаем берлинских филармоников с Зубином Метой, мы слушаем прекрасный оркестр «Утопия» с Курензисом, мы слушаем Вест-Истерн Диван Оркестр под управлением Даниэля Баренбойма, и все-таки пакуем вещи в конце ноября и переезжаем в концерт-хаус. Ненадолго, скажу честно.
0: Ненадолго.
1: Мы потом вернемся. Мы можем даже вещи не брать, в принципе.
0: Да, там 27-28 ноября будет местный оркестр, концерт-хаус-оркестр. Очень такой достойный коллектив, который, собственно, и живет в концерт-хаусе. Почему я обратил внимание именно на этот концерт? Потому что там будет выступать «Юное дарование». Мне действительно самому интересно послушать. Дирижер, которого зовут Аурель Давидюк, он немец, и это самый молодой генераль-музик-директор в Германии на данный момент. Это действительно дирижер очень яркий, ему, по-моему, нету еще 30, причем совсем нету 30, где-то близко.
1: Я думала, может быть, в истории концерта.
0: К 25 нет, это вообще, скажем так, в истории Германии. Такой вот необыкновенный взлет до этого был только на моей памяти у одного человека, у Томаса Гугайса. Тоже еще...
1: Здесь,
0: в Берлине. Вот, и Давидюк будет дирижировать тоже абсолютно классической программой сочинений Брамса, Гайдна и Шумана, и в качестве дополнительного довода для того, чтобы пойти на этот концерт, будет российская виолончелистка, которая сейчас стремительно восходит на музыкальный олимп, Анастасия Кобекина, которая будет играть первый домажорный концерт Гайдна. Это прямо 25 минут абсолютного счастья.
1: Это так удивительно, какой у нас прекрасный ноябрь получается. То есть, с одной стороны, у нас 90-летний Зубин Мета, да, Баренбойм, Цукерман. И тут же мы к следующему поколению переходим, да, вот эта свежая музыкальная кровь. Угу. Это очень здорово, конечно, и особенно смотреть, как стремительно развивается карьера молодых музыкантов. Очень круто. А скажи мне, вот когда ты составляешь свой список сезона, тебе больше интересно услышать уже действительно вот великого музыканта, да, про которого там ты все знаешь, да и другие, собственно, все знают, или вот этот момент поймать, когда молодой исполнитель фактически у тебя на глазах становится прям большим?
0: Мне интересно и то, и другое, и в результате, в конечном итоге, мне интересно, как прозвучит в интерпретации того или иного музыканта определенная музыка. Потому что я все-таки в большей степени хожу на музыку. Вот. Потому что, опять же, такое количество превосходной музыки, которая каждый раз слышится и слушается совершенно иначе. Потому что известно, что какие-то такие... самые значимые тексты, они могут быть литературные, они могут быть музыкальные, они могут быть живописные. Каждое поколение прочитывает их по-своему. И каждое поколение слышит, видит, чувствует в нем совершенно другие смыслы.
1: Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Конечно же, мы сейчас послушаем именно это молодое поколение, человека, который тоже стремительно взбирается, как принято говорить, на музыкальный Олимп. Почему мы его послушаем, мы узнаем чуть позже. А пока что, да, вот ты сказал, надо ходить. Не надо никуда ходить. Можно включить приемник и послушать прямо здесь и сейчас на 97.2 FM Александра Малафеева. А мы вернемся через пару минут.

0: музыкой навеяло с Михаилом Фихтенгольцем.
1: Продолжаем знакомиться с концертным сезоном Берлина 2026-2027. Наш год музыкальный в нашем разговоре, конечно, пока что подходит к концу. На календаре у нас концертный декабрь, который я заглавила как «Декабрь, один человек и рояль». И 6 декабря мы в Большом зале филармонии, то есть мы вернулись сейчас обратно, и в Большом зале филармонии можно будет услышать Мицука Ушиду. Расскажи о ней, пожалуйста, Миш.
2: Это японская пианистка с мировой карьерой, которая продолжается уже на протяжении, нет, не полувека, но уже хороших 40 лет. У Мицука много превосходных записей, и что самое удивительное, что она не принадлежит к тем пианистам, которые играют все подряд, как шутят в консерваториях от Баха до Офенбаха. У нее mm-hmm. достаточно узкий репертуар, ее специализация — это Моцарт, Бетховен, Шуберт. Вот немного музыки 20 века, это может быть Шонберг, это может быть Георг Куртак.
1: Но они и будут, собственно.
2: Да, они и будут. Ну вот, собственно, вот весь этот спектр, он будет представлен на ее сольном концерте. Это изумительное совершенно владение инструментом, это изумительное владение звуком, это прекрасное ощущение времени. Это такая вот грандама рояля наряду с Мартой Аргерих и Марией Жуау Пирош. Это вот, скажем, такая троица, женская троица небожительниц, так сказать, любители именно фортепиано, они, конечно, знают все три имени и так далее. И Мицука, она периодически приезжает в Берлин, но недостаточно часто, и не так часто играет в филармонии. Поэтому я считаю, что тем, кто ходит на концерты Григория Соколова, вот в этот момент я так подмигиваю человеку,
1: сидящему напротив меня. Есть билет, да. На 6 мая
2: вот,
1: есть.
2: Как бы это фигура масштаба Соколова, Плетнева, Володося и так далее. Вот поэтому, конечно...
1: Идти.
2: Да, конечно, идти.
1: Это 6 декабря. Скажи, Миш, а вот что происходит, когда музыкант одного и того же композитора играет десятилетиями? Можно ли там еще находить что-то новое спустя много лет?
2: Многие находят. Скажем так, нет, конечно, когда ты возвращаешься к одному и тому же произведению, опять же, проходит время, ты меняешься вместе со временем, мир вокруг тебя меняется. И это все отображается в том, как ты играешь, казалось бы, знакомый уже текст. Мне кажется, что если ты побывала в каком-то необыкновенно красивом месте, которое тебе запомнилось, и ты решила туда вернуться лет через 10, то оно будет такое же, но при этом уже другое. Вот точно так же с музыкальным произведением. Оно никогда не будет буквально таким же.
1: Ну да, это интересно, потому что здесь, наверное, тоже так же, как и с возвращением в какое-то место, можно сказать, что я вернусь туда, но уже с другим жизненным багажом. И с музыкой, наверное, то же самое, да?
2: Конечно. Конечно,
1: то есть у тебя другой опыт, и ты привносишь его в исполнение этого произведения.
2: Да, в этом отношении я, например, никогда не понимал, почему в школьную программу, ну, тех, кто учился в России или на территории бывшего Советского Союза, включают какие-то такие большие, серьезные произведения Толстого, Достоевского и так далее. Это не детская и не подростковая литература. Мы тогда это читаем, мучаемся, изнемогаем совершенно под тяжестью смыслов. Да просто вот одни объемы, да, мы всегда знаем, что у Льва Николаевича, у него любое предложение...
1: Конечно, оно... очень хорошо капусту квасите.
2: Да, ну, да, но там любое предложение, это примерно на полторы страницы и так далее. А потом, когда уже много-много лет спустя мы открываем тот же самый школьный томик и вдруг понимаем, что...
1: Это вроде, вообще про другое.
2: Да, это вообще про другое. Вот да. Точно так же может быть и с музыкой.
1: Как интересно.
2: Вот поэтому я считаю, что на Мицуку Ушиду нужно идти, а потом начинается уже такая рождественская вакханалия.
1: Ну, подожди, прежде чем мы перейдем к вакханалии, тут очень важно не напугать людей, потому что, да, Гайдн, Моцарт, Шуберт прекрасные, ты сам сказал, что это, в общем, те композиторы, которые он исполняет часто, и Куртак, и Шонберг, да, которых ты тоже уже назвал, но, мне кажется, для неподготовленных зрителей, для неподготовленных слушателей, это такое, вот эти фамилии, это немножечко такая, знаешь, пэм-пэм-пэм-пэм, кнопочка загорается о том, что сейчас будет сложно, и мы говорим с тобой не первый раз об этом, но как все-таки перестать бояться вот этой музыки 20 века, даже 21 века?
2: Воспринимать ее исключительно на эмоциональном уровне, не пытаться ее вербализировать, не пытаться понять, про что она, а что нам хотел сказать автор. Это то же самое, как с современным искусством. Фактически начать с двух очень простых категорий. Нравится или не нравится?
1: Прекрасное предложение. А мы уже 20 декабря, все в той же филармонии, просыпаемся в той же филармонии, и у нас снова бах!
2: Эмоции.
1: Фрайбургер барок-оркестр, Гехингер Канторай, Магнификат Баха и месса до минор Моцарта. Это я сейчас что такое сказала?
2: Значит, да, переведем это на русский язык. Дело в том, что, опять же, те, кто ходит на концерты, или даже те, кто только собирается на них ходить и к ним приглядывается, ни для кого из нас не секрет, что после 10 декабря, да, у нас рождественские рынки, рождественское настроение. Ну, примерно так. А в музыкальном отношении это означает довольно предсказуемое меню. Везде на каждом углу исполняется рождественская оратория Баха, периодически мессия Генделя. Мессия Генделя принадлежит всему миру. Рождественская оратория Баха принадлежит в основном немецкоязычным странам. Но, опять же, также не может продолжаться до бесконечности. И что самое удивительное, что именно в этом году Бах, он не зашкаливает в декабрьском расписании, либо он с чем-то другим сочетается, и в данном случае с Моцартом, но, тем не менее, начинают музыканты Фрайбургского барочного симфонического оркестра с «Магнификат». «Магнификат анима меа» по латыни «возвеличит душа моя Господа». Это те слова, которые произнесла Дева Мария после Благовещения, после того, как к ней спустился ангел и сказал, что она ждет Сына Божьего. Вот, конечно, очень рождественская тема. А во втором отделении не менее интересное произведение. Это большая доминорная месса Моцарта. Это, скажем так, такой альтер-эго его реквиема, сочиненный просто за 9 лет до этого. Произведение неоконченное, но при этом невероятных масштабов, потрясающей совершенно красоты. С этим произведением связаны два факта. Первый — это то, что Моцарт дал завет сочинить большую мессу, если ему получится жениться на Констанце Вебер. Он на ней женился, мессу не закончил. Констанца, кстати, там пела партию первого сопрано, а второе, и это то, что очень слышно в этой музыке, к этому моменту Гендель познакомился, ой, господи, Моцарт познакомился с
1: Генделем.
2: Фактически, он познакомился с музыкой Генделя и Баха, которую до этого не знал. Он о ней слышал, но не знал. И это произвело на него большое впечатление, и Бах, и особенно Гендель, они в партитуре до минорной мессы очень слышны. Произведение исполняется не слишком часто, поэтому я считаю, что на него стоит обязательно сходить. Либо то, чего нету в твоем списке, параллельно, чуть до этого, в середине декабря, три концерта с изумительной красоты оратории Гектора Берлиоза. «L'Enfance du Christ», «Детство Христа», с превосходным составом солистов, с французским дирижером Максимом Паскалем. Это французское лакомство. Мы знаем, чем лакомятся немцы, австрийцы, англичане, американцы. Вот теперь мы познакомимся с тем, чем в музыкальном отношении на Рождество лакомятся французы.
1: Мы впишем это, несомненно, тоже в список твоих предложений. Отдельно мы выносим в декабрьской программе под заголовок «Новый год с Петренко» и вот и он, Малафеевым. Тот самый Александр Малафеев, которого мы только что послушали в эфире. Это уже совсем прямо, вот совсем праздничные дни для нас. 29, 30, 31 декабря. Берлинские филармоники, Кирилл Петренко и Александр Малафеев. Что это будет, Миша?
2: Это будет традиционная новогодняя программа, да, поэтому все срочно бросаем резать оливье и все-таки один раз идем в филармонию. И для того, чтобы туда попасть и действительно испытать эти сказочные ощущения, нужно быть на низком старте 10 октября, когда начнется продажа билетов как раз на новогодние концерты Берлинской филармонии. Потому что они распродаются мгновенно. Кирилл Петренко готовит каждый раз очень интересные программы. Собственно, они программа и в этот раз будет очень интересная. Это будет увертюра к опере Отто Николаи, такого значительного композитора позднего немецкого романтизма, «Винцдорфские насмешницы». Затем будет фортепианный концерт номер один Шостаковича. Одно из первых его значительных произведений, когда Шостакович, можно сказать, был мальчишкой. И как-то это очень хорошо сочетается с фигурой Александра Малафеева, который, ну, мальчишка, не мальчишка, но...
1: Ну, сказать, молоденький.
2: Это, да, он молодой пианист, который сейчас просто... Карьера которого набирает какую-то скорость реактивного лайнера. Классическая симфония Прокофьева. тоже большой привет Моцарту и Гайдну, тоже молодой Шостакович, молодой Прокофьев, молодой Малафеев. Затем нас дальше тянет шалить и озорничать, поэтому будет симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Тиль Уллиншпигель». Тоже не буду объяснять, кто такой, все примерно догадываются. Ну и затем все закончится произведением другого Штрауса, Иоганна Штрауса, «Короля вальцев». Это увертюра к оперетте «Цыганский барон».
1: Ну, здорово, знаешь, что хоть это официально Сильвестр-концерт, да, концерт к Новому году, все-таки все вальсом не ограничивается. И, кстати, если я не ошибаюсь, то это дебют Малафеева с Берлинским филармоническим.
2: Да, и это, конечно, необыкновенная честь, потому что быть позванным в новогоднюю программу Берлинского филармонического оркестра, ну, скажем так, более престижного приглашения в Берлине, в Германии, да и, пожалуй, в Европе не существует.
1: Но при этом все-таки он уже на огромном количестве крупных площадок играл, сцен мира, да, то есть не то, что он вот
2: да,
1: из грязи в князи.
2: Конечно,
1: нет,
2: но
1: это
2: вот
1: не про это.
2: Тут я сейчас сказал, что, так сказать, да, более престижного приглашения не существует. Вы мне, так сказать, мне могут возразить некоторые слушатели и сказать: так, а как же знаменитый концерт Венского филармонического оркестра в Вене? Все правильно. Он есть, только он традиционно проходит без солиста, и там исполняются вальсы и польки Иоганна Штрауса, и в основном этим там все ограничивается. В программе заклятого друга, соперника и конкурента Венской филармонии, Берлинской филармонии солист, как правило, всегда есть.
1: Ну, в общем, новогодний концерт – это must, если вы, конечно, не уезжаете в теплые края или, наоборот, в какие-нибудь снежные края, то выбираете день 29, 30 или 31. С 10 октября билеты идут в продажу. Собственно, в этот же день они, как правило, и заканчиваются. Поэтому именно в этот день мы очень рекомендуем вам приобрести билеты на этот праздничный концерт. Январь уж наступил. Мы уже, кстати, в 2027 году, это страшная цифра. И если наш октябрь был посвящен Баху, то здесь у нас Бетховен.
2: Да, здесь у нас Бетховен, и это тоже не случайно, потому что 2027 год, это очень крупный юбилей, это 200 лет со дня смерти Бетховена, поэтому по понятным причинам его музыка будет исполняться все время, везде и всегда, и фактически на каждом углу. Угу. Но Берлинская филармония – это далеко не каждый угол. Вот, и Кирилл Петренко, пошалив и открыв шампанское перед наступлением 2027 года, значит, в новом году будет настроен очень серьезно, потому что в программе будет одно из самых сложных поздних произведений Бетховена, торжественное место, месса солемнис, с прекрасным составом солистов. Это вот такая грандиозная хоровая и симфоническая фреска, вот, фактически означающая окончание эпохи венских классиков. Уже параллельно творят романтики, уже параллельно есть молодой Мендельсон, Шуберт, который все стесняется прийти к Бетховену в гости, а когда наконец решается, ему говорят, что Бетховен лежит на смертном одре, это известная история. Вот. И, скажем так, у меня очень сложные отношения вот именно с этой музыкой, с поздним творчеством Бетховена. Но вот если я, наконец, захочу разобраться в том, что именно написал Бетховен, что он хотел сказать, что он имел в виду, то лучшим медиумом для этого будет, мне кажется, именно Кирилл Петренко.
1: Прекрасно. Но мы как-то, да, начали с Бетховена. Безусловно, это хайлайт января. Но когда мы доедим, наконец-то, уже все салаты после новогодних праздников, мы 9 января ведь можем пойти в концерт-хаус, там тоже будет достойное мероприятие.
2: Да, там будет очень достойное мероприятие. Дело в том, что Берлин, конечно, замечателен совершенно тем, что здесь можно услышать не только берлинские оркестры, которые превосходные, их минимум 4, берлинский филармонический вообще называют первым симфоническим оркестром мира, и, в принципе, с этим нету никаких причин не согласиться. Но в Берлин очень часто приезжают оркестры из других городов, из других стран, поэтому нам предоставляется такая возможность их услышать именно здесь, скажем так, не выезжая за пределы Берлина. И, как мы знаем, например, в начале сезона всегда есть фестиваль «Музикфест», куда кто только не приезжает, приезжает оркестр вообще с других частей света. Там был Канзас Симфони оркестр, был Чикагский симфонический оркестр, был симфонический оркестр Сан-Франциско и так далее и тому подобное. А здесь мы имеем дело с английским оркестром, с очень славной историей и с очень красивым названием Academy of St. Martin in the Fields. Это так называемая Академия Святого Мартина в полях. Академия — это некое содружество музыкантов, ну, фактически синонимичное слово оркестр, а Святой Мартин в полях — это знаменитая церковь в центре Лондона, в Сити, в которой когда-то этот оркестр и появился, потому что он был собран из профессиональных музыкантов, которые в этой церкви начинали играть дневные концерты. И затем, когда еще в Великобритании вводились деньги на классическую музыку, потому что сейчас там все довольно-таки грустно, и с этим обстоит, так возник этот оркестр по инициативе знаменитого, ныне покойного уже дирижера сэра Невилла Мэринера. После того, как Мэринер отошел от дел, за дирижерский пульт встал Джошуа Белл, которого мы знаем прежде всего как скрипача, но который делает большие успехи как дирижер. И, собственно, в январе он будет выступать в обоих качествах, как дирижер в второй симфонии Брамса, тоже абсолютная классика, точнее говоря, романтика. Угу. Вот, и в скрипичном концерте Бруха, который мы слышали уже до этого. Да,
1: с Пинхасом Цукерманом.
2: Наконец-то мы его выучим наизусть.
1: Нет, сначала мы выучим бранденбургские концерты.
2: Да, бранденбургские концерты, более того.
1: А потом закрепим, как сказать, вот продолжим наш сравнительный анализ и сравним Цукермана и Белла.
2: Да, мы обязательно посвятим этому немало эфирного времени, когда ты, сходив на оба концерта с бранденбургскими концертами...
1: И продав несколько органов...
2: Да-да-да, напоешь их нам наизусть, да.
1: Ну, не хотелось бы. Ну, не знаю, я попрошу, может быть, тебя напеть. Посмотрим. Мы просто тоже, опять же, сравним. Кто из нас лучше поет Бруха, например? Не участвовал еще никогда в таком эксперименте?
2: Нет, мне кажется, мы это можем сэкономить, эти эмоции.
1: Мне, Миша, очень понравился наш прошлый оперный эфир. Задавать тебе такой вот, на блиц такой вот эти вопросы. Помнишь, я тебя спросила, если бы там была возможность только на один концерт пойти? И мне кажется, это такое славное окончание, в общем, достаточно серьезного эфира, поэтому это будет такая теперь традиционная издевательская часть наших с тобой бесед в прямом эфире. Я называю категорию, ты называешь один концерт. Давай попробуем, только времени нет на размышления, просто сразу. Из всего того, что мы сейчас с тобой обсудили, главное событие этого сезона?
2: Берлинский филармонический оркестр во всех его ипостасях.
1: Сейчас будет, мне кажется, повторяться ответы. Концерт, который ты сам больше всего ждешь?
2: А вот это будет не берлинский филармонический. Я, наверное, все-таки очень жду доминорную мессу Баха 20 декабря с Гехингер-Конторай и Фрайбургским барочным оркестром. Очень-очень-очень люблю эту музыку.
1: Отметили галочкой. Главный дирижерский вечер сезона?
2: Пожалуй, Даниэль Баренбоем, West East Divan Orchestra.
1: Главный солист сезона?
2: Мицуко Ушида, затем Григорий Соколов. Есть еще несколько превосходных музыкантов.
1: Мы еще не дожили, да. Берем Ушиду. Засчитан ответ. Молодой музыкант, за которым особенно интересно следить в этом сезоне.
2: Александр Малафеев и Анастасия Кобекина. Извините.
1: Ну, хорошо, мы допускаем два варианта ответа.
2: Может же быть два человека на первой строчке.
1: Ну, конечно, может. Самая рискованная программа сезона?
2: Самая рискованная программа сезона... Именно концертная, не оперная.
1: Mm-hmm.
2: Оперная уже состоялась.
1: Мы сейчас в концертах, да.
2: Да, у нас 4,5-часовая опера Штокхаузена. Месса Солемнис Бетховена, потому что это, скажем так, та музыка, которую не всем удается переварить.
1: Ну, это, знаешь, это из серии, это не та музыка, как если цитировать Макаревича, которую люди поют по дороге домой.
2: Нет, не та.
1: Скажем так. Концерт для человека, который говорит: я вообще не люблю классическую музыку.
2: Магнификат Баха, до минорная месса Моцарта.
1: Захватит любого, да?
2: Абсолютно. Ну, я не знаю, нужно быть, вероятно, совсем глухим, чтобы как-то не порадоваться вот этим двум авторам.
1: Платочки брать?
2: Нет, платочки мы берем в оперу, в концерте мы созерцаем и думаем.
1: Отлично. Концерт, на который можно привести подростка и не потерять его навсегда.
2: Бранденбургские концерты Баха.
1: Или тот. Можно
2: или
1: выбрать.
2: Тот, да.
1: И, наконец, вопрос такой. Один единственный билет. Все остальное в сезоне тебе запрещается. Один единственный билет. Куда ты идешь?
2: На Мицуку Ушиду. Потому что, когда на сцене сидит один музыкант, какой бы ни был зал, тебе кажется, что он разговаривает именно с тобой.
1: Блестящий ответ. Спасибо большое, Миш. Ну что ж, после нашего прошлого эфира стало понятно, какие билеты покупать в оперу. После сегодняшнего я очень надеюсь, какие покупать в филармонию концерт-хаус. Коротко спрошу тебя. У тебя совсем в твоем плане нет ни одного концерта в Пьер-Булез-зал. Ты его сознательно обошел вниманием или там просто не было ничего достойного твоего внимания?
2: Ну, извините, пожалуйста, если сейчас все меня...
1: А, это следующий эфир?
2: Нет, просто если все меня услышат на то, на что я хочу пойти, а мне потом еще не достанется билетов, это вообще не в моих интересах. У нас же у каждого должно быть свое тайное место.
1: Понятно. Ну вот мы...
2: Ну вот ты уже раскрыла,
1: мы уже
2: собственно.
1: Выяснили, какое тайное место у тебя. Мне кажется, Миш, мы выполнили свою просветительскую задачу, ну ты в первую очередь. Ну, а хочется даже сказать, что за состояние ваших банковских счетов мы, в общем, никакой ответственности с Михаилом не несем. Сегодня в программе «Музыка и навеяло» музыковед, музыкальный критик Михаил Фихтенгольц выбирал для нас, для вас главное в концертном сезоне Берлина 2026-2027. И мне кажется, из всего нашего разговора можно сделать очень, ну, довольно такой простой вывод. В городе, где мы в течение нескольких месяцев можем услышать Зубина Мету, Баренбойма, Курензиса, Петренко, Ушиду, Цукермана, Белла, Малафеева, Кобекину. Главная культурная проблема, друзья, это не найти, куда пойти. Главная наша проблема – это выбрать, куда не пойти. Вот это, мне кажется, просто головная боль. Разве не так?
2: А вот в этот момент я достаю носовой платок и начинаю горько плакать.
1: Это правда. Это была программа «Музыка и навеяло». Микрофон у Михаила Фихтенгольц, Маша Кричевская. До встречи в эфире. И, как мы теперь любим говорить, и в концертном зале. Миша, спасибо. А, сейчас, конечно, у нас Мицуко Ушида выйдет на нашу сцену. Мы же совсем забыли. У нас такая маленькая завлекалочка. Хотя кого мы тут завлекаем? Уже очередь, вон, смотри, в билетную кассу стоит.
2: Да, вот из окна вижу.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 16 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль сегодня обсудит в Братиславе поддержку Украины и отношения с Россией со словацким премьером Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром. Берлин хочет напомнить партнеру по Евросоюзу и НАТО об общих обязательствах в сфере безопасности. Правительство Фицо неоднократно критиковало санкции против Москвы и отдельные меры поддержки Киева. Перед поездкой Вадефуль заявил, что европейские страны должны действовать сообща, когда возникает угроза их безопасности. По его словам, Европа должна укреплять оборону и продолжать помогать Украине, чтобы сдерживать Россию от дальнейшей агрессии. В немецком МИД также дали понять, что Берлин считает блокировки со стороны отдельных стран серьезной помехой для работы Евросоюза. После Братиславы Вадефуль отправится в Страсбург. Там он выступит перед парламентской ассамблеей Совета Европы и встретится с руководством организации и Европейского суда по правам человека. Компания OpenAI отказалась выпускать новую модель искусственного интеллекта Astra после того, как испытания выявили проблемы с безопасностью. Модель собирались представить в октябре и встроить в чат-GPT и сервис для программистов Codex. Однако во время тестов она не всегда достоверно сообщала пользователям, какие действия совершила, и порой продолжала выполнять задания без их разрешения. В отделе систем безопасности OpenAI сообщили, что новая модель хуже предшественницы справлялась с соблюдением заданных человеком границ. В некоторых случаях она самостоятельно обращалась к внешним инструментам и сервисам, хотя это могло быть небезопасно. При этом Astra лучше выполняла сложные задачи без участия человека и показала прогресс при работе с текстами. Полностью от разработки компания не отказывается. Партия «Зеленых» предлагает ввести в Германии новый налог для владельцев в состоянии от 500 000 000 евро. Ставка должна начинаться с 2%. При капитале в 1 000 000 000 евро она вырастет до 3%, а начиная с 10 миллиардов – до 4%. По расчетам партии, новшество затронет лишь несколько сотен семей и сможет приносить государству около 20 миллиардов евро в год. Фракция намерена на этой неделе внести предложение в Бундестаг. «Зеленые» хотят направлять дополнительные доходы, в частности, на пенсионную систему, безопасность и другие государственные расходы. Партия оценивает число потенциальных плательщиков примерно в 0,7% населения Германии. Налог на имущество в Германии формально существует и сейчас, однако его не взимают с 1997 года после решения Федерального конституционного суда о правилах оценки собственности. Критики подобных планов опасаются оттока капитала за границу. ХДС, ХСС и АДГ выступают против налога на крупные состояния. Левая партия поддерживает его возвращение. Бывшая глава телерадиокомпании «Радио Берлина» и «Бранденбурга» Патриция Шлезингер предстанет перед судом по делу о растрате. Процесс начнется 10 ноября. Вместе со Шлезингер обвиняемыми проходят еще трое бывших руководителей РББ. Шлезингер вменяют 26 эпизодов злоупотребления доверием. Следствие считает, что руководство РББ в обход контролирующих органов выплачивало себе и другим менеджерам крупные бонусы и надбавки. Отдельные претензии касаются 10 частных ужинов в квартире Шлезингер, который, по версии обвинения, оплатил вещатель, а также поездки в Лондон с мужем, оформленной за счет РББ. Скандал вокруг Шлезингер разгорелся летом 22 года и стоил ей поста главы РББ. Расследование продолжалось больше 3 лет. Шлезингер обвинение отвергает и утверждает, что принимала решение исключительно в интересах вещателя. Жильцов берлинских муниципальных домов ждет новое повышение аренды. 7 принадлежащих городу жилищных компаний намерены поднять плату, однако пока не сообщают ни размер прибавки, ни дату, с которой она начнет действовать. Подробности обещают представить 30 сентября. Муниципальные компании управляют примерно 1/4 всего арендного жилья Берлина. Их цены остаются сравнительно низкими, около 7 евро за квадратный метр. Это Кальтмитте. Действующие правила разрешают каждой из компаний повышать среднюю плату по своим старым договорам. Не более чем на 2,9% в год. Повышение готовят еще до формирования нового берлинского правительства. Победившая на выборах левая партия обещает на год заморозить аренду в муниципальных домах, а затем разрешать рост не больше, чем на 1% в год. Погода в Берлине останется хорошей до конца дня. Сегодня максимум 25 градусов. Завтра будет чуть прохладнее, 22.
2: На дорогах.
1: Две пробки образовались на автобане А100. Одна в направлении Трептова между Детмольдерштрассе и Альбойнштрассе, а другая в сторону Вединга между Бушкрук-аллее и Шонебергом. А у меня на этом все. К этому часу прекрасного вам дня и хороших новостей.

6,5, 6 четвертью.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Николаевич.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: радио «Голос Берлина».
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 17 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль сегодня обсудит в Братиславе поддержку Украины и отношения с Россией со словацким премьером Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром. Берлин хочет напомнить партнеру по Евросоюзу и НАТО об общих обязательствах в сфере безопасности. Правительство Фицо неоднократно критиковало санкции против Москвы и отдельные меры поддержки Киева. Перед поездкой Вадефуль заявил, что европейские страны должны действовать сообща, когда возникает угроза их безопасности. По его словам, Европа должна укреплять оборону и продолжать помогать Украине, чтобы сдерживать Россию от дальнейшей агрессии. В немецком МИД также дали понять, что Берлин считает блокировки со стороны отдельных стран серьезной помехой для работы Евросоюза. После Братиславы Вадефуль отправится в Страсбург. Там он выступит перед парламентской ассамблеей Совета Европы и встретится с руководством организации и Европейского суда по правам человека. Компания OpenAI отказалась выпускать новую модель искусственного интеллекта Astra после того, как испытания выявили проблемы с безопасностью. Модель собирались представить в октябре и встроить в ChatGPT и сервис для программистов Codex. Однако во время тестов она не всегда достоверно сообщала пользователям, какие действия совершила, и порой продолжала выполнять задания без их разрешения. В отделе систем безопасности OpenAI сообщили, что новая модель хуже предшественницы справлялась с соблюдением заданных человеком границ. В некоторых случаях она самостоятельно обращалась к внешним инструментам и сервисам, хотя это могло быть небезопасно. При этом Astra лучше выполняла сложные задачи без участия человека и показала прогресс при работе с текстами. Полностью от разработки компания не отказывается. Партия «Зеленых» предлагает ввести в Германии новый налог для владельцев состояния от полумиллиарда евро. Ставка должна начинаться с 2% при капитале в миллиард евро, она вырастет до 3%, а начиная с 10 миллиардов – до 4%. По расчетам партии, новшество затронет лишь несколько сотен семей и сможет приносить государству около 20 миллиардов евро в год. Фракция намерена на этой неделе внести предложение в Бундестаг. «Зеленые» хотят направлять дополнительные доходы, в частности, на пенсионную систему, безопасность и другие. Государственные расходы. Партия оценивает число потенциальных плательщиков примерно в 0,7% населения Германии. Налог на имущество в Германии формально существует и сейчас, однако его не взимают с 97 года после решения Федерального конституционного суда о правилах оценки собственности. Критики подобных планов опасаются оттока капитала за границу. ХДС, ХСС и АДГ выступают против налога на крупные состояния. Левая партия поддерживает его возвращение. Бывшая глава телерадиокомпании «Радио Берлина» и «Бранденбурга» Патриция Шлезингер предстанет перед судом по делу о растрате. Процесс начнется 10 ноября. Вместе со Шлезингер обвиняемыми проходят еще трое бывших руководителей РББ. Шлезингер вменяют 26 эпизодов злоупотребления доверием. Следствие считает, что руководство РББ в обход контролирующих органов выплачивало себе и другим менеджерам крупные бонусы и надбавки. Отдельные претензии касаются 10 частных ужинов в квартире Шлезингер, который, по версии обвинения, оплатил вещатель, а также поездки в Лондон с мужем, оформленной за счет РББ. Скандал вокруг Шлезингер разгорелся летом 22 года и стоил ей поста главы РББ. Расследование продолжалось больше 3 лет. Шлезингер обвинение отвергает и утверждает, что принимала решение исключительно в интересах вещателя. Жильцов берлинских муниципальных домов ждет новое повышение аренды. 7 принадлежащих городу жилищных компаний намерены поднять плату, однако пока не сообщают ни размер прибавки, ни дату, с которой она начнет действовать. Подробности обещают представить 30 сентября. Муниципальные компании управляют примерно четвертью всего арендного жилья Берлина. Их цены остаются сравнительно низкими, около 7 евро за квадратный метр. Это Кальтмитте. Действующие правила разрешают каждой из компаний повышать среднюю плату по своим старым договорам не более чем на 2,9% в год. Повышение готовят еще до формирования нового берлинского правительства. Победившая на выборах левая партия обещает на год заморозить аренду в муниципальных домах, а затем разрешать рост не больше чем на 1% в год. Погода в Берлине останется хорошей до конца дня. Сегодня максимум 25 градусов. Завтра будет чуть прохладнее, 22.
2: На дорогах.
1: Две пробки образовались на автобане А100. Одна в направлении Трептова между Детмольдерштрассе и Альбойнштрассе, а другая в сторону Вединга между Бушкрук-аллее и Шонебергом. А у меня на этом все. К этому часу прекрасного вам дня и хороших новостей.
2: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце потерь время.

0: все в твою пользу. Все в твою пользу. Все.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: мчимся среди остывающих звезд.
1: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы.

0: радио «Голос Берлина».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в новом выпуске подкаста «Рада и терки». Сегодня у нас в гостях Максим Демидов и Влада Михель. Здравствуйте, ребята. Максима вы знаете по нашему прошлому выпуску. Если еще не смотрели, вот здесь вот по ссылочке можно заглянуть. Максим – специалист по страхованию. Здравствуй, Максим.
2: Привет, Рада.
1: А сегодня мы поговорим о немного, как кажется, нудноватой, страшной, но неотъемлемой и важной теме. Это пенсия. Что касается пенсии, когда в Германии постоянно какие-то новые введения, это очень страшное слово, кажется, что это очень далеко и не про нас, но надеюсь, что всех нас это достигнет. Вопрос, какие есть сегодня продукты на рынке, что сегодня вообще происходит с этой реформой и как можно себя защитить, скажем так, не очень сильно переживая, нервничая и финансово попадая на эту тему. Давай начнем с того, максимально просто объясни, пожалуйста, мне, потому что я в этой теме совершенно не разбираюсь, откуда вообще или как насчитывается пенсия в Германии?
2: О, ты сразу с козырей зашла.
1: Ну, а как?
2: Хорошо. Система сложная, и она подразумевает твое участие в ней регулярно и всю твою жизнь.
1: То есть... Работать, еще раз работать.
2: Да, угу. да. Причем работать на кого-то, да, то есть быть наемным сотрудником. Если ты исключаешь этот параметр из своей жизни, то, в принципе, когда бы ты не приехал в Германию или когда бы ты не родился в Германии, то шанс получить здесь пенсию по старости, ну, отсутствует. Поэтому главное – выполнить условия, это прожить здесь довольно долгую, длинную
1: жизнь.
2: Счастливую жизнь. И... осознанно отдавать государству то, что оно требует. Это целых 18,6% от твоего личного дохода. Брутто. Угу. Да, то есть ты должна или должен всегда отчислять это дело в государственный фонд. И государство тогда говорит тебе спасибо за это. И оно тебе назначает так называемый пункт. По-немецки «Entgeltpunkt» называется. Каждый пункт равен определенным параметрам в определенное время. То есть это деньги, это равно деньги, которые ты собираешь на протяжении 45 лет. Вот. В этом случае возможность сформировать пенсию по старости у тебя существует.
1: Теперь важный вопрос. Почему государственной пенсии может тупо не хватить на жизнь?
2: Ее в принципе не хватит. Есть такой среди немцев, среди всех, кто проживает в Германии, такая поговорка. Ты вот, ну, даже не поговорка, а скорее такое бытует устойчивое понятие. Когда вы вот живете свою красивую жизнь, работая на кого-то, и получаете зарплату, уже измеряя в нетто ее, например, там, ну, давай, не средняя, а такая выше среднего зарплата 3000 евро. Это очень хорошая зарплата в Германии, нетто, да? Угу. Вот. То есть, выходя на пенсию, по вот этой понятийному такому сценарию, ровно половину человек получит, а то и меньше, по пенсии.
1: При условии, что он еще типа 45 лет проработал,
2: да,
1: грубо говоря.
2: Угу. Да, но если он чуть меньше проработал, то еще...
1: Или чуть меньше зарплату получал в разные...
2: Или чуть меньше зарплаты получал, да,
1: жизни.
2: То есть, и это все, то есть, может такой вот синусоидой прерываться, и в итоге сформируется очень какая-то такая средняя цифра, которая, ну, точно тебя не устроит, потому что ты вот вчера еще, да, получал в своем счету 3000, угу. А сегодня уже, там, например, 1200.
1: Подожди, да? Но ты еще получаешь, что за денег должен еще платить свою медицинскую страховку.
2: Это мы даже сейчас даже не касаемся.
1: То есть это, да.
2: Мы этой темы сейчас даже не касаемся.
1: Нет, просто чтобы понимали люди, что когда ты получаешь зарплату, ты же как бы это чистыми, в Германии еще принято говорить,
2: верно,
1: чистыми,
2: да.
1: С этой зарплаты уже ты как бы ничего платить не должен. Уже у тебя сняли деньги на пенсионный фонд, у тебя уже сняли деньги на страховку и так далее. А тут ты получаешь пенсию, во-первых, урезанная твоя заработная плата, просто поправь меня, если я неправильно говорю.
2: Рада говорить страшилки, потому что на самом деле так и есть.
1: Ну вот,
2: так и есть.
1: То есть ты получаешь, грубо говоря, практически, ну скажем там, на 60%, на 40% меньше, чем ты зарабатывал.
2: Ты имеешь расходы.
1: И еще сам платишь страховку, сам платишь еще что-то, еще какой-то кошмар.
2: Налоги.
1: Еще и налоги.
2: Ну, конечно. На каждый доход.
1: И что тебе остается?
2: Ну...
1: И тут хочется Тинькова поставить. Ну, как бы, да?
2: Ну, увы, и ах, так работает и работала и функционировала долго система. С учетом инфляции, с учетом того, что, ну, скажем так, экономика действительно стагнирует, государство приняло решение делать реформы. Она очень долго собиралась, буксовала, но они глядят на то, что, так сказать, население стареет, большая часть, масса людей стареет. Выходит так, что сейчас продолжительность средняя в Германии жизни составляет 88-89 лет.
1: Дай бог всем здоровья.
2: Дай бог всем здоровья. Mm-hmm. Вот. Но их же надо кому-то содержать. И тут нюанс. Если в 60-х годах одного пенсионера содержало 6 человек, то сегодня полтора дровосека, которые, ну, скажем mm-hmm. так, вытягивают свои какие-то возможности, и бюджет действительно нуждается в огромных субсидиях, и этот дотационный бюджет в Германии, он получает много миллиардов из других бюджетов для того, чтобы делать эти финансовые инъекции. И, ну, это ни для кого не секрет. Это в открытых источниках уже давным-давно озвучено, и государство говорит, будем реформировать всю эту систему, потому что дальше мы идем только в дно.
1: Катимся.
2: Дно какое-то. Угу. Да, этой всей истории, и наверное, дальше будем говорить об
1: этом. Я думаю, что вот многие зрители наши тоже, которые как бы, ну, какое-то время уже живут в Германии, работали, может быть, получают периодически письма из пенсионного фонда.
2: Угу.
1: И цифры, которые там указаны, которые в размер пенсии, которая тебе на данном этапе положена, скажем так, не очень радостные.
2: Да.
1: Возвращаясь к теме, тот самый пенсионный разрыв.
2: Угу.
1: Что сегодня, так как мы понимаем, мы никого не пугаем, но ситуация, скажем так, не самая благоприятная для каждого из нас, что сегодня реально человек может сделать сам, как говорится, пока не началось?
2: Ну, начнем с того, что сегодня век уже, скажем, таких информационных технологий. Да? И информационные технологии подразумевают под собой информированность населения, и именно та самая финансовая гигиена, тот самый финансовый смысл, который раньше человек не придавал никакого значения. Более того, ну, когда появился там тот же биткоин, все говорили, что это, о чем вы говорите? Какая-то,
1: шайтан деньги какие-то.
2: Да, какая-то ерунда. Акции, да они прогорят, ваши акции, сгорят к чертям, да, то есть есть покупка недвижимости, да я буду всю жизнь этот кредит платить, и я вообще умру, и никому не достанется этот дом, и так далее. То есть люди от скепсиса перешли в оптимизм, потому что больше и больше и больше примеров говорят о том, что инвестирование и диверсификация этого инвестирования играет большую роль. И сейчас государство также подключается к этому для того, чтобы стимулировать людей инвестировать. Инвестировать, в первую очередь, в свое обеспечение в том зрелом возрасте, когда придет прекрасная, урезанная пополам зарплата, которую называют все пенсии. И надо как-то найти вторую половину денег, и люди, соответственно, кто-то складывает под подушку, кто-то использует вот эти технологии, которые на сегодняшний
1: инвестирует,
2: день...
1: Инвестирует, ты имеешь в виду?
2: Да, mm-hmm. Ну, начнем с криптовалют, инвестирует в золото, mm-hmm. в ценные металлы, недвижимость, вот, и... Ну, существуют совершенно модные, так сказать, и уже давно сформированные так называемые ETF-фонды.
1: Угу.
2: Это хорошее решение для любой домохозяйки, потому что, не думая, можно выбрать по своему усмотрению, по своему желанию подходящий тебе ресурс, который будет умножать свои капиталы, твои капиталы, в частности. Да, вот. И это альтернатива хорошая, которую рассматривают глобальные компании, в том числе и страховые, как базис для того, чтобы капитализировать твои финансы, делать их стабильными.
1: Делать деньги.
2: Делать деньги и делать деньги так, чтобы они стабильно остались у тебя, заполняя тот самый промежуток, который исчезнет с переходом в пенсионный возраст.
1: Но смотри, мы сейчас говорим о двух моментах. То есть первое – это ты должен думать о том, что тебе надо инвестировать. То есть вряд ли кто-то в молодом возрасте задумывается вообще о том, что он когда-то выйдет на пенсию. То есть у него сейчас есть деньги, он гуляет сейчас.
2: Слава Богу. Да. Слава Богу. Я конкретно наблюдаю сегодня картину ответственного отношения молодежи и людей уже юного возраста к этим вопросам больше, гораздо больше они ответственно относятся к вот этим моментам своего будущего. Осознанность откуда-то появилась. Я не знаю, либо это дал открытый интернет, либо это делают родители, либо это общество создает.
1: Ну, мне кажется, все вместе, но хорошо, это отличная тенденция. Это отлично,
2: тенденция
1: что,
2: очень хорошая, да.
1: Молодежь сейчас об этом думает. Потому что я могу тебе сказать, в своем молодом возрасте я вообще не хотела думать об этом. Никого
2: так
1: это
2: я
1: интересует.
2: Тебя и приводил как раз в пример.
1: Да, просто никого не интересует. Ну, допустим, и люди, которые дожили, скажем, до среднего возраста, понимают, что, ну, как бы пенсия все-таки, наверное, ближе, чем я думал, начинают вдруг хвататься за какие-то ситуации, и что вот можно в молодом, понятно, чем раньше мы начнем, тем лучше. Что, например, можно сделать человеку, скажем, 40+.
2: 40+.
1: Ну, как я уже поздно, как бы, или
2: не
1: что-то
2: поздно,
1: еще?
2: Вообще никогда. Да. Я тебе скажу так, что ко мне тоже приходит крайний клиент, ко мне приходил в возрасте 63 или 62 лет.
1: Опомнился.
2: Да? Да. Да, но ответственно подошел к выбору, он пришел ко мне с четким запросом, да, то есть я хочу это сделать. У него были другие еще, конечно же.
1: А что он хотел сделать, если не секрет? Или что он мог сделать в этом возрасте?
2: Он хотел открыть продукт, который сейчас, наверное, ну, к концу года взорвет рынок, да, то есть это частное накопление для старости, или просто частное накопление, то есть для старости многих людей пугает этот термин. На самом деле старость может у человека наблюдаться там, ну, грубо говоря, через 2 года от его сегодняшнего возраста, либо через 20 лет. Да? То есть, ну, речь идет о том, что он пришел конкретно сформировать себе свою финансовую подушку уже на излете. Понятное дело, что ему придется напрячься. Но и при этом даже сегодняшние инструменты позволяют создать такие условия, при которых, ну, какая-то осязаемая, ну, скажем, выгода появится у тебя.
1: То есть это в любом случае, ну, скажем, ощутимо лучше, чем просто класть под матрас.
2: А под матрасом деньги превращаются в труху. Ну, в прямом смысле этого слова, конечно, через много лет. А если говорить про инфляцию, про то, как стагнирует экономика, то довольно быстро. Да, поэтому сегодняшние цифры инфляции немецкой говорят сами за себя. То есть уже они не такие, как были там много лет назад. И, понятное дело, люди это ощущают на своем собственном кармане. Мы ощущаем это на всех бытовых наших вот моментах.
0: Рада. Пятерки. Радио «Голос Берлина».
1: То есть мы сейчас говорим, я так понимаю, называть это можно по-разному, но тем не менее это разновидность частного пенсионного страхования. Я правильно понимаю?
2: Это частные накопления, которые соединены с глобальными фондами. Что такое глобальные фонды? Это вот все вышеперечисленное, что я сказал. Акции, криптовалюты, ценные металлы, холдинги или там компании какие-то с недвижимостью, все крупнейшие компании сегодняшние, это искусственный интеллект, который выпускает чипы для них, это Nvidia, это Oracle, Microsoft, это Broadcom и так далее. Tesla та же, да, то есть они все объединяются в какой-то сферу какую-то общую, да, то есть там внутрь. И эти компании начинают продуцировать прибыль. Соответственно, человек доверяет уже в этом случае так называемому ETF-фонду, глобальному ETF-фонду желательно, ну, то есть это мое предпочтение уже, как продукт, и дает это в аренду страховой компании. В общем, это не страховой продукт. Mm-hmm. Это больше накопительная, частная накопительная
1: система.
2: Программа,
1: mm-hmm.
2: Которая работает уже на тебя. Но там есть страховые продукты внутри. Когда-то мы с тобой обсуждали эту тему, и Помнишь, я тебе говорил, в подарок...
1: Кофеварка.
2: Нет. В подарок выплата по смерти. Да, то есть, помнишь, мы обсуждали
1: с тобой. Да, я помню этот чудесный подарок. Спасибо. Да, отлично. Вот такой подарок. Да. Все довольны.
2: Да,
1: но... Никто не жаловался.
2: На самом деле... На самом деле, там вдова, вдовец или дети, которые остаются после... Ну, жизнь, она формировала так, что она идет в одну сторону, и все равно кто-то остается после человека, который уходит из жизни. И, ну, можем на эту тему шутить или как, но это то, что идет и включено в этот продукт, как обеспечительная часть. Она довольно серьезная, и она идет действительно в подарок. То есть за нее человек не доплачивает ни одной копейки. Поэтому... разные программы, разные обеспечительные существуют, скажем так, сценарии, но в целом, да, то есть это хорошее уже соединение, скажем так, услуг, которые вы получаете от компании.
1: Что происходит в данном случае с деньгами, которые люди вкладывают в этот вот не пенсионный фонд, а вот этот накопительный фонд?
2: Да?
1: Что с ними происходит и есть ли какие-то гарантии, что... Они не прогорят, не разорятся. Я в итоге останусь даже без того, что я могла бы положить под матрас.
2: Да, это хороший вопрос. На него есть хороший ответ. Во-первых, компания, например, с которой я сотрудничаю, она предлагает сразу же подписать контракт со 100% гарантией сохранения ваших инвестированных средств.
1: То есть меньше не будет точно.
2: Что бы ни случилось с фондом, что бы ни случилось с всей этой историей, деньги, которые вы инвестировали, остаются в целости и сохранности всегда.
1: Кто дальше гарантирует?
2: Гарантирует компания. Гарантирует компания, плюс у компании всегда существует за спиной еще несколько скал, которые закрывают ее со всех сторон. Ну, утрированно скал, да, то есть это перестраховочные компании, которые гарантируют гарантию, которую перегарантировала следующая
1: страховка
2: компания.
1: Страховка на страховку, гарантия на гарантию.
2: Ну да, нет, ну так работает весь мир. Страхование, перестрахование, это всегда существует. Так вот, когда вы сталкиваетесь с этим продуктом, вы уже уверены, что те деньги, которые лежали под матрасом, останутся в целости и сохранности.
1: То есть меньше не будет точно.
2: Да. А дальше наступает магия. Да? То есть магия сегодняшних цифр, которая показывает экспоненциальный рост. Ну, давай возьмем искусственный интеллект. Мы с тобой недавно говорили на эту тему, и я говорил тебе о том, что насколько продвинулось развитие искусственного интеллекта. Да, это в геометрической прогрессии происходит. Если вы посмотрите с начала 26-го года, что произошло? Мы действительно растем в геометрической прогрессии, то есть вычислительные мощности и прочие другие важные инструменты, которые применяет человек в своей жизни, они теперь растут сумасшедшими темпами. Так вот, точно так же они продуцируют финансы. Они инвестируют, и они отчитываются о заработках. Недавно компания NVIDIA, насколько я помню, отчиталась о 3 триллионах или там сколько там, да, капитализации. То есть это не шутки, вовсе не шутки. Да? То есть эти вычислительные мощности действительно показывают рост. И они, естественно, работают на глобальном рынке, где они управляют капиталом мировым. То есть вы являетесь маленьким инъекцией в этот мировой финансовый механизм, который растит вам денежки. Поэтому вы вместе с ними растете. Таким образом, участвуя в глобальных фондах, в глобальном мире, вы выращиваете те свои денежки.
1: Ну, как бы звучит это все, я бы сказала, слишком хорошо.
2: Ну, советское наследие предлагает тебе задуматься и сказать, ну, это же все в раке, да?
1: Не в раке, но знаешь, как бы тут доверяй, но проверяй, как
2: ну,
1: говорится.
2: Ну, или так.
1: Звучит слишком хорошо, но давай так, а как в старом добром анекдоте про альтернативы. А альтернативы какие? То есть тот обычный пенсионный фонд Германии не альтернатива. То есть это мы уже поняли.
2: Да.
1: Это какая-то опция, куда ты, собственно, тоже вкладываешь свои деньги.
2: Обязан вкладывать
1: свои деньги, и непонятно, как там тоже что пройдет и так далее. Поэтому вопрос у меня следующий. Можно ли на каком-то примере, вот мы что мы говорим, все будет хорошо, вот вы получите потом столько, на каком-то примере, допустим, вот мне, условно, не знаю, 20 uh-huh. лет или там не 50 лет, я yeah. вкладываю 50 евро там, или 100 евро, uh-huh. что вот реально сейчас конкретно может получиться yeah. из этого?
2: Yeah.
1: В лучшем случае и обязательно в худшем случае.
2: Давай. Давай попробуем этот сценарий зарисовать. Смотри, я имею каждый день несколько консультаций, поэтому я могу...
1: Ты уже наизусть помнишь.
2: Наизусть, конечно же, это было бы хорошо, но ну, возраст берет свое, поэтому я могу
1: скоро
2: взять...
1: Скоро пенсия.
2: Я могу взять подручные средства.
1: Да, конечно, воспользуйся.
2: Я открою его и сразу же дам тебе какие-то взвешенные цифры.
1: Потому что я люблю, я так как связана с финансами и бухгалтерией в своей жизни.
2: Реклама
1: в своей жизни, да. Не, ну что, это же не... Это вообще мой канал, я сама тебя тут рекламирую. Нет, мне нужны цифры. Цифры, графики, таблички.
2: Тогда начнем с того, что мы рассмотрим три сценария, в которых все участвуют в глобальных инвестициях. Мы возьмем ребенка, мы возьмем молодую папу или маму и человека 40+. Например,
1: а
2: 45.
1: Это самый смак.
2: Ну да, хорошо, ладно, так 40+.
1: 40+ уже списали.
2: Да, 40+. И посмотрим выгоды, достоинства и недостатки тех или иных возрастов. Да?
1: Давай.
2: Не будем смотреть на недостатки. Начнем с молодого возраста. Значит, это ребенок. 11 лет. Ребенок, что ему полагается от государства?
1: Детские деньги.
2: Прекрасно. То есть ребенку вообще ничего не нужно для инвестирования. Ему это падает с неба. Он эти деньги сразу же что делает? Поскольку он грамотный финансовый ребенок, он говорит: мама, папа, будьте добры, пожалуйста, причитающиеся мне средства положите в соответствующий фонд для того, чтобы я что? В будущем был или была богата. Окей. Значит, инвестирует все киндергельды, ну, давай за вычетом там карманных каких-то расходов, там, вот...
1: Ну, допустим, 200.
2: 250, угу. да, то есть полагается сейчас 250. Будь добр, папа, забери себе на пирожок, там, 3,7 евро, остальное в мой фонд. Вот, ровный счет 250 евро. Но киндергельд платится до 25 лет максимально, да, а если этот ребенок пойдет работать или поступит там, в высшее учебное заведение, угу. все, там, ему закрывается этот вход. Так и сделали, инвестировали, то есть до 20 лет, пока ему полагается хорошая цифра, 250 евро, он будет складывать туда деньги.
1: То есть 9 лет?
2: 9 получается. Лет.
1: Угу.
2: После этого все, киндергельд закончился, а мама, папа уже там, уехали на Майами жить и, в общем...
1: Куда же еще? Так.
2: Ну да. Вот. И ребенок остается при своих интересах, и эти денежки уже собрались у него в какой-то, ну, скажем так,
1: капитал.
2: Сумме. Капитал. Вот. Дальше этот капитал также продолжает расти и развиваться. Но ребенок говорит, я не знаю, буду я зарабатывать или нет, но капитал мне нужен. Пусть он там и остается. Угу.

0: переводим в среднем на сумму, как я посчитала, 27 тысяч евро.
1: Да, молодец.
0: 27 тысяч евро, они как бы лежат, мы их отдали в какой-то вот накопительный фонд.
1: Да, да. Но все эти 9 лет, так, эти 27 тысяч продолжали формировать новый капитал.
0: Каждый, они работали.
1: Каждый день они работали. Да, денежка к денежке приходила и говорила, давай...
0: Дружить.
1: И таким образом, да, формировался объем капитала, который и дальше после 20-летнего возраста этого ребенка начнет делиться. Да? Mm-hmm. Вот эта реакция, она будет продолжаться дальше уже без участия. То есть в этом сценарии родители уехали в Майами и решили больше не добавлять никаких денег, но знают точно, что ребенок, когда вырастет и состарится, то он приятно будет удивлен цифрой в 2 миллиона 274 тысячи евро, который, говорит компания, сформируется в результате вот этого деления при условии, что всего только 9% будет годовых начисляться этот сложный процент на тот капитал, который формировался из года в год, из месяца в месяц и так далее.
0: И при условии, что эти деньги 47 лет, ну, как бы с 20 до 60
1: условно,
0: лет,
1: да,
0: плюс-минус трогать никто не будет.
1: Да.
0: То есть и тогда это, грубо говоря, с 27 тысяч, да, у нас получается 2 ляма.
1: 2 ляма 200 тысяч. 2 ляма 200.
0: Приблизительно мне
1: 270.
0: Понятно.
1: Но тут есть дальше очень много-много интересных моментов, которые люди будут даже спрашивать. А могу ли я... на промежуточном этапе что-то себе забрать?
0: Конечно.
1: Можете.
0: Это важный вопрос.
1: А могу ли я переполовинить это все дело? Можете.
0: То есть можно варианты любые.
1: Да. Самое классное то, что это действительно флексибельный продукт. И этот продукт действительно работает на вас как вот, ну, такой маленький банк внутри вас, то есть внутри вашего закрытого общества. И тут самое интересное, да, поскольку государство увидело в этом толк, оно говорит, мы не принимали никогда реформы, и вот опять. Все-таки решили и приняли. На самом деле это революционное событие. Не так часто в пенсионной программе, в пенсионной жизни происходят какие-то изменения в Германии. Так вот, они все-таки произошли, и государство приняло для себя важное решение подтолкнуть человека к этим шагам.
0: И... То есть давайте сами, говорит, ребята, у нас на вашей вот, на нашей вот пенсионный фонд, на нашем пенсионном фонде вы далеко не уедете. Давайте как-то сами что-то делать.
1: Во-первых, так.
0: То есть, ну, грубо говоря.
1: Да, во-первых, так, а во-вторых, у нас существует, мы же упомянули только тех, которые работают на кого-то, наемные сотрудники. А что происходит с теми, кто работает сам на себя? Он рассчитывает исключительно сам на себя. Без каких-либо поворотов.
0: Там даже вот это вот не светит кошмар, который мы насчитали в самом начале.
1: Ну, то есть вообще ничего не произойдет. Вот. И, конечно же, есть теперь люди, у которых есть пенсионный разрыв. Это тот, который с кошмаром приходит в пенсионный возраст. И те, которые приходят в пенсионный возраст с ничем. Да? То есть получают много ничего. Вот. И чтобы сформировать какую-либо подушку безопасности, даже учли людей, которые работают на мини-джоб. Ты же знаешь прекрасно, что тот, кто работает на мини-джоб, он же не формирует ничего в...
0: Да, он может официально, но отказаться от этого.
1: Ну, не то чтобы отказаться, он, в принципе, в основном никогда и не платит ничего.
0: Правильно. Да.
1: Есть в основном устойчивое такое, скажем, сформированное решение от многих людей, которые не отчисляют ничего. То есть чаще всего так. То есть люди всегда вот здесь и сейчас хотят получить этот кусочек денег, а вот формировать те там 3% или больше, там, которые положены там по законодательству, они не делают этого. Итог. Государство приняло решение. Давайте будем собирать деньги теперь вместе. Да? То есть вы от себя, и мы вам добавим. На самом деле реформа предусматривает интересы всех слоев населения. Это люди, которые мало зарабатывают.

0: Это люди малоимущие, это люди, которые студенты, это люди, которые частные предприниматели. Внимание, уже их интерес тоже учтен. И это люди, которые наемные сотрудники.
1: Угу.
0: Все учтены в этом сценарии. Реформа уже настолько поворачивает нашу жизнь. Такого не было никогда. Что мы видим положительного в этом всем? В первую очередь, людей подталкивают на то, чтобы создать это все. И, как всегда, в Германии, ну, как самая социальная страна, это означает, что человек получит какую-то приятную поддержку от государства.
1: Вот важный вопрос касательно вот этих накоплений. Что происходит с человеком, когда он реально выходит на пенсию?
0: Угу.
1: И скажете, ребята, я дождался, где мои 2 ляма 200 тысяч?
0: Давай тогда придем уже к более такому приближенному кейсу. Угу. Пропустим маму этого ребенка или папу.
1: А, да.
0: А придем к человеку, который уже 40+.
1: А, хорошо, давай. Ну, как бы, хорошо. Не вопрос, что делать с суммой, которая накопилась.
0: Да.
1: Что можно с ней сделать.
0: Посмотрим, сколько он
1: хорошо,
0: накопил и сколько он...
1: Давай тогда, не будем перепрыгивать, давай тогда вопрос. Понятное дело, чем дольше ты платишь по времени, или чем дольше деньги там лежат, тем лучше и выгоднее. А что происходит с человеком, который вот 40+, только
0: да.
1: помощь, говорит, у меня ж пенсия скоро.
0: Да.
1: Давай-ка я сейчас что-то тоже покоплю.
0: Давай сформируем.
1: Хотя детские деньги уже не положены в таком возрасте, хотя...
0: Да, вот у меня другой кейс. Это уже клиент, который 46 ему будет.
1: Так.
0: Скоро. Вот. И ту же сумму он вспомнил, что у него когда-то был киндергельд.
1: Как это было хорошо.
0: Да. И он говорит, ну вот остаток этой жизни я буду капитализировать.
1: То есть 250 евро угу. он откладывает, начиная с 46 лет.
0: Да.
1: Угу.
0: Ну, скажем так, сценарий такой, что человек 250 евро будет откладывать, довольно болезненный для общества.
1: Давай попробуем меньше.
0: Я покажу на этом примере, потому что если мы попробуем поменьше, окажется еще больнее. То есть вот тот самый болевой порог преодолеть человеку нужно. Я сравниваю это, знаешь, с чем? Твое пальто. Твое пальто, которое ты оставила осенью. Для того, чтобы... То есть, вернее, не осенью, а весной, чтобы надеть осенью. И как приятно, когда в одном из карманов ты достаешь, ну, хоть какую-то купюру, да?
1: Да.
0: А как приятно, когда этот невидимый какой-то
1: гномик.
0: Персонаж будет тебе в правый карман тоже добавлять за то, что ты в левом забыл. Вот ровно с такой же установкой должен идти человек, преодолевая свой болевой порог. Потому что представьте себе, да, что это не деньги, которые вы куда-то платите, а вы просто их кладете в левый карман пальто.
1: С одной стороны,
0: и нет, вправо это все появится
1: правильно.
0: Магия.
1: Конечно, это все правильно, но разные бывают ситуации. И угу. действительно, 250 евро в месяц для человека, который ну, просто работает по найму,
0: да.
1: в найме
0: тяжело.
1: Сегодня, это ну, такая сумма достаточно ощутимая, скажем, не то, что тяжело. Угу. То есть ты прям чувствуешь, что тебе вот этой суммы не хватает.
0: Да.
1: Поэтому ты понимаешь, что тебе потом будет лучше, тебе будет угу. потом выгоднее, но живешь это сейчас.
0: Да, верно.
1: Поэтому нужно какой-то вот найти баланс. Да, между тем, чтобы не было больно сейчас и было хорошо потом.
0: Да. Но я все-таки буду удерживать свою линию, извини. Я буду, стараться, буду стараться все-таки формировать правильный портфель, потому что все-таки это моя задача как специалиста сделать тебе подходящий для тебя бюджет, который в итоге тебя спасет. Итак, если человеку 46 лет, он сложил 250 евро в месяц и до самой пенсии, то с 22 года он будет откладывать эти денежки. Изначально он инвестирует туда 60 тысяч. При этом сценарии человек сформирует бюджет в 172 тысячи евро. И дальше у него будет вариант, когда он эти деньги... все-таки получает. Он их может выплатить одной суммы. И тут вступает наша немецкая законная история о налогообложении. Вам придется заплатить, согласно вашей налоговой позиции, налог на полученную прибыль сверх того, что вы инвестировали. Деньги, которые вы инвестировали они уже давным-давно налогом обложены, и никто их не касается. А все, что сверху, придется заплатить. То, что заплатило вам государство в качестве дотации, также будет облагаться налогом, поскольку...
1: Подарочки.
0: Поскольку это ваша прибыль, которая сформировалась в результате роста, так сказать, этих фондов. Можно разделить на кусочки и называть это пенсией, получать это каждый месяц. А можно доставать кусочком, который будет в рамках налога необлагаемого минимума забираться вами каждый год. И, ну, скажем так, это уже искусство
1: баланса
0: налогообложения или,
1: тут ну, скажем так, хороший консультант по налогам.
0: Минимизации, да, для того, чтобы меньше их заплатить. Такое существует.
1: То есть практике. Получается суммой накопленной, сумма X, которая получается в конце моего, скажем, пути в этом случае и выхода на пенсию, я могу распоряжаться, как я считаю нужным. Что происходит с деньгами, если вдруг с человеком, который их выплачивал, что-то случилось?
0: Вот. Как раз вот эта строка ниже. Я как раз о ней снова хотел упомянуть. Важная деталь. Если вы в таком возрасте начали копить средства. Я ни на что не намекаю, но с человеком может произойти все, что угодно. Так вот, например, продукт, который я сейчас смотрю, да, то есть предусматривает так называемый... услугу, не услугу, а возможность получить капитал в результате смерти этого человека. И эта цифра составляет 50 тысяч. Теперь тут просто математика. 36 месяцев – это режим ожидания, когда он сформировал свой пакет. Ему там, например, 46, грубо говоря, в 50 что-то случилось и все. Вот. Его наследники получат 50 тысяч евро. Хотя он только проинвестировал 10 за все это время. И если с человеком что-то случится уже после, так сказать, сформированного вот этого компонента, вот этой финансовой, то он, его наследники, естественно, получат все.
1: То есть полного та объема. Сумма, которая была накоплена, получает, если не человек, то тот, кого он грубо говоря, вписал. Так. Что происходит? Допустим, несмотря на то, что мы с тобой тут не сошлись во мнениях, что я говорю, что 250 евро это может быть сложно, ты говоришь, нормально, ну, условно, как пример. Допустим, нормально, допустим, я плачу прекрасно полтора года 250 евро каждый месяц, и в какой-то момент я понимаю, что вот сейчас я не могу.
0: Можно.
1: Вот мне нужно сейчас полгодика передышечку от этого истории сделать. То есть это меня прям сильно привязывает? Или я могу крутить, вертеть всей этой схемой, как я хочу?
0: Да, в этом случае ты король ситуации, и ты действительно выбираешь для себя именно так, как удобно тебе, в первую очередь. Никто никогда в жизни насильно тебя не заставит доставать из своего кармана.
1: То есть, знаешь, как я подписала контракт, я должна 250 евро каждый месяц перечислять. То есть я могу сегодня ничего не перечислять, а через месяц, там, не знаю, 50 евро, а потом, типа, вдруг у меня появились деньги, там, 500. То есть я могу, в принципе, насколько это возможно...
0: Это, в Германии существует такая опция, называется Beitragsfreistellung, по-русски это
1: освобождение
0: от уплаты, освобождение от уплаты этой цифры. Вот в этом случае как раз эта опция существует у каждого, и все хорошо. Да? Но не забывайте еще важную такую деталь, о которой я вам говорил, субсидия от государства тоже прекратится в этот момент. Да, то есть, когда вы делаете остановку, то, соответственно, вы не получаете от государства. Это надо учесть всегда. И это революционное решение, на самом деле, от государства доплачивать за эти фонды. Такого не было никогда. Первый год в Германии, когда эта опция появилась у каждого, такого не было, еще раз говорю. Такая опция была только у тех, кто работал в найме.
1: То есть сегодня, получается, накопительная, скажем, пенсионная страховка, назовем ее так, получает дотации от государства в любом случае, либо только если это вот раннее накопление в детском возрасте?
0: В любом возрасте ты можешь заходить в эту программу.
1: То есть я могу сейчас 25+ начать платить и буду что-то получать от государства.
0: Да. Проговорены в законе следующие позиции. Угу. Значит, вы получаете возможность доплаты от государства на 360 евро. Угу. Первые. Это на каждый евро 50 центов сверху получаете. Угу. Это 180 евро итого. Следующая стадия – это 25 центов на каждый евро. И так до вашего накопления до 540 евро. То есть надо всего капитализировать 1800 евро, чтобы получить максимальную дотацию от государства – 540 евро.
1: 1800 евро в год?
0: Да.
1: Да? То есть ты должен как-то их, чтобы получить, чтобы получить максимальное количество.
0: Верно. Да. И плюсом есть еще, конечно, опции детей. Раньше такие существовали ристер-ренты, которые платили за наличие детей. Теперь это вот эта программа, которая доплачивает тоже за детей. Вроде как там фигурирует цифра в 300 евро. Пока еще раз говорю, нужно формировать сам этот продукт, а государство подтянется позже. Ну, как всегда у нас это все происходит. Есть альтернатива, как я недавно упомянул. Важный продукт, который может и должен использовать, я думаю, каждый, кто работает на наемником, наемным сотрудником на кого-то.
1: По найму, да.
0: По найму. Угу. Вот. Там эта опция существовала уже с давних времен. И каждый работник, который работает в найме, имеет право получить дотацию от государства уже с, как я уже сказал, много-много лет. И действительно, это очень интересная опция для каждого. Она сохраняется, она продолжается, и она является хорошей альтернативой.
1: Как это называется?
0: Называется
1: по-немецки.
0: По-немецки «Betriebliche Altersvorsorge», или же по-русски это... Тоже забота в старости, но только через предприятие, через работодателя.
1: То есть работодатель что-то, тут не государство уже, а работодатель что-то?
0: Все участвуют, абсолютно.
1: Все мне платят на пенсию.
0: Все участвуют, участвуешь ты как наемный сотрудник, участвуют работодатели, участвуют государство. Все заинтересованы, и никому не больно. Приятно каждому, потому что, опять же, ты в своем пальто оставляешь в кармане денежку, она умножается за счет... уже вышесказанных механизмов, туда добавляет серенький волчок в виде государства, и туда добавляет еще и работодатель. И это законодательная норма, параграф 3, раздел 63 ЕСТГ.
1: Так.
0: Пункт.
1: Вот. И это выгодная как бы схема. То есть, получается, это не то, что я... То есть у меня эти деньги вычисляют из зарплаты.
0: Простым языком,
1: да.
0: Если ты собираешься вложить от себя 100 или 200 евро...
1: Я говорю, какую сумму я хочу.
0: Да.
1: Да, то есть я назначаю, хочу 500, хочу 50.
2: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
1: В общем, послушав сейчас тебя, Максим, я понимаю, что, видимо, пора задуматься о пенсионных каких-то накоплениях тоже, потому что жить здесь и сейчас – это, конечно, хорошо и полезно, но надо еще думать о том, что будет потом. Плюс еще очень важный момент, что я сейчас выяснила. Оказывается, дорогие друзья, что пенсионная страховка, частная пенсионная страховка, правильно, помогает или способствует, или является даже частично необходимостью при получении, продлении вида на жительство или даже при получении немецкого гражданства.
0: Ну, сегодня я пригласил специалиста, которым мы уже очень долго проводим совместную работу. Меня радуют очень всегда успешные улыбки людей, которые достигают своей поставленной цели и точки, ну, с помощью специалиста. И вот представляю как раз Владлену Михель.
1: Да, Влада, консультант по иммиграционным вопросам.
3: Угу,
1: скажи, пожалуйста, это действительно правда?
3: Пенсионное накопление не всегда является обязательным. Это зависит от предпосылок вообще, на что претендует клиент. Сначала нужно выяснить, на каком легальном статусе он сейчас, на какой он претендует. Если юридические предпосылки того требуют, мы, конечно же, выходим на один из путей достижения автономности при выходе на другой вид ВНЖ. Например, если государство говорит, для Niederlassung Erlaubnis это ПМЖ, если человек, ну, претендует, уже все предпосылки выполнены, и только лишь один критерий стопорит его на достижение цели о выходе ПМЖ, мы пытаемся вот подобрать ключик ПМЖ. Либо же с помощью Максима, у меня зацикленный просто процесс, получается, люди после 45 лет, которые претендуют на ПМЖ, они как раз сталкиваются с этим требованием. Либо владение недвижимостью, которое должно быть определенного, определенной суммы стоимости, да, по оценке, либо у него есть достаточное обеспечение на старости. Там два критерия играют роль. Мы сначала, конечно же, делаем запрос в пенсионный фонд о том, сколько у него уже есть пенсионных накопленных месяцев, будет ли это автономная ситуация при выходе, да, на пенсионный возраст. Если мы видим, что... Нет. То я, конечно же, обращаюсь к Максиму, и тогда у нас пробуксовка эта прекращается. Мы ждем какое-то время, когда юридические предпосылки заключения контракта выполняют условия. Mm-hmm. Есть уже что показать миграционному чиновнику. Вот мы не просто с бухты-барахты это сделали, мы к этому пришли осознанно. У нас были очень серьезные намерения дальше интегрироваться и жить в Германии, и работать дальше, конечно же. Вот. И вот такая вот доказательная база, она играет роль. Что касается людей, которые не в найме. Есть в законе, в 21-м параграфе, будь то фрад... я по-немецки уже говорю.
1: Да.
3: Будь то люди, которые содержат здесь бизнес, либо которые вышли уже в свободные профессии, 21.5 или 21.1, для 45-летнего возраста и дальше есть условия иметь соответствующее обеспечение на старость. Опять же, либо мы обращаемся к тому, что у нас есть здесь недвижимость, либо мы обращаемся к Максиму, который нам сделает это прекрасное предложение, которое выведет нас к автономности при выходе на пенсию. И тогда уже чиновник, конечно же, видит, что окей, все предпосылки выполнены, я рассматриваю кейс дальше.
1: Такой вопрос. В данном случае, понятное дело, что для того, чтобы получить вид на жительство в этой стране, нужно доказать, что ты, в принципе, не планируешь от нее зависеть. Ну, да. Грубо говоря, да? Собственно, поэтому и собственное накопление, и пенсионное страхование. Вопрос. Можно ли, или, может быть, из своего опыта были подобные кейсы, можно ли сегодня, грубо говоря, пойти к Максиму, заключить эту страховку, и завтра пойти сразу в ведомство по делам иностранцев? Или же должен пройти какой-то срок, накопиться какая-то сумма, и тогда это является уже каким-то веским доказательством.
3: Да, на консультации с адвокатом мы выясняем следующее. Если мы подходим к возрасту 45 лет, да, рассмотрим две ситуации. Uh-huh. Когда мы подходим к 45-летнему возрасту, то чиновники иногда, вот из практики просто говорю, я, естественно, никого не обвиняю, но иногда чиновники, на мой взгляд, тянут с ответом, чтобы выставить еще один дополнительный критерий, а есть ли у тебя что на старость? И сначала я просто иду по паттерну переписки с чиновником и вижу, mm-hmm. что сначала у нас все идет по списку документов, а далее через год, когда он уже дотянул целый год, когда 45 уже на носу, он спрашивает, а что у вас на старость? Обычно на консультации я разговариваю уже когда с клиентом, и я сразу говорю о том, что возможно вот такая ситуация. Поэтому, если у вас есть ресурс, с которым вы можете спокойно жить, да, распрощавшись, понимая, что вы потом его заберете, про пальто, пример.
1: Да, это отличный пример.
3: Потрясающая аналогия. Я дам вам телефон Максима, он распишет вам вот этот путь, который вас приведет к тому, что мы все-таки выйдем в ПМЖ. Да? Чиновник mm-hmm. увидит, что у вас уже было накопление год назад. Я не берусь говорить, что 3 месяца будет уже достаточно. Нет, я так никогда не скажу. Чиновник в отдельных случаях всегда рассматривает индивидуальный кейс. Туда же входят и документы, которые показывают, как он вообще пришел в Германию. То есть это Lebenslauf, это резюме, где он пишет, учился, родился, uh-huh. работал. Как он ведет свою самостоятельную, автономную жизнь всегда. То есть там учитывается все.
1: Плюс настроение чиновника.
3: Да.
1: Ну, настроение. Ну, как бы...
3: Да.
1: Естественно, потом есть какие-то законные рычаги, но в данном моменте принятия решений.
3: Базы чиновник не имеет права отходить. Конечно, он может тянуть до бесконечности, но есть нормы, в которые он должен уложиться с ответом. Но проблема в том, что он отвечает регулярно, раз в 3 месяца. Вот. Ну, в общем, если говорить честно, то если я вижу, что у меня клиент подходит к 45-летнему возрасту, там через 2, через 1.5 года ему будет 45 лет, я уже сразу его передаю к Максиму и говорю, возвращайтесь ко мне позже, когда у вас уже будет накопление видимое и довольно серьезное. То есть с прогнозом, когда у нас будут видны регулярные платежи при выходе на пенсию.
1: А то есть чтобы видно, что человек не сегодня заключил быстренько, там 2 раза заплатил, и типа все, да. Типа только для того, чтобы не дали вид на жительство.
3: А им нравится это все потом, потому что они видят, сколько они будут получать на пенсию, плюс еще государственная пенсия, потому что мы делаем запрос в государственную страховую о том, что, пожалуйста, покажите, сколько мы будем при текущем доходе получать на пенсии. Мы это суммируем все для того, чтобы выйти в показатель Grundsicherung. Grundsicherung на немецком — это то основное обеспечение, на которое, в принципе, ну как-то можно жить, да? И оно сейчас составляет 1613, кажется, да, Максим?
0: Да, было 1200 ограничения, сейчас подросло. Но это Grundsicherung, он состоит же не только из выплаты, которые человек получает на руки.
1: Страховая.
0: Всего человек на руки получит те самые 540 евро, но плюс еще у нас там или там 600 сколько. А всего у нас еще остается содержание его жилья, содержание его страховки.
1: Это очень грустно.
0: Да.
3: Да. Да, Grundsicherung — это все те аспекты, которые нас держат на плаву и не дают нам пойти под мост ночевать. Так вот, если мы говорим о людях в найме, тут какая-то понятная ситуация, да, вот тут еще более-менее можно все это сформировать для выхода в ПМЖ и в гражданство. Естественно, нам нужно показать, что мы не будем...
1: Мы даже не планируем.
3: Даже не претендуем, в общем, мы наоборот
1: смотрите,
3: будем
1: мы
3: больше
1: накопили.
3: Отдавать. Да.
1: То есть прийти похвастаться.
3: Да, так и есть. А вот для людей, которые на 21-м параграфе, что им делать? Тем более после 45-летнего возраста. Опять к Максиму.
1: Скажи, а такой вот вопрос, если человек занимается сегодня продлением своего вида на жительство или даже там претендует, хотя гражданство, мне кажется, будет сложно, но при этом получает какие-то субсидии от государства, он же не имеет права, допустим, заключить себе приватную пенсионную страховку?
3: Имеет право, почему?
0: Приватную пенсионную?
1: Да.
0: Приватную пенсионную, как мы уже обсуждали, может заключить каждый сегодня.
1: Да, но если ты сегодня получаешь не Grundsicherung, а, допустим, социал, как это называется.
0: Это состояние, при котором ты хочешь усесть на 2 стула одним местом. Вполне вероятно, что ты это создать можешь себе, но в рамках тех денег, которые тебе социал выдает. На что ты будешь кушать и все остальное, я себе не представляю. Но, например, такие... продукты, как похоронные деньги, например, да, социал будет поощрять тебя делать. То есть это тоже относится к разряду Lebensversicherung, больше не Leben, а Sterbeversicherung.
1: Да, но потому что в данном случае, если есть страховка, то будет платить не он, а...
0: Да, поэтому, ну, вот такой вот прям самый-самый плохой сценарий, это такой worst case, который ты сейчас озвучила, ну, наверное, да, то есть здесь... Ну, начать можно с чего? Минимальные хотя бы для детей... Который у вас...
1: А какая вообще минимальная ставка страхования в этих накопительных?
0: А ее нет, как таковой.
1: 5 евро
0: 25, я знаю, у нас вот в наших тарифах есть ограничение.
1: То есть минимальная, ну, назовем так, 25 евро в месяц?
0: Ну, да.
1: Окей.
0: Да.
1: Угу. То есть получается, что вот это вот пенсионное страхование, частное пенсионное страхование, оно является, ну, может быть, не напрямую, но косвенно неотъемлемой частью продления вида на жительство.
3: В конкретных случаях Aufenthaltstitel, в конкретных случаях ВНЖ.
1: А в каких конкретных именно есть?
3: Да, прям самые яркие примеры. Это 21 параграф.
1: Это что?
3: Это самостоятельные предприниматели и свободные профессии. После 45 лет. А как мы знаем, уже сейчас реформа набирает обороты. Возможно, это будет также применено и ко всем возрастам, которые претендуют на 21 параграф. Вот. Есть у меня кейсы, которые изначально были на рабочем параграфе и по каким-то причинам потеряли работу и перешли на 21 параграф, а им больше 45 лет.
1: Это тоже получается. То есть
3: учитывая
1: 45 лет, это как red flag.
3: Да, если изначально не было заключено никаких дотаций с государством или не было 5 проработанных лет, и уже чиновник смотрит очень скептически на дальнейшее проживание в Германии, mm-hmm. да, то есть видно, что человек претендует уже на ПМЖ или на гражданство. Я всегда рекомендую с любого вида ВНЖ, которое, конечно же, не 24-й параграф, сейчас мы, может быть, косвенно коснемся его, защиты украинцев. Mm-hmm. Сразу идти на гражданство. Предпосылки те же самые, но нет смысла. Вот. И в гражданстве, и в ПМЖ у нас везде есть такое требование, как автономность. Вот эта автономность, она всем поперек горла уже. У меня нет 230 тысяч на покупку недвижимости. Что есть альтернативой? Есть альтернатива Betriebliche Altersvorsorge. Это вот потребительская пенсия. Правильно я перевожу?
0: Betriebliche – это участие работодателя через предприятие.
3: Самое простое, что можно сделать.
4: При том, если человек в найме.
3: Да, да. И оно поощряется чиновникам, mm-hmm. потому что там участвует государство. Mm-hmm. Вот. Для людей не в найме придумана другая схема, да, но она также является альтернативой пенсионного накопления.
1: То есть очень важный момент, я так понимаю, кроме того, что тебе будет хорошо и в пенсии, во время, когда выйдешь на пенсию, что есть, важный момент, если вы сейчас находитесь в стадии получения вида на жительство в Германии, либо даже гражданства, это просто неотъемлемая часть. Ну, скажем, очень важный момент.
3: Не во всех случаях, но нужно разбирать.
1: Хорошо, в каких случаях это не относит, не помогает?
3: Когда у нас 145 лет, uh-huh. и у нас есть зарплата по этому конкретному случаю, которую предписывает биржа труда. Uh-huh. Вот биржа труда говорит, допустим, вот вы психолог со стажем 3 года, вот у нас для вас есть граница заработка. Вы не имеете права зарабатывать меньше этой суммы. Мы вас пропускаем. И еще uh-huh. меньше 45 лет. Супер. Мы вас пропускаем. Будете социальным работником в школе. Сейчас это очень востребовано. Uh-huh. Это еще и та профессия, которая сейчас у нас в листе недостающих. Uh-huh. Да, которые сейчас вот давайте с руками, ногами вас заберем. Вот.
1: То есть там можно не заморачиваться. Там вот так все хорошо.
3: Там все uh-huh. хорошо. Если еще и первая подача, uh-huh. то вообще супер. И продление, да, до 45-летнего возраста. Если мы говорим про 45 и плюс, все, мы вот просто буксуем вот так вот. И людям это тяжело осознать, что нужно 250 евро эти откладывать, да?
1: Да, но мы сейчас говорим об абсолютно таких, казалось бы, в наше время понятных и обычных вещах, как финансовая грамотность.
0: Да.
1: Или, понимаешь, но просто будучи выходцами из постсоветского пространства.
0: Никто не доверяет никому.
1: Это очень страшно. Да. Вообще, во-первых, зачем надо об этом думать? Во-вторых, типа, мы там разберемся. И надо жить сейчас. А вот мне сейчас нужно, почему я должна себе сейчас в чем-то отказывать и думать о том, как она будет...
0: А возьму-ка я кредит.
1: Во-первых. Как она будет там через 20-30 лет. Поэтому, конечно же, такие решения нельзя принимать сегодня на завтра. Нужно обдумать, да. взвесить, посчитать, проконсультироваться, посоветоваться, угу. но не откладывать. То
0: совершенно
1: есть в любом
0: правильно.
1: Случае заниматься, учиться, читать. Сейчас у нас как бы такой громаднейший спектр возможностей для получения информации, что нужно, мне кажется, это обязательно использовать.
0: Скоро уже информация будет превалировать над нами, уже сверхразум
1: да,
0: недалеко от нас. Он уже будет нам подсказывать. Эй.
1: Что сейчас происходит конкретно с медицинской реформой? Как это отражается на медстраховании? И что, кто виноват и что делать,
0: так,
1: Максим?
0: Кто виноват и что делать? Я как человек, тесно связанный с медициной, угу. прям, ну вот, на все 100%, скажу, что все плохо.
1: Спасибо. Максим Дивинов, да.
0: Да. Не так давно наша компания подводила итоги. Мы пригласили, у нас выступал доктор, профессор и член палаты здравоохранения, который вел доклад нам о изменениях в этой медицинской реформе. И речь пошла о том, что дефицит бюджета составляет 19 миллиардов евро, и, скорее всего, он вырастет примерно до 44 миллиардов евро бюджет нашей медицинской кассы.
1: Все эти... То есть дыра в бюджете.
0: Да. Вот. И было принято решение по стабилизации бюджета. Ну и кто за это заплатит? Ну, конечно же, мы. Угу. Все мы будем платить теперь больше.
1: То есть повышаются страховые взносы? То есть какие-то кассы, что-то, какие-то, скажем...
0: Никакие.
1: Бонусы оплачивались, то сейчас уже даже этого не будет.
0: Это не будет это возмещаться, убирается. Просто угу. пункт и все. Самое интересное. Отмена кассы, отмена обязательства кассы уведомлять вас, дорогие мои, о повышении цузацбайтрага. Это такой процент, который включен в ваше отчисление. Угу. Из чего состоит отчисление в медицинскую кассу, чтобы всем еще больше нагнать страшилок, да? И выхода нет. Но есть еще один, ну, такой уже прекрасный тоже цифровой компонент. Это порог, от которого начисляется государственная касса. Ведь мы же платим от какого-то, от какой-то величины, не от всей вашего угу. дохода, не от всей вашей зарплаты. Раньше это было ограничено в этом году 5800. То есть 5800 евро брутто, будьте добры, от них заплатите. И это они тоже повышают в связи с реформой аж на 300 евро. То есть это уже 6100 будет. Mm-hmm. Да? То есть на секундочку, уже от большей части вашего пирога вы платите отчисление в медицинскую кассу. Будьте добры, заплатите. Дальше нюанс. Когда вы ходили в аптеку и получали там медикаменты, которые вам выписывает рецепт доктор, теперь вы будете платить больше. То есть раньше это было там, 5 минимально 5-10, угу. теперь это 7,5-15. Ну, угу. да.
1: То есть в 2,5 раза.
0: Да. Угу. Вот, на 50% в общем вырос, да? Дальше. Лечебные все средства, это хельсмитры разные, там всякие уходовые вещи, да, и так далее, угу. тоже выросло, значит, плюс 5 евро за рецепт.
1: То есть как добавляется. По мелочи все там, ну, получается, да, растет.
0: Капелька да. за капелькой, то есть посчитали то есть всю эту математику.
1: Мы платим больше страховой взнос, да. мы платим больше за лекарства. Мы, а что,
0: и... На пребывание в больнице ты платила раньше 10 евро, да. теперь 15.
1: Ага, в день.
0: Да, угу. а сколько дней полежишь, непонятно. Угу. Да? Максимально 28 дней.
1: То есть как бы по мелочи, угу. как говорится.
0: Да.
1: То есть...
0: Очень больная тема, зубное угу. протезирование. Да.
1: Так.
0: Дорогие мои, угу. тоже изменения и тоже все редуцируется.
1: То есть, там...
0: Зубы можно положить на полочку.
1: То есть, ты, значит, я так понимаю, ты за все платишь больше угу. теперь
0: да.
1: и а получаешь меньше. То есть такая так себе
0: гениальный вывод.
1: Реформа.
0: Да.
1: Так, да. теперь угу. как бы масштаб проблемы понятен.
0: Угу.
1: Какие решения или что можно делать,
0: да.
1: предпринять в данной ситуации?
0: Есть решения. Они всякие разные. Одни... смириться. Другие подстроиться под систему. А смириться, ну, это просто платить. Тут как бы ничего такого ну, не,
1: как бы тут
0: не
1: выхода
0: скажешь.
1: Нет.
0: Кстати, я еще скажу, что вы должны смириться с тем, что 2,5% дохода супруга
1: семейная страховочка
0: тоже будет. Ты уже подсказала, да, мне, так сказать, продолжение этого монолога. Так вот, супруги раньше, не работающие, и дети не платили деньги. Это было бесплатно. Теперь 2,5% от работающего супруга будет учтено и будет удерживаться за супругов. И что-то там с детьми было, по-моему, старше 6-летнего возраста или 7-летнего mm-hmm. возраста. Да, значит, эта больничная реформа коснется также и больниц. И коснется таким образом, что теперь заболевания разделятся на группы. И услуги, которые поставлялись раньше в рамках до медицинской реформы, тоже будут редуцированы и очень строго контролироваться. То есть это уже, скажем, такая глубокая тема, которую, наверное, сейчас я касаться не буду, но там тоже будут изменения. Многие услуги, которые раньше не надо было согласовывать, теперь будут согласовываться. Уменьшить расход можно. Некоторые кассы оставляют за собой право, в частности, я знаю, какие, секрет могу рассказать. если вы ко мне обратитесь, которыми можно как-то отрегулировать ваши финансы. Немножечко, не то чтобы там какие-то глобальные...
1: Что значит отрегулировать финансы?
0: Ну, многие кассы, например, предлагают разные бонусные программы за профилактические мероприятия, либо же просто за смену кранкин-кассы. Mm-hmm. И это неплохие деньги, на самом деле, да, которые можно получить вот разово или раз в год. То есть это какие-то бюджеты, когда...
1: Бонусные программы.
0: Какие-то. Бонусные программы, mm-hmm. которые подразумевают все-таки какие-то возвраты в ваш бюджет за то, что вы все-таки... живой человек. А тот, кто не обращается в медицину, тот еще и может прямо и за это тоже получить денежек. И почему нет? Да, то есть,
1: ну, да. Ну, на дороге не валяется.
3: Молодец. У меня, кстати, есть пример такой. Да. Самостоятельное предпринимательство. В основном это люди очень такие прыткие, юные. И они не пользуются здесь медициной. И это как раз тот крючочек, который подсаживает на частную страховку, когда молодые люди за необращение к врачу получают штатник, возмещение за нехождение.
1: Да.
3: Да, 900 евро, да, кажется, максимум.
0: Цифры это мой конек. Спасибо за то, что...
1: Ну, то есть такая опция есть, если ты был застрахован в частной страховке или даже в государственной.
0: Фиксированных сумм не бывает. Государственной страховке можно получить. Угу. Там речь идет, например, я помню из головы кассу, которую хорошо знаю, с которой я партнер, они возвращают до 600 евро.
1: Но тоже хорошо. То есть мы сейчас без привязки к конкретной сумме, такая опция есть. Если ты застрахован в частном или в государственной страховке и ни разу за год не пошел к врачу, ты можешь получить выплату.
0: Денежку, да. Вот. Не будем прыгать дальше, а сразу же пойдем по списку спасательных кругов, которые можно себе организовать. Ну, во-первых, медицина. Это самая необходимая вещь в нашей жизни, и будьте любезны, не экономьте на себе. Даже если вас заставляют платить много, я рекомендую настоятельно прямо сегодня обратиться за дополнительной медицинской страховкой. Их много разных. Они бывают зубные, они бывают дополнительные для зрения, они бывают дополнительные для амбулаторных каких-то мероприятий, стационарных мероприятий. Они бывают дополнительные даже
1: больничные
0: пребывания в больнице. Итак, их огромное множество. Это так называемые апгрейды, которые я очень рекомендую людям для того, чтобы, скажем так, надежно быть защищенным по всей территории Евросоюза.
1: Важный вопрос.
0: Да.
1: Эти апгрейды, о которых ты сейчас говоришь, мы сейчас без конкретики. Эти апгрейды возможны как дополнительные приватные, скажем так, страхования, будучи на государственной страховке.
0: Да. Сейчас мы только проговорим про государственную страховочку, потому что, как мы сказали, редуцируется много-много функций, их надо чем-то возмещать. Да? То есть сейчас наступило время как раз уже вот возместительно-заместительной такой терапии, да? Когда вы вот из своего кармана платите за ваш дополнительный защиту. Те же зубы. Это мы уже когда-то с тобой обсуждали. Это можно купить себе хороший автомобиль, можно поставить себе зубы. То есть есть два варианта развития событий. И есть альтернатива. Заключить какую-то недорогую или дорогую дополнительную зубную страховку и спасти себя, да, от расходов на свой собственный Мерседес. Вот. Либо при сценарии, который только что мы упоминали, можно с хорошим доходом, достатком освободить себя от уплаты вот этой вот огромной части капитала из своего дохода в государственную кассу и уйти вообще в приват. Это тоже возможно, и это зачастую стоит того, и в этом году особенно, потому что тарифы, они еще пока держатся на отметке сегодня, но, как все уже поняли, если введены скажем так, разные рычаги для стабилизации, то они введены везде, и в государственной, и в частной медицине. И это будет цепная реакция, которая даст за собой, соответственно, повышение расходов, и человек будет гнаться уже за самым выгодным решением.
1: Существует, как бы, если человек все же остается по каким-то причинам на государственной страховке, то вот эти апгрейды, как ты сказал, эти бонусы, они же есть абсолютно в разных сферах. Есть зубы, есть конкретные, допустим, глаза или там, не знаю, как называется, гомеопатия. Какие еще есть дополнительные функции? Ты должен выбрать, что ты выбираешь, зубы, глаза или, знаю, допустим, больницу. Или ты можешь просто откладывать какую-то сумму, не знаю, платить, не знаю, 10-15 евро и при этом получать какую-то сумму X на все твои лечения.
0: Понимаешь, у тебя хороший подход, но он так не работает. То есть ты должен для себя четко выбрать сценарий, по которому ты пойдешь. И, как ты уже правильно перечислила, есть отдельные кусочки. Их можно купить, а можно купить большой пакетик. Кусочек, пакетик, но он не будет стоить мало. Он подразумевает под собой пакетик. А пакетик – это уже какая-то весомая цифра. Это всегда дилемма. Это всегда проблематика, которая реально, скажем так, человек должен взвешивать по поводу своего здоровья и принимать решение, нужно ему это, и нужно ли ему это вот в таком объеме или в таком объеме. То есть здесь, я бы так сказал, должен в первую очередь включаться здравый смысл, во вторую очередь должен включаться та самая необходимость в сегодняшнюю секунду. Знаешь почему? Уже завтра ты можешь заболеть. Логично. А если ты заболеешь, то уже любая страховая компания, к которой ты обратишься, скажет: ну, слушайте, ну вот то не, не надо... хватает, а надо, а вам скажут уже: вы больны, к сожалению, ваш риск уже не будет застрахован, и он, вы не успели. Это вечная дилемма. Это вечная дилемма, когда человек откладывает на потом, да, даже минимальные, скажем так, для себя не делает никакую защиту. В итоге это все превращается в снежный ком.
1: То есть, как говорится, надо быть богатым и здоровым, а не бедным и больным.
0: Это
1: лучшее, что,
0: наверное,
1: есть.
0: Самое взвешенное сегодня решение от, так сказать, поставленной задачи. Но на самом деле настолько мы влезли в эту сложную экономическую и, наверное, политическую по-всякому ситуацию, где нужно для себя четко найти свою позицию в пространстве. Это касается ваших финансов, это касается вашего здоровья, это касается, в принципе, вашего пребывания на, скажем так, какой-то своей точке. Вот. И здесь, чем дальше, тем больше этих взвешенных решений нужно принимать и все время взвешивать. Почему я это говорю? Потому что человек, который об этом забывает, или просто говорит: сделаю это завтра. И когда он возвращается ретроспективно в эту же точку, когда он должен принять был решение, оказывается, что вот начиная с этого момента он мог экономить, и придя в эту точку, он видит, либо он сэкономил, либо он очень много проиграл. То есть на самом деле важный мой совет вот на сегодняшний день – вот определить для себя эти точки сегодня. Их же не зря уже создали. То есть государство сказало: мы сегодня приняли реформу, и вот уже мы ее объявили и опубликовали. Это означает, что пора принимать решение. То есть они уже там приняли, теперь шаг за вами. И вот эти точки входные нужно сегодня решить, что я буду делать, как я буду дальше жить. Либо я оставляю все как есть, либо я все-таки буду балансировать. Для этого, ну, скажем так, мы здесь все собрались, мы можем в этом помогать.
1: Посодействовать. Мне кажется, для того, чтобы как-то подытожить наш сегодняшний разговор, мы понимаем, что грядущие перемены, они неизбежны. Они неизбежны, более того, они уже здесь, и ничего там изменить нельзя. Но можно изменить, может быть, не в секунду свою ситуацию, но хотя бы задуматься о том, что ты можешь сделать, на что ты конкретно как человек сегодня можешь повлиять. В данном случае ты можешь задуматься о том, как тебе позаботиться о себе в старость. Это пенсионное накопление. Ты можешь задуматься о том, как поговорить со своим работодателем, о том, чтобы сделать себе совместное пенсионное накопление, которое, как мы выяснили, очень выгодное. Также ты можешь подумать о том, какие есть медицинские апгрейды сегодня для себя же, потому что рано или поздно, мы, конечно, всем желаем здоровья, но мы все живые люди, можно заболеть. И нас просто в данный момент ситуация ставит в такую позу, в такие рамки, что мы должны сами об этом думать.
0: Без каких-либо возражений принимаю сказанное каждое твое слово и подписываюсь под каждым.
1: Мы должны сами об этом думать. И наше право, и наша, я считаю, прямая обязанность – это информировать себя о возможностях, узнавать сейчас громаднейшее количество доступа к информации, информировать себя, что есть. Продуктов много, они все разные. Что конкретно вам подходит? Это нужно выяснить, хотя бы задуматься об этом. И я считаю, что если вы зададите просто вопрос, что есть, что подходит, взвесить, узнать и так далее. И не забывайте еще, что если вам важен вид на жительство, и вам 45+, в Германии, или вы планируете получить гражданство, это тоже важный момент, о котором нужно думать заранее. В общем, я к чему призываю, дорогие друзья? К тому, что надо думать. Старайтесь думать, взвешивать, понимать, выяснять, интересоваться, задавать вопросы. Мне кажется, это очень важный момент. Конечно, всем вам здоровья и чтобы все было хорошо. Максим, что бы ты хотел пожелать нашим зрителям?
0: Я желаю всем быть здоровыми и богатыми.
1: Это прекрасно. Влада, что бы ты хотела пожелать нашим зрителям?
3: Я хочу пожелать осознанности и осведомленности. И это самый главный ключ к успеху. И всегда вовремя отвечайте на письма в Германии.
1: Да, ой, это точно. Вот это вот потом отложить, это точно нет.
3: Да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале «Рада и Терки». Терки неизбежные, но со мной будет однозначно попроще, и с Максимом, и с Ладой тоже. Всем удачи, спасибо и до новых встреч.
2: «Рада и Терки» на радио «Голос Берлина». Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

ждут меня берега. Их и северной речки. До свидания, мой.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Минуточку. Мой звонит. Ну, я слушаю, слушаю, да, да. Продолжи.
1: Как я его?
0: Как я его? Yeah.

0: Привет, слушатели радио «Голос Берлина» и наши зрители на Ютьюбе. В эфире шоу «Шрамы и блески». Сегодня мы разберем шрамы и блески журналиста, хозяина Шпрота и как он просил себя называть моей сладкой булочки Ильи Шипелина. Илья, привет.
1: Привет, я не просил себя так называть. Я сказал, что я не против. Когда ты предложила называть меня сладкой булочкой, я не против. Это превратилось в я настаивал, требовал, значит, ломал столы, отламывал ножки у табуреток. Вот. И что мы будем разбирать? Манипуляции пропаганды, правильно?
0: Фейк-ньюс в самом начале. В общем, у нас с тобой очень много пересечений. С недавнего времени я, как и ты, иностранный агент, но ты более ранний, более такой взрослый, а я бэйби еще иногентик. И мы с тобой... Да. А я еще комментарии не настоялись.
1: Да, у меня уже столько колец вот выросло, как у дерева, как у иностранного агента, заслуженного.
0: Ты, кстати, как сейчас это воспринимаешь?
1: Да никак. Ну, потому что у меня это вполне понятная ситуация, когда началась война, я был за границей в отпуске. Я, в общем, где-то за несколько дней всю себе судьбу скитальца, человека, которому запрещено какой-то статус иметь на родине. Это все у меня пронеслось. И ну, я довольно быстро настроился на то, какой вообще кошмар будет. И просто дожидался уже статуса иноагента, и он на меня не произвел никакого впечатления, потому что я уже поместил себя во все статусы, возможно, и террористов, экстремистов и так далее. И так как я не живу в Российской Федерации, где до меня законы Российской Федерации дотягиваются, на меня это физически никак уже не повлияло. А свыкся я с этим намного раньше, и люди какие-то даже, там, зрители спрашивали, почему Шипелин не иноагент и так далее. Парни в 2023 году летом задерживали на митинге где-то в Хабаровске. Вот он, обращаясь к камере, говорит, а почему Шипелина не признали иноагентом? Скажите мне! Вот, и меня признали через какое-то время, действительно, но это уже, так скажем, осознание было, поэтому нормально. А людям, которые находятся в России, и они неожиданно становятся иностранными агентами, террористами, или тем более, если на них появляется уголовное дело, вот им реально тяжело.
0: Но ты это сразу воспринял нормально, без драм.
1: Как нормально? Ничего нормального в этом нету, но я понимал, что это возможно. То есть так же, как в день начала войны, находясь за границей, я понимал, что где-то через 2 или через 3 дня карточка перестанет работать со свифтом, и я пошел все деньги снимать, которые там были. И какие-то, значит, эти стопки лари в Грузии, соответственно, насобирал, потому что мелкими купюрами банкоматы выдавали. Это, кстати, довольно дурацкая была схема для сохранения денег. Но так как я был в некотором состоянии аффекта, я вот пошел так. Ну, потому что представил, что вот не карта, еще не будет работать. Какие-то законы Российской Федерации, если я продолжу писать в соцсети или видео выпускать, они все против меня сработают, которые принимались на тот момент. Поэтому ничего. Вот. И так как, понимаешь, я же про это годами писал, вот принимаются законы про иностранных агентов, принимается еще какая-то штука, которая будет дискриминировать людей. Свифт в случае войны, скорее всего, отключат и так далее. И раз ты про это пишешь, ты думаешь, ну, это, конечно, выглядит как пугалка какая-то, но если произойдет такой вариант, то это все будет. Поэтому я сразу понял, что будет. Для чего-то же нужна погруженность в эти темы, кроме того, что ты постоянно в стрессе каком-то находишься, нервике, да, то есть в режиме некие ментовские депутаты вновь задумали нечто ужасное. Вот, ты про это пишешь, и уже не так это воспринимаешь, потому что есть люди, которые... В своих рассказах на Ютьюбе они несколько оторваны от реальности, как мне кажется, потому что, значит, каждый день рассказывают, как, не знаю, режим падет, экономика Путина разорвана в клочья и так далее. Там проходит год, 3-4, это не происходит, но они продолжают все то же самое говорить, ровно потому что, я думаю, они для себя спокойно отделяют. Есть вещи, которые они продают аудитории, mm-hmm. которые должна аудиторию поддерживать, успокаивать, настраивать на то, что
0: режим
1: будет,
0: падет.
1: Да. И вот сейчас это произойдет. Вот. Но сами эти люди, так как они не считают, это очень вероятно, но просто они продают эту эмоцию, и они, видимо, отделяют. Вот я, когда я про какие-то вещи говорю, как про прогнозы, я, по крайней мере, через себя пропускаю, что это все возможно, и я готовлюсь к этому морально, и вот, видишь, хоть в чем-то это помогает. То есть, по крайней мере, когда это уже реально происходит с тобой, как признание иноагентом или еще какая-то такая хрень, такой, о, ну... Это ничего хорошего в этом нет, но, по крайней мере, я уже настроился.
0: Ну, у меня вот так не было. Я тоже пишу постоянно про это, но я была в состоянии анабиоза несколько дней, то есть, я отошла где-то через дня 4, я вообще ничего не могла делать, причем это не состояние страха, как, например, или ужаса, как в начале войны, а ты вообще не понимаешь, что чувствовать, поэтому интересно, что у всех по-разному. Я с тобой хотела поговорить про вещи, которые у нас еще объединяют. Это, естественно, пропаганда, потому что мы с тобой работаем в одном жанре, но на разных площадках, потому что ты в видео, формате, я в пистолярном жанре, мы сатирически анализируем через трэш-формат пропаганду.
2: Гонят чужих детей на войну, а своих туда не пускает. Он вместо этого решил разоблачать сатирический пост, который какие-то профнепригодные журналисты сочли за правду.
0: Вот я хочу тебя спросить, с чего это все началось и для чего ты это делаешь? Ну, я, например, делаю для того, чтобы оно было менее страшным мне в первую очередь самой и моей аудитории, потому что когда ты высмеиваешь и называешь там заюшами, писюшами депутатов и Дмитрия Медведева, их вот эти все кровавые клоуны, и то, что они говорят и пишут, становится не таким страшным, потому что становится смешным. Ты, Илюш, для чего это делаешь?
1: Не знаю уже, насколько для себя. Скорее, так уж повелось, что это и хлебом моим является. Но главное, это нужно зрителям. Они меня просят, чтобы я это делал, потому что, прежде всего, я это делаю для людей, которые находятся внутри России, которые с этим ужасом сталкиваются каждый день. И если сами, например, или их родственники эту пропаганду не смотрят, они видятся, там, не знаю, с коллегами по заводу, с родителями, которые в той же самой школе ведут детей, и которые этому подвержены, и они повторяют это на голубом глазу с полной серьезностью, те вещи, которые вообще должны казаться и смешными, и абсурдными. И поэтому я свою роль воспринимаю как то, что я людям, которым в России нельзя высказываться и делиться мнением по этому поводу, потому что это уже дело подсудное, я помогаю им вместе этот опыт пережить и сказать, что, ребята, вам правда не кажется. Это абсурд, это глупость. И от того, что государство в него погрузилось, это не значит, что это становится все нормальным. Нет, это также смешно и абсурдно, и давайте хотя бы, по крайней мере, мы друг друга будем поддерживать в том, что мы это понимаем, несмотря на то, что за это предусмотрены уже тоже уголовные статьи, если ты будешь публично спорить со всем этим цирком, который происходит.
0: Но у тебя нет ощущения, что мы уводим от реальности людей, и это не всегда нужно? Нужно вообще понимать, что это страшно, или нужно высмеивать?
1: А видишь, я думаю,
0: не вредим ли мы, вот это я хочу понять с тобой.
1: Не уверен. Насколько это страшно, мы видим каждый день. Да, потому что, начиная с 24 февраля 2022 года, реально каждый день. До этого не каждый день, и кто-то мог или отгородиться, или вообще в новости не влезать, а теперь результат того, что вдалбливается людям в головы, ну и вообще какое людоедство поощряется в целом. Да? Мы результаты видим каждый день. И ты от этого скорее никуда не убежишь, и так тебе будет известно, что кого-то либо мобилизовать пытаются, куда-то беспилотник прилетел. Ну, а если уж ты вообще интересуешься, что там в Украине происходит немножко хотя бы, ну, понятное дело, что у тебя не получится как-то отсидеться, значит, в спальне благополучной, где ничего не происходит, и даже шторы не надо в ней отодвигать для того, чтобы это заметить. Поэтому, так как этот ужас, он обрушивается каждый день, у нас при всем нашем влиянии гигантском не получится увести людей далеко слишком от этого. Да? И если что-то прежде всего получается, это, соответственно, провести какую-то терапию. До 22 года можно было иначе на это смотреть, потому что там было больше нормальности жизни, она практически везде присутствовала, если только специально не ввинчивался в какие-то новости, не был политическим активистом, или у тебя там кто-то не живет на Донбассе или вокруг, да, где это все происходило, связанное с войной 2014 года, по крайней мере. Вот, поэтому, наоборот, мы немножко позволяем хотя бы уйти от ужасов реальности, кому-то позволяем, но мы не настолько могущественны, чтобы вообще как бы отгородить как-то, да, хотелось бы, может быть, на самом деле, да, то есть если бы людей больше оттуда вытаскивать, чтобы они совсем себя не стачивали стрессом и нервами, но даже при всем нашем влиянии это не получится.
0: Ты веришь, что пропаганда вот в этом абсурдном виде работает на полную мощность? Или люди все-таки понимают, насколько это глупо и без нас?
1: А это не взаимоисключающие вещи. Пропаганда может работать на полную мощность, а люди к ней могут относиться... Ну, кто-то очень подвержено, кто-то в штыки, кто-то вообще абсолютно индифферентно. Это уже вопрос восприятия людей, к чему они готовы. Ну, пропаганда работает так, как она умеет. Где-то она работает мягче, в интернете, например. И она на другие точки пытается надавить. То есть лучший пример тут какой-нибудь Артемий Лебедев, который все время говорит, что ему как бы на все пофиг, но рассматривая абсурдность мира и всякие ужасы, которые происходят, он прежде всего говорит о том, что это вот у других что-то происходит совсем ужасное.
3: А приезжаешь в Париж, там насрано везде, там куча мусора лежит, ты думаешь, ну, это режет глаз. Потому что, наверное, они считают, ну да, к вечеру накопилось немножко фантиков.
1: И на этом фоне получается, что у нас офигенно. Телевизор, он всегда был более кондовый, и он рассказывал про то, ну, прежде всего, какая власть прекрасная, и вылизывал ей задницу. Почему? Потому что это люди, которые сами хотят сохранить свои кресла, должности, и они не столько, да, и не всегда даже работают как для того, чтобы отупить людей, а чтобы сделать приятное начальству, которое потом им эти бюджеты будет выделять, им эти должности оставят. Но, видишь, это не всем помогает. Вот Дмитрий Киселев вылетел с своей должности, например, недавно. Вот, но она работает по-разному. И на какого-то человека пропаганда работала до того, как у него был бензин одним образом. После того, как бензин пропал, у него стали появляться вопросы о пропаганде. Тут недавно просто с другом из России обсуждали нашего приятеля, у которого критичность мышления стала проявляться неожиданно довольно. Поэтому эта вещь довольно индивидуальная. Вот. При этом работает пропаганда гибко? Да. Тратятся на нее гигантские ресурсы? Работают ли там талантливые люди? Ну, в своем, по крайней мере, жанре. Работают где-то, да. Умеют контент-планы писать. Или пользуются, по крайней мере, теми возможностями, которые им дает государство, когда в России человеку сложно сказать, чтобы это противоречило пропаганде, да. Если он не может это сказать, то остается вакуум, в котором, может быть, 10% так думают, я не знаю, 15%. Ну, может, неважно, какую цифру мы возьмем, но эти, допустим, 15%, они становятся 100% людей, которые что-то высказывают. Mm-hmm. 85% остальные молчат, и как бы у них голос поэтому исчезает, мы их не слышим. И единственное, что звучит, это вот это говно в вакууме.
0: Кстати, о говне в вакууме. Ты сказал, что сейчас наша новая рубрика «Совместное говно в вакууме». Ты сказал, что есть талантливые...
1: Совместное?
0: Есть талантливые люди в пропаганде. Что ты можешь из последнего вспомнить, что прям было талантливо? Я вот ничего не могу.
1: Ну, я про способность... Не, я тут даже не про личности какие-то говорю, а про умение... Не знаю, в том же самом Телеграме, в Инстаграме, закупать мнение, заваливать это дело всем. Я скорее про начальников, которые ведут контент-план, выделяют бюджеты. Ну, то есть они не полные придурки, точно. Да, и какой-то, наверное, работой редакторской в нормальных СМИ, в других обстоятельствах, наверное, они вполне профессионально занимались. Я не могу сказать, что есть какой-то уникум пропагандистский, который придет в любую комнату, и он переубедит кого угодно. Более того, это же ничего не говорит о том, что он говорит, да, то есть он, по идее, тогда может врать сколько угодно, но он настолько талантлив, обаятелен и такой психопат, просто тефлоновый, да, от которого все отскакивает, он умеет обаять, что он может любую ерунду произнести, и пока он с тобой говорит, ты с этим соглашаешься, как он перестает тебе это говорить лично, на тебя это перестает работать. Я думаю, что проблема с материалом, с которым они работают, сложно каким-то образом любому таланту объяснить, что отсутствие бензина на пятый год СВО, который идет по плану, это и есть план. Или, не знаю, того, что будет мобилизация или не будет, из-за этого там, все переживают в России, у кого есть родственники и так далее, потому что человек может быть насколько угодно лоялистом, если он сам не какой-то пробитый социопат, который хочет сам получать удовольствие от убийств, смерти и так далее, вот он будет переживать и за себя, и за своих родственников, которых это может коснуться. И сложно объяснить, что это окей. Сложно при этом войну первые пару лет получалось объяснять каким-то таким образом, потому что, да, люди подсознательно, они могут ощущать, что, ну, что-то это неправильно, когда людей убивают, но в целом, раз это нашей жизни не касается, страна в размерах увеличивается, то как бы оно и ок. Когда война там, ведется аморальная, но она выигрывается, это практически для любого общества нормально, как у него начинаются проблемы, так становится сложно. Американское общество, оно нормально относилось к войне во Вьетнаме, пока эта война не затянулась черт знает насколько, и тоже было совершенно непонятно, где конец этой специальной военной операции, вот где тот план, по которому все идет, и это нормально. Вот, и поэтому любой пропагандист, ему нужно как-то реальность примерять с объектом пропаганды, на который он воздействует. И чем больше есть вот это несоответствие, тем сложнее это сделать. Это, ну, в какой-то мере нереальная задача. Поэтому что делает пропаганда? Она может пытаться деморализовывать только людей. Да, говорить, что вы единицы, значит, у вас даже партию «Яблоко» не допустили, что вы скажете? Вот хорошо, вы, допустим, думаете, что партия «Яблоко» набрала бы 30%? Ну вот партию «Яблоко» мы брали, а где вы 30%? Да? Где ваше мнение? Что вы скажете против? На что вы можете повлиять? Вас нету, вы ноль получаете. Ну и, соответственно, вот можно туда в эту рану тыкать, и ну, так или иначе это тоже будет правдой, да? Потому что деморализовать, разбить, угрожать посадками и так далее, это государство прекрасно получается. Вот в этой связке пропаганда тоже свою работу выполняет. При этом является ли эта работа филигранной, такой, которую мы будем вспоминать через годы, и восхищаться, как я, например, восхищаюсь Сергеем Доренко в 99-м году. То есть я понимаю, какой это кошмар, но при этом глаз оторвать невозможно.
4: И речь идет о том, что премьер-министр Примаков пытается формально лишить президента Ельцина права когда-либо его Примакова уволить. Это точка в долгой истории перехода власти от президента к премьеру.
1: И до сих пор там наткнешься на Ютубе на выпуск 50-минутный, да, смотришь, да, да, целиком, да, да. Но репортажи проматываешь внутри. Ну вот как Доренко просто магнетически про это все рассказывает, это удивительно. Сейчас никаких таких фигур близко нету.
0: После Доренко, понятно, сравнение странное, но как ты относишься к Марии Чадиной, как вот в таком новом лице пропаганды, такой... не такой кровожадный, и как все остальные вот эти вот кровожадные деды, не Соловьев и не Киселев.
1: Бимба и СВОшница.
0: Да.
1: Нужно ко всему добавлять слово «бимба», и ты как бы уже произносишь...
0: Да, бимба и СВОшница, да.
1: Бимба-патриотизм. Ну, слушай, что-то похожее, оно периодически в Инстаграме и так появлялось. Действительно, просто Мария Чадина, так как она любит посраться еще с... либеральной публикой и сказать, что вы никому нафиг не нужны. Ну и, соответственно, дальше она долго отвечает, и понятно, что ей либеральная публика нужна, и поэтому либеральная публика на нее обращает внимание, так, о, смотрите, новая звезда. Я бы не сказал, что она какая-то суперпопулярная, то есть, ну, она сегмент свой занимает. И это не человек, у которого миллионы подписчиков в Инстаграме, сколько там ее, пара сотен тысяч, возможно. Я имею в виду в Инстаграме, где реально... всяких трендсеттер, громкое слово. Короче, всяких селебритис, у которых по миллиону подписчиков, их в русскоязычном сегменте до хрена. И вот до них она не дотягивается, она работает в каком-то своем сегменте, и тоже не надо преувеличивать, потому что ее кто-то, Дош, наверное, называл пропагандой для зумеров, а ее в основном тетеньки слушают, у которых либо муж, либо сын на СВО, и вот, соответственно, она тоже им как демонстрирует, что можно жить нормальной жизнью, можно не выглядеть зомби с остекленевшими глазами. Можно даже задаваться какими-то вопросами справедливости, критиковать государство в чем-то. И тоже ее возмутил такой повод. Людоедско-комичный тоже по-своему. Это про жен, про вдов СВОшников. Значит, если у них... пока они были женами, их, у них мужа убивают, они становятся вдовой, у них есть право получить бесплатное образование. Но это право у них сохраняется только до того момента, пока они не выйдут заново замуж. И здесь льгота вдовы на нее перестает действовать, потому что как бы отказалась от своего благоверного, с которым вас обвенчали до гроба.
0: Да, она больше не вдова, она теперь жена другого человека.
1: Да, да, да. И это звучит, ну... ну, очень странно, то есть как будто государство, оно подразумевает, что все тетки, они выскакивают за СВОшника только для того, чтобы получить льготы, и раз уж вы это сделали, будьте, пожалуйста, верны ему до конца. И вот Мария Чадина тоже это возмущает, и, ну, это нормальная человеческая нота, да, когда человек не просто там, мы во всем поддерживаем государство, но еще что-то, и это тоже может вызвать и симпатию, и уважение какое-то. И, тем не менее, я думаю, что ее феномен, он в наших глазах несколько больше, потому что Саша Макашенец использует ее в роликах, у Новой газеты где-то вышел текст, но там каких-то людей с сотнями, там, с даже у кого-то миллионы подписчиков, кто пишет посты в поддержку государства, но на них не обратили внимания СМИ, либеральные, мигрантские, их еще полно, и у них, наверное, больше влияния. Ну, Мария Чадина, тем не менее, вот она появилась в нашем... в наших объективах, значит, она появилась, мы за ней следим, так, вот, наверное, какой-то очень влиятельный человек, но... она вот в какой-то среде, да, а Зумера, кстати говоря, не особенно ее комментирует, появляется у нее. Ну, интересно про ее мужа, потому что это как-то Новая газета, кажется, не отметила в тексте, что про него мало чего удалось выяснить, а он просто скрыт буквально, да, то есть ты пробиваешь человека, а на него вообще ничего нету, то есть он какой-то супер блатной, ну, у Чадина часто ролики раз в полтора месяца возвращаются, то есть у него одного СВОшника таких возможностей нет, и какие-то люди тоже задаются вопросом, а почему у меня муж не отпускают в отпуск, он там, не знаю, раз в год только отправляется после мобилизации куда-то, а так он где-то рядом с линией боевого соприкосновения, а вот у нее постоянно. Ну, видишь, тем не менее, обратили внимание новые лица и так далее, но я бы не преувеличил ее масштаб.
0: То есть мы делаем ей имя, условно говоря. Мы масштабируем ее.
1: Мы ее масштабируем, и мы для людей, которые про нее ни хрена не знали, мы про нее рассказываем. С другой стороны, она не становится от этого влиятельнее при этом. Ну, то есть, когда мы про нее рассказываем, вот, типа, посмотрите, какой кринж творится, и, значит, странная тоже система блата, ну, и вообще это довольно... И выглядит как брак, именно для того, чтобы как повестку освещать, потому что она вот в процессе уже становления себя популярной блогеркой, она вот вышла замуж за этого чувака и дальше стала рассказывать, как будто это контент-план тоже какой-то, да, для того, чтобы насытить. Вот хорошая тема, она будет вызывать эмпатию у каких-то сотен тысяч людей, потому что им это будет знакомо. Поэтому давайте... ну, как в сценарной комнате, да, значит, да, люди пишут сюжет какой-то. Вот давайте вот тут такую штуку повесим, и здесь у нас много дальше вариантов развития этого сценария будет и тем, которые мы будем освещать. Но мы развлекаем свою аудиторию тоже, и мы рассказываем о том, как устроена и жизнь, и пропаганда, там, не знаю, что смотрят ваши соседи. И это пример того, что соседи могут наблюдать в лентах Инстаграма, на телевизионных ток-шоу и так далее. Поэтому мы тут не врем, мы эту пропаганду не усиливаем. Но, да, Мария Чадина, она потом с этими распечатками может приходить в администрацию президента и говорить: смотрите, насколько успешная, какая у меня цитируемость, давайте финансирование, там, не знаю, на 5 миллионов рублей в месяц увеличивайте. Так что ей помогаем.
0: Наши бимбочки. И ты сейчас говорил про миллионные просмотры, и про... я вспомнил другую бимбу.

0: не волновать, я не знаю. Вот на этих днях обсуждение Анны Веленской, музыковеда, и, соответственно, люди подключаются с разных сторон. Типа, кого-то, кто не слышал никогда про Анну Веленскую, он такой: «Ёма, ну вот эти сволочи, конечно, в интернете все врут, все обманывают. Сейчас я буду с удовольствием хрустеть попкорном и смотреть, как просто уничтожаются авторитеты, и я тоже еще подкину. Ага». У кого-то, наоборот, типа, какие-то вонючие музыковеды, нуднейшие, пыльные, вылезли, которые сами еще толком рассказать интересно не могут, и они говорят: вот отучитесь в консерватории, тогда поймете. Люди с разных сторон, которые вообще не знали к этой теме, они подключаются, потому что у них это что-то вызывает, и им хочется написать пост какой-то, да, и тоже ткнуть одну сторону или другую. И Виктория Боня, она обычный человек. Когда она видит про коров Новосибирской области, которых убивают, значит, фермеров оставляют без копейки денег, ну или там какую-то минимальную компенсацию выписывают. Короче, это вызывает эмоциональное, эмпатическое подключение. И хочется тоже сказать, человеку хочется поучаствовать в марше справедливости. Ну, не как у Пригожина, но что-то в таком духе. Хочется быть хорошим, хочется отзываться своей аудитории. И это нормально говорит о человеке. Правда, если ему будут показывать другие ролики, я не знаю, которые сделала пропаганда про детей Донбасса, и детей Донбасса реально жаль, но если их показывают только с той точки зрения, что это все происходит за Украины, и если бы не кровавый Зеленский, кровавый Байден, вот, не спровоцировавший Путина, который устроил эту войну и все такое прочее, это уже в скобках опускается, ты тоже так же подключишься к этой теме, если ты будешь находиться вот в таком вакууме, в пузыре, да, информационном. Да. И это, вся эта ситуация, она, с одной стороны, нормально говорит о человеке, что у него есть эмпатия и сочувствие, а с другой стороны, он реагирует на то, что ему показывают. И пока ему это показывают. Дальше, как он встречает какое-то сопротивление, Владимир Соловьев появляется. Ты полтора дня посопротивляешься, а дальше тебе нужно будет как-то пытаться съехать с этой темы, потому что это не твое убеждение. И если тебе маячит угроза стать иностранным агентом и лишиться кучи рекламных денег из Российской Федерации, ты выберешь, конечно, второе. Поэтому я думаю, что это в любом случае не серьезная история, но я думаю, что Виктория Боня, как, ну, просто нормальный человек. Я не могу сказать, что у нее какие-то твердые убеждения или еще что-то такое. Просто вот у нее вызывает это ощущение. И, не знаю, если бы компания «Яблоко» подольше продлилась бы, и до этого ей не давали по башке, она бы тоже с удовольствием и по, значит, своей воле к этому подключилась. Просто потому что тоже можешь обратить внимание на таких людей, которые в целом были аполитичны, но что-то их задевает из такого шквала, который обрушивается в соцсетях, потому что, ну, действительно, ну, это же как-то неправильно все, что происходит. И когда ты несколько рисов смотришь от людей, которые попали в тяжелейшую ситуацию, или у которых есть надежда, что вот давайте мы проголосуем за какую-то партию, которая будет против войны, и, может быть, война закончится, и куча проблем, которые ей вызваны, там, не знаю, то, что у нас селлеров Wildberries сгорели товары, и непонятно, там, банкротится вообще, как жить вообще. И это дает какую-то надежду. И нормально, что кто-то к этому подключается и хочет тоже поддержать эту надежду в людях, собрать лайки, почувствовать себя хорошо, получить социальное поглаживание. Поэтому мне понятно, как Виктория Боня оказалась в этой ситуации. При этом делать из нее кумира тоже было совершенно не обязательно, пока она не слилась из этой истории. Ну, в смысле, она все равно по-своему молодец, по-моему. Как говорил лучший футболист в истории России, ваши ожидания – это ваши проблемы. И вот так же, как это про иноагентство, я себя настроил сразу на ожидание, что у меня в юридическом смысле в России все будет плохо. И дальше, исходя из этих ожиданий, меня жизнь не подводит. А если бы у меня было ожидание, что как-то меня обойдет сия чаша, и вдруг это случилось, ну, о, я бы офигел. Я думаю, также со всякими публичными вот этими фигурами. Мы их сами, значит, в одну секунду обольщаемся ими, потом разочаровываемся, или нас бесят люди, которые ими обольстились. Вы что, дураки какие-то? И мы изначально критичнее можем смотреть на нее, которая просто простушка, вот, на самом деле. Ну, человек.
1: Ну, вот у меня немножко отличная от тебя. Я ей вообще абсолютно не верю, потому что она периодически отрабатывает повестку, очевидно, потому что у нее есть ее своя собственная повестка, это там ее дочка Энджи, вот эта вся жизнь в Монако, которая на самом деле не

0: Монако, Бонни не живет в Монако. И, то есть, ее... Ого.
1: А может, зрителям расскажешь, потому что они сразу же пойдут гуглить, а чтобы они никуда не уходили от этого видео, расскажи, где она живет.
0: Уважаемые зрители, в общем, Монако — это небольшое государство, и рядом с ним находится Франция. Ты можешь быть буквально на соседней улице, это уже Франция. Вот она живет, место, которое называется Кабдай.
1: На соседней улице.
0: Это Франция, да. Это буквально, ну, то есть это вид на Монако, но это не Монако. Она живет во Франции, но она-то себя позиционирует как Монагаска, вот это вот все, мы в Монако, И, то есть, у нее вранье даже в этом. То есть, вообще, в принципе, такой, это ее такая парадигма врать. Для YouTube говорю, что это мое мнение оценочное и индивидуальное.
1: Суждение, да, хорошо.
0: Она, то есть, она периодически, ну, то есть, она поддерживает Путина, она ходит в футболки, голосовать в футболке с Путиным, она периодически там выпускает странные видео, когда объясняет, это наши руки, это наши слуги. То есть у нее иногда ее озарение находит двухлетнего ребенка, иногда там, ну вот с руками, она объясняла 5 минут людям про руки, что вот посмотрите, руки — это наши слуги.
2: Эти руки — это ваши слуги. То есть вы можете попить, у меня просто нет стакана, взять книжку, почитать. Вы можете попить, вы можете, не знаю, почесать себя, причесать себя, помыть себя. Это и есть понимание, что ты есть.
0: Зачем 40-летняя женщина?
1: А это, разве это не так?
0: Это объясняет. Ну, нет, здесь не соврала, правда. Руки — это наши слуги. Потом у нее какие-то там, она объясняет, что объясняла про Навального, нужно верить, что он там развалит страну. И, то есть у нее периодически есть вот такие вбросы, явно заказные, потому что ей на это все наплевать. Она этим не живет, она не живет политикой. И когда случилась вот эта вот история с коровами, это произошло не только у нее, но и у других провластных блогеров, они таким единым фронтом выступили. И потом, когда случилась история с обращением к Владимиру Владимировичу, перед этим большой дисклеймер, расшаркивание, как я вас обожаю, царь-батюшка, вообще люблю, не могу. И потом вот, и вообще вы, это не вы плохой, это, естественно, бояре плохие, и вы просто вообще ничего не знаете про свою страну. Я это расценила как... снова сделать вид, что как будто бы у нас есть свобода слова и демократия. Вот видите, даже Виктория Бонни со своим там сколько-то миллионов подписчиков может запросто обратиться к Путину, как бы его раскритиковать, хотя она его не критиковала. И вот ей ничего не будет. О какой несвободе слова вы говорите? И когда об этом написали все мировые издания, там, включая Guardian, когда я увидела в Guardian, для которых я тоже пишу про Викторию Бонни, мне просто попало. Я написала вот такое письмо своему редактору про нее, потому что она там расценилась вот в этих всех мировых СМИ как оппозиционерка, как человек, который прошел против Путина. И мне кажется, что пропаганда наша просто, не знаю, открыла все в мире шампанские абраудюрсо и потирала ручки, потому что, ну, такого успешного кейса у пропаганды, мне кажется, никогда не было, потому что она расценивалась как именно человек, прошедший против Путина. Вот как-то я это так воспринимаю.
1: Я просто не очень вижу, где здесь успех пропаганды, так как во всех мировых СМИ было, вот смотрите, даже инфлюенсерки с, хотел сказать, как про губы Бонни, но понял, что это объективация, наверное.
0: И какая-то, лукизм,
1: короче,
0: да,
1: говоря. Лукизм, да. Но, тем не менее, значит, по одежке встречают, а дальше провожают по уму, тем не менее. Да, она воспринимается...
0: Бимба, снова бимба
1: женщин...
0: у нас.
1: Бимба, да.
0: Женщина,
1: да,
0: с бимбой.
1: Да, вот этим словом придется. Да, да, да. Придется так говорить для того, чтобы какие-то другие вещи внешние,
0: да,
1: не подчеркивать. И мировые СМИ сказали, что даже вот этих людей возмущает Владимир Путин. Пропаганда, ты просто, может, тоже не видела, как на защиту Путина встали, там, не знаю, Соловьев, Лайф и так далее.
0: Конечно,
1: потому
0: конечно,
1: что их возмутило страшно, как ты смеешь говорить о том, что Путин чего-то не знает. Путин все знает, да? И если Виктория Бонни может записывать такие обращения, послушай-ка, мудак, ты ничего не знаешь. Старый мудак, да? И если все начнут это записывать, это очень плохо. То есть если ты открываешь этот ящик Пандоры, если это была какая-то пропагандистская операция, Она неудачная, по-моему. А что касается заказных всяких штук и так далее, ну, во-первых, там тоже у них какой-то срок давности, то есть они до войны 22-го года, кажется, были. Что все равно нам говорит о чистоплотности человека. Но я тебе скажу просто, так как я давно читаю прессу в России, есть какие-нибудь издания типа «Московского комсомольца» или «Независимой газеты», которые процентов на 40, на 50 они состоят из заказухи. Вот просто что там, заказчик какой-то, администрация спускает, а остальные 50, они стараются быть какими-то яркими критиками в каких-то вещах, которые доступны, для того, чтобы зарабатывать рейтинг, зарабатывать читателя. Вот там, они там, где им не платят и не стучат по башке за мнение, они могут быть, позволить себе быть честными. И там у них сочувствие. Ну, у Москвы, короче, это тоже уже несколько в прошлом, это до 22-го года было. Сейчас это просто на 100% херня какая-то. Но, тем не менее, ты мог там интересные какие-то расследования встретить и так далее. Потому что есть вещи, за которые нам не настучали пока по башке, и нам за них не заплатили. И там мы можем себе позволить быть честными. Мы там можем себе позволить быть на стороне людей, которые государство обижает и так далее, и так далее. И там даже авторы хорошие могут про это дело писать. И внутри человека то же самое может быть. Вот у меня есть заказной пост, а есть то, за что мне деньги не платят, но я люблю собирать аудиторию. И, в общем, я тоже поддаюсь какому-то человеческому позыву. То есть я не думаю, что это такое-то прагматичное, злобное существо, которое только получает бабки, и все, что происходит, она вот за бабки от государства делает. Нет. Вот где государство не позаботилось, там человек начинает говорить то, что ему хочется сказать, или что ему кажется важно сказать для аудитории, для того, чтобы заработать еще лайки подписчиков и так далее. И поэтому, вот читая российскую прессу, которая подконтрольна администрации, но я тоже там давно видел, что где-то они могут себе позволить быть не государственной методичкой. То же самое у людей бывает.
0: А где могут позволить? Приведи примеры.
1: Ну, вот смотри, зетники те же самые. Ну, вот настоящие зетники, а не по контракту с государством, то есть люди, которые занимаются срочносборами, так называемыми, или там, гуманитарочку собирают, еще что-то такое. Они тоже страшно ругают государство и Путина, там, где это не касается вопроса, что нужно там СВО довести до победы. Да, рассказывают про то, как, не знаю, утюжат в мясных штурмах эти всякие полковники-пузики, отправляют в обнуление для того, чтобы зарплату там и выплаты получить за человека и так далее. Вот они тоже себе могут там позволить вот на этом уровне справедливости и спора с государством себе самостоятельность какую-то позволить. При этом дальше, я не знаю, им приходит платежка о том, что распространите, пожалуйста, выступление Путина на панели Дальневосточного экономического форума и напишите сопровождающий пост, который мы вам пришлем. И они это делают тоже, потому что в одном месте они зарабатывают аудиторию, они являются правдорубами, потому что это, они зарабатывают себе какую-то репутацию, в другом месте они ее продают за деньги заказчикам.
0: Ну, просто это довольно странно, возмущаться мясным штурмом, который происходит из-за Владимира Путина. Если бы Владимир Путин не объявил войну, не было никаких мясных штурмов.
1: То есть... Ну, они же жили в представлении, что за 3 дня победим, а что-то не происходит. Значит, не надо отказываться от мысли, что надо захватить Одессу. Нужно помечтать о том, что вот мы поменяем, не знаю, Набиуллину как главу Центробанка, mm-hmm. или заменим Шойгу на кого-то, или там сейчас уже нынешнего министра Белоусова на кого-то, и тогда как попрем до Берлина. Ну вот там не хватает работы второго полушария мозга, то есть там какая-то четвертинка мозга работает, очень-очень ограниченная, и она также как бы реальность. Ну вот в этой четвертинке очень реалистично, очень эмпатично к какому-то кругу людей и логично даже, понимаешь?
0: Пипец, логично
1: дальше,
0: просто.
1: А дальше, ну, какие-то стенки просто, знаешь, как будто поставили где-то на операции в мозгу, вот там пластик какой-то. Да, вот, да, мысль, да, дальше не пробивается, логика дальше не идет.
0: Тебе не кажется, что сейчас такие яростные, заряженные атомные пропагандисты, а-ля там Соловьев и Ритусик Симонян, что они теряют и авторитеты, какие-то свои очки, в том числе и у власти? Не чувствуешь
1: этого? Конечно. Конечно, конечно, конечно. Так происходит, потому что, ну вот, Дмитрия Киселева выперли с программы, которую он делал 12 лет, и вообще к этому ничего, казалось бы, не располагало, потому что рейтинги в «Вестей недели» самые высокие. У Дмитрия Киселева был, по крайней мере, то есть даже если бы рейтинг был 0,0%, но был один зритель тот самый, который принимает решение, этого было бы достаточно, чтобы программа дальше выходила в свое время. И так и было раньше, потому что Путин на каких-то форумах говорил, типа, включите видео, залу покажите, и включался сюжет Киселева, чтобы Киселев из «Вестей недели» он рассказывал. И вот Киселев каким-то образом при этих рейтингах, он выпал оттуда, ну и издание агентства, оно посмотрело, да, то есть рейтинг у «Вестей недели» он самый высокий, но он упал на 10% по отношению к самим себе с годом ранее. Mm-hmm. И у всех остальных программ пропагандистских все то же самое. У всех в 22-м году, понятно, был пик, потому что и интерес был страшный, и разобраться, и опять же, тогда пропаганда лучше работала, когда ты обещаешь, что вот-вот оно как бы закончится нашей победой, ну да, действительно, вот-вот закончится, и проходит год, вот-вот не случилось, два года и так далее, и так далее. Поэтому ты такой, ну понятно, как бы, что вы мне еще расскажете из ваших окаменевших сказок. Вот, и люди перестают смотреть, рейтинг у них постоянно снижается. Снижается еще и потому, что аудитория, она просто на кладбище отправляет. Ну, то есть у вас самая старшая аудитория, и люди просто потихоньку умирают, а новые зрители к вам не приходят. И для того, чтобы сейчас мне рассказать зрителю поколения Альфа или некоторым зумерам про то, какую дичь устроил Владимир Соловьев, мне нужно рассказывать, кто такой Владимир Соловьев, потому что они уже мало кто про это знает. И вот у Соловьева, у него вообще капец ситуация какая, потому что у него программа она в 50 лучших программ по медиаскопу в еженедельных не попадает даже. То есть да там рейтинги вообще... Да, у него есть свой собственный канал, на который гигантские деньги выделяются, который вещает 24 часа в сутки. У него рейтинг по медиаскопу 0,0%. Соловьев Лайф называется. И, понятное дело, и он тоже истерит в эфире, что ему, там, не знаю, его программу по времени дальше двигают, что, значит, на него какие-то пишут доносы, и его влияние падает. И у них у всех, то есть и новых лиц там особенно не появляется. Есть те люди, которым телезрители за 50, какие-то телезрители за 50, они привыкли, и вот, соответственно, в обнимку с телевизором они дальше будут сидеть, но это уже тоже какая-то конечная аудитория, которая сокращается год от года. Так что да, там действительно есть кризис, и вот Киселева поперли, несмотря на то, что там у него первый рейтинг, то он падает, а у остальных дела еще хуже. Вот. Так что я не призываю никому сочувствовать, но действительно там кризис существует, меня это должно волновать, как человека, который рассказывает о том, какое-то, значит, влиятельное до этого сопротивляется, оно уже влиятельным перестает быть. Но существуют другие вещи, то есть ничего нет настолько эффективного, как ментовская дубинка, которая заставляет замолчать, ну или там угроза, что к тебе в любой день, значит, с обысками могут прийти.
0: Да,
1: это успешнее работает, чем просто пропаганда. Как говорится, доброе слово Владимира Соловьева и Кольт работают лучше, чем просто доброе слово пропаганды Владимира Соловьева.
0: А Симонян, думаешь, тоже? Или к Симоняну за ее теперь события в жизни у людей все-таки сочувствие, эмпатия проявляется?
1: У каких-то проявляется. У нее есть тоже какой-то клуб поклонников. Видишь, это же про всех селебритис. Ты можешь про человека, у которого сотни тысяч подписчиков в Инстаграме или в Телеграме сказать, что этот человек влиятельен. Но он влиятельен для этих сотен тысяч. И это не сравнится, не знаю, с миллионами, десятками миллионов людей, которые являются всей аудиторией, ну или там, не знаю, укрупненной какой-то частью, то есть смотря по каким сегментам мы будем смотреть. И у Симонян тоже есть пул поклонников. Какие-то десятки тысяч, может быть, сотни тысяч. Но это не десятки миллионов людей, не миллионы людей, то есть она в этом смысле, не знаю, как лучший журналист по опросам, что там в СОМ делает или кто, больше 3 или 4% она не набирала, то есть в районе 2, наверное, процентов у нее что-то такое. При том, что ее старательно из всех экранов ящиков показывают, в интернете видосы с ней сеют, придумывают ей какие-то пиар-активности для того, чтобы она здесь высунула, здесь пришла на программу желтушную, выдавливающую слезы для того, чтобы домохозяйки на нее посмотрели. И, конечно, у какого-то количества людей она вызывает уважение и сочувствие, как и любой другой трендсеттер, у которого есть десятки или сотни тысяч подписчиков. Но при этом говорит, что, блин, вот это такая влиятельная фигура, вот завтра слово скажет и переменит мнение людей вот просто на то, как есть блины с лопаты, хорошо это или плохо, просто от слова Симонян все зависит. Ну вот, не, ну нет же.
0: Блины с лопатой. Ну и последнее, что хочу сказать в пропаганде, мою любимку, не только ты, моя сладкая булочка, но и, конечно же, Дмитрий Медведев. После, я не знаю, что я больше люблю, шаман, все такой вкусный шаман или Дмитрий Медведев. Шаман, не будем обсуждать его влияние, и не было, и рухнуло совсем.
1: Блин, а прикинь, Дмитрий Медведев в следующий раз засунет себе микрофон в штаны, потом будет в кожаные, между прочим. Будет сжигать эти кожаные штаны, значит... Будет на этой самой штуке,
0: в русской печи.
1: Ковш помещается в печь, да, я забыл, как называется это приспособление. Было бы классно на это посмотреть.
0: Ухват,
1: и засосет Мизулину, конечно. Ухват.
0: Ты что, не патриот, не знаешь, как называется ухват?
1: Надо быть патриотом, значит, туда, ближе к избушке двигаться. Но было бы прикольно, на самом деле, если бы вот эти активности, которые проделывает шаман для того, чтобы на него хоть как-то обратили внимание, потому что у него... Вот примерно состояние, как у Владимира Соловьева, или хуже по рейтингу.
0: Его жаль уже, его жалко. Вот мне жалко, да, шамана.
1: И тоже, за чье внимание он бьется? За наше с тобой внимание? И там иноагентов, которые уехали, иммигранты, которые будут просто говорить, какой это кринж. Все. А людей, которые живут внутри России и являются там лояльной или молчащей, индифферентной аудиторией, он на них не производит никакого впечатления, и уже не обсуждают. Поэтому только на нас работает. И это же касается и Дмитрия Медведева, я думаю. То есть вот он уже обращается, значит, с уехавшими россиянами и так далее. Потому что россиянам внутри страны Дмитрий Медведев просто, ну, как бы насрать на него. Хоть дай-ка я вот уехавших обращу на них свой рейдж-бейтинг какой-то устрою, и они про меня вспомнят, и мне будет приятно, когда я буду свои кожаные штаны надевать и где-то скрывать от того, что, ну, как бы, и не обещать никому, что я их сожгу.
0: Ну, ты думаешь, что он что? Я не могу, я просто из-за тебя тебе прекрати, во-первых, это делать, я из-за тебя представляю Дмитрия Медведева в кожаных штанах, и мне просто плохо. То есть ты думаешь, что он даже...
1: А Дмитрия Медведева с дредами... Шаман-то с дредами сначала ходил.
0: Ну, сейчас нет, сейчас у него такой какой-то югент, гитлер-югент стайл, он немножко поменял, но у него сейчас вообще супер стиль, потому что он одновременно в какой-то косоворотке с вот таким вот крестом деревянным, тут у него гитлер-югент, а потом он еще...
1: Подожди, а это ты про Медведева сейчас?
0: Да, про Медведева, конечно, ну, про шамана я пока. Я, главное, сказала, мы не будем говорить про шамана, но я не могу, я обожаю Шамика, у него одновременно какие-то косухи абсолютно в духе Киркорова, в каких-то стразах вот этом во всем, штаны он действительно эти снял, и, ну, Шамика жалко, потому что он уже не знает, что делать.
1: А ты видела, как он гитариста между ног наяривает?
0: Ну, естественно. Традиционные ценности. Нет, главное, он наяривает гитаристу, а пропаганда ЛГБТ у меня в статье в инагентах. Какая несправедливость. Я не знаю, почему мне влепили еще, помимо всего остального, пропаганду ЛГБТ-отношений в мой реестр. Но Медведев...
1: А почему бы и нет?
0: Ну, как бы на сдачу. Знаешь, как раньше? Нет сдачи, возьмите две жвачки. Нет сдачи, будешь еще и пропагандировать, будучи абсолютным гетером, будешь пропагандировать ЛГБТ. Но я за... права всех людей, любите кого хотите, Минюст идет куда-нибудь там погулять. Медведев, он, ну, то есть мы можем вообще это оценивать как пропаганду, или это абсолютный, то есть это абсолютно развлекательный формат?
1: Это абсолютно развлекательный формат, внутри которого Дмитрий Медведев пытается тоже для себя, я не знаю, просто для меня загадка, за что он борется. То есть вот он реально хочет цитируемость в жанре цирк-клоунада получить, да, то есть чтобы в вопросах медиаскопа, там, медиалогии, потом ваш любимый клоун года, и Дмитрий Медведев, вот, хоть где-то победил, вот, вернул себе свой 2008-й. Или он так хочет, наоборот, себя показать ничтожным для того, чтобы его никто из окружения Путина не воспринял всерьез, потому что раньше он ходил в преемниках. То есть, если Путин с ним что-то произойдет, Дмитрий Медведев 6 лет был премьер-министром для того, чтобы заменить 8 даже лет. Он до 2000 года был. Ой, как долго это все было, конечно. И я не знаю просто, что им движет, помимо белой горячки. Вот есть варианты совсем тоже макиавелевские такие. Какие? То есть это либо его хитрая игра для того, чтобы казаться сумасшедшим, и чтобы с ним никто не расправился, не воспринимал его всерьез. То ли это игра для того, чтобы, наоборот, вернуться каким-то образом и всерьез говорили, что у него амбиция была войти в тройку «Единой России», повести ее на выборы. Но так никто и не узнал, кроме журналистов, которые об этом писали. Вот. Путин об этом не узнал, поэтому он в тройку не вошел. Ну или, в конце концов, просто белая горячка, и оно само по себе как-то идет. Поэтому для меня загадочна его роль. Но понятное дело, что он вряд ли кого-то может убедить в этом образе. То есть это точно не является хорошей нативкой пропагандистской.
0: Просто изначально...
1: В отличие от Глубокослава.
0: Да. Изначально
1: ты
0: просто...
1: Ты знаешь про Глубокослава?
0: Нет, расскажи.
3: Проблемы, ссоры, очаги, это все скапливается у нее внутри, и именно женщину надо прочищать.
1: Короче, этот чувак, вот, кстати говоря, тоже обрати внимание, тебе будет интересно свою аудиторию рассказать.
0: Естественно,
1: это в Инстаграме такой чувак.
0: Конечно.
1: Да, и там про отношения, соответственно, про то, как, не знаю, шутки про пердеж, про вагины и так далее. И у него между делом ролики стали появляться последние полгода, значит, посмотрите, как какая в мире херня творится, и только Владимир Владимирович, вот он как бы движет правильно. Вот ценности, конечно, там гнилые у Запада, и только в России все будет хорошо, и все эти ролики он записывает из бассейна в Таиланде. Ну, посмотри, короче, Глубокослав,
0: да.
1: Это глубокая политическая мысль России.
0: Ну вот я, например, абсолютно уверена, что Игорь Синяк работает в этом жанре. Игорь Синяк и Григорьев Аполлонов, вот этот Сергей.
4: Боже мой, какая прелесть, Сережа.
0: Да?
4: Вообще.
0: Они как бы все про Европу, но у них постоянно проскальзывает: здесь плохо, здесь воруют, здесь ужасный сервис, тра-та-та-та-та. И когда, например, они оба вышли у Собчак очень комплиментарно, у меня вообще не... Ну, вообще есть мысль, и она очень распространена, что это проект «Потупчик», и у них как раз-таки вот такой в веселом жанре очень сильные посевы их роликов, очень быстро они стали популярными, но там тоже постоянно говорится, как в Европе ужасно, как в России хорошо.
1: Не знаю, но они же сами в России не живут.
0: Да.
1: Кажется. И даже, наверное, не бывает в России. Ну, я здесь не настолько, как говорится, глубокий зритель тоже. Вот не могу ничего тебе сказать, потому что, по-моему, сам заряд, что у нас таких людей запрещают в стране, и вообще нельзя даже в произведениях там, типа книжка, значит, человека такого написать, чтобы он не умер или не был злодеем, да, ну, в смысле, это по закону, это ты просто все должен стирать, а вот они являются героями, и, наверное, это важнее, чем когда они рассказывают про то, что где-то по банковской карточке нельзя расплатиться в Европе, так, ну, по-моему, ну, я не являюсь, опять же, здесь экспертом, вот не могу с тобой поспорить, потому что у меня... И нет зрительского интереса к этому большого, но у меня и подозрений поэтому нет к тому, что, блин, ё-моё, как это популярно, наверное, что за этим скрывается, что за зловещее, наверное. Вот не могу тебя поддержать.
0: Дожили, обсуждаем Игоря Синяка. Я с тобой еще хотела на вторую тему поговорить, и это немножко связано с Владимиром Соловьевым. Тоже наше общее место. Это депрессия и разговоры о депрессии в как бы сказать, без припудривания, очень честно. И я была восхищена абсолютно, когда ты об этом написал, но удивлена и восхищена, потому что это вообще не принято. У нас в обществе принято быть жизнерадостным, классным. Если что-то не так, то нужно скрывать. Я, например, про свою депрессию, которая меня подкосила после войны, после лагеря, тоже открыто об этом говорила, потому что я не считаю, что это что-то такое, такое, что нужно скрывать. Мы всегда не должны быть радостными. И плюс, я абсолютно уверена, что это вредит очень сильно обществу и людям, потому что из-за того, что есть какая-то там демонизация, стигматизация, с одной стороны, с другой стороны, романтизация депрессии, потому что когда ты что-то приуныл, ты сразу я в депрессии, люди не идут там к психотерапевтам, не справляются с этим как-то и так далее. Были какие-то сомнения о том, чтобы об этом говорить, потому что в российской ментальности еще и когда мужчина об этом говорит, у мужчин, ну, то есть это обрушивается какая-то такая двойное давление, потому что, ну, мужчины, понятно, должны быть сильными, мужчины не плачут, и вообще вот это вот все. Как у тебя это все происходило, Илюша?
1: Слушай, у меня происходило это так. Я настолько отстойно себя чувствовал до первой медикаментозной терапии, потому что, ну, правда, не знаю, две недели мог буквально там на одном месте лежать, потому что, значит, и подавленность была, и голова кружилась, и так далее. То есть у меня физические проявления депрессии, то есть она, как называется, эндогенная. Mm-hmm. Эндогенная депрессия. То есть есть депрессия, когда что-то происходит внешнее, и поэтому оно тебя подавляет, не знаю, собака умерла, или с работой проблемы, или еще что-то такое. И, соответственно, у тебя дальше организм начинает хуже работать, мозг хуже из-за этого вырабатывает нейромедиаторы и так далее, от чего мы получаем вообще чувство жизни, удовольствие и так далее. А бывает, что есть физический какой-то недуг, то есть это уже само по себе происходит. Нет какого-то внешнего повода. Вот. И из-за этого, кстати, потом внешние проблемы происходят, ровно потому что, как правило, они в итоге встречаются. Значит, симптомы с последствиями, если у кого-то была, значит, психогенная депрессия из-за внешних поводов, потом подтянется физическое самочувствие к этому всему делу. Если началось с физических каких-то показателей, то потом психологические последствия, ну, в смысле, внешние последствия тоже подтянутся к этому всему делу, скорее всего. И я находился на такой нижней точке, что когда я стал впервые принимать депрессанты, мне полегчало. Я от этого отказывался просто, от того, чтобы дойти до психиатра. И я настолько стал себя лучше чувствовать, что у меня это было прежде всего желание сказать самому себе и тем людям, которые борются с самим собой. Типа, да, может быть, оно как-то пройдет, вот сейчас я заставлю что-то сделать. И человек, правда, начинает жить от дела до дела. Да? Mm-hmm. То есть он как бы поднял себя на работу, и даже там что-то, там, и когда кофе пил, пошутил, и, значит, дела важные сделал и так далее, приходит домой и просто валится на кровать и смотрит в потолок все оставшееся время. Потом звонит будильник, он опять так же идет, что-то выполняет. И я просто и саму себе, и каким-то людям, то есть я никому не пожелаю в этом находиться. И поэтому я хотел этим поделиться, и там, не знаю, какие-то, не знаю, десятки или сотни людей мне потом писали, говорили спасибо, потому что они то же самое сделали, и насколько им стало потом лучше и проще жить. Вот мной прежде всего вот это двигало ощущение гигантской разницы между тем, что было, и от чего я отказывался, пока говорил себе, да, ну, само, наверное, как-то пройдет, да, и вообще это сложно, опять же, сделать, потому что ты и так в подавленном состоянии, а нужно сделать что-то такое, что твой мозг до этого, ну, там, не знаю, социальная роль, она не позволяла, и ты поэтому тем более откладываешь звонок психиатру, которого тебе друзья посоветовали уже, не знаю, 2 года назад, да, тогда, да, ты выспросил, и потом 3 года просто собирался, чтобы заговорить об этом, потому что, ну, тоже нужно силы для этого себя обнаружить. И если к чему-то ты привык, то, не знаю, поход в магазин, позвонить в какую-нибудь коммунальную службу, потому что у тебя уже отработан этот навык, и ты из депрессивного состояния это сделаешь. А тут что-то такое, поэтому я, движимый этим ощущением и желанием помочь, я заговорил, но сейчас, надо сказать, это по-другому уже звучит, по-моему, да, или я нахожусь немножко в другом сам пузыре, или мой пузырь изменился довольно серьезно. Но это тоже какой-то сдвиг в обществе, по крайней мере, в каких-то пузырях произошел. Да? Потому что 6 лет назад, когда я об этом написал, и интервью какие-то давал, про это вообще редко говорили. Сейчас говорить об антидепрессантах, о подавленном состоянии, об этом стало проще. А если об этом проще говорить, то проще перейти к каким-то действиям, потому что тоже не нужно упиваться жалением себя, потому что оно тоже как бы в тебе Дальше только заставляет тебя замыкаться в себе, жить в своей скорлупе, это неправильно. Нужно через это все проходить, и слава богу, есть костыли. Вот ты как бы со сломанным каким-то, сломанной костью, так сказать, ментальной, да, ты можешь обратиться к этим костылям, начать ходить, чтобы у тебя все это срослось нормально, да, если мы об этом говорим так метафорически. И вот хорошо, что такая возможность есть. Опять же, это не решение окончательного вопроса. Нужно заниматься собой, но вот, по крайней мере, есть какой-то путь для того, чтобы и начать жизнь нормально чувствовать, получать от нее удовольствие, от людей получать удовольствие, от работы получать удовольствие и так далее. И, по крайней мере, есть какой-то шаг для того, чтобы вот туда пойти, в эту сторону. Но дальше еще и помимо терапии медикаментозной и, соответственно, вербальной, дальше все равно нужно очень много заниматься собой, здоровьем вообще нужно заниматься, чтобы кровь в мозг хорошо поступала. Вот, и благодаря этому чувствую себя лучше.
0: Ну, я очень тебе благодарна за это, потому что у меня очень много знакомых, которые находятся, знакомых парней, оговорюсь, которые находятся, ну, в очень тяжелом состоянии, они находятся в России, но у них просто, ну, прям блок на пойти к психотерапевту, потому что для них это сродни, что лечь там в психиатрическую клинику, и для них это, нет, я сам справлюсь, нет, это мне не нужно, хотя ты уже не справляешься, и они как раз-таки говорят, что, ну, это вообще какое-то, надо же позорище, я мужик, я же пойду к какому-то психотерапевту, и то, что ты тогда написал честно, мне кажется, это очень помогло многим именно мужчинам, потому что у мужчин почему-то в России, ну, понятно, почему, из-за патриархата, из-за вот этих дурацких паттернов про «не плачут», у них прямо жесткий блок на психотерапию и на то, чтобы признать, что у тебя депрессия.
1: Да. Хотя, казалось бы, эти же люди такого склада, они смотрели сериал «Клан Сопрано», где Тони Сопрано ходит к психиатру, и, казалось бы, оттуда уже как-то должно идти. Правда, сериал не показал, что Тони это окончательно помогло.
0: Что психотерапия работает.
1: Проблема оказалась, да, не только в терапии, но если бы это был такой дидактический прям сериал, значит, в последнем сезоне Тони все, вышел в ремиссию своего состояния, такой, ну нахрен, я эту фигню бросаю и уезжаю, не знаю, заниматься сельским хозяйством в Южный штат какой-нибудь, да, вот да, все, да, меня да. с этими бандитскими делами в Нью-Джерси не беспокойте. Но, тем не менее, это тоже так работает. Ты видишь человека, с которым ты можешь себя ассоциировать, и такой, а, у него вот такое же он так же сделал. Поэтому ролевая модель, она начинает несколько сходиться. А когда ты видишь только, не знаю, девушек, которые, там, не знаю, в подкастах собираются это обсуждать, то, блин, ну, это точно не то, что мне подходит. У меня другое определение себя, как потребителя чего-то, значит, вообще как бы человека, вокруг которого что-то находится, я себя с этим не ассоциирую, это не мое. А когда ты видишь, что человек, который занимается примерно такой же работой, или у него похожий взгляд, и вообще он просто мужик тоже, да, и такой, блин, ну, похоже, это не только женщин касается. Вот. Ну, это нормально вообще, ну, как бы для человека, потому что ты себя осознаешь через похожее во всем мире, да, и если ты как бы думаешь, что вот это вот похоже на то, что я бы сделал, и такой, да, я поэтому могу пойти по такому пути. Ну, с нами часто такое происходит, хотя мы бы и так могли там рационально про что-то там допетрить, что это свойственно просто всем представителям Homo sapiens sapiens вида биологического, и поэтому можно на себя примерить. Но нет, мы действуем из паттернов, с которыми себя рифмуем, ассоциируем.
0: Но у тебя не было вот этих вот каких-то сомнений перед тем, как сделать публичным свою депрессию, что будет какой-то к тебе вопросик, почему ты ведешь себя как девчонка?
1: Блин, нет, мне настолько стало хорошо по сравнению вот с этим состоянием лежанием на кровати и смотрением в потолок, что, в общем, меня тут никакая вещь не могла восстановить. И более того, на самом деле, это же тоже важная вещь, что я могу не держать это в себе, не скрывать это ни от кого и нормализовать это тоже для себя, для того, чтобы я дальше не был сам для себя стигматизирован. Хорошо, я сходил к психиатру, да, я пью там антидепрессанты, но при этом я скрываю это от людей. И тогда это продолжает на меня стрессом каким-то давить. Uh-huh. А так я сам выговорился, я через себя это пропустил и кому-то еще помог. Круто.
0: Причем это же, ну, если посмотреть с другой стороны, точнее, со здоровой стороны, это же забота о себе. То есть ты, когда у тебя ломается нога, ты идешь к травматологу. Если там у тебя что-то случилось, ты идешь к терапевту. Если у тебя сломалось что-то внутри тебя, ты идешь к психотерапевту или к психиатру, и это забота о себе, это не что-то ужасное. Потому что у тебя же, по-моему, на тебя Карнаухов делал в Соловьев Лайф, они там обсуждали.
1: Ну, Карнаухов тоже там был... Есть такой доктор Сосновский в программах Соловьева, который доктором не является. То есть он назвал так свой телеграм-канал, и у него действительно своя клиника в Берлине была когда-то, но он доктор нетрадиционной медицины.
0: Понятно. Вот,
1: понимаешь, в стране традиционных ценностей у нас нетрадиционный доктор, который, значит, про это все дело рассказывает. И да, и у него был эфир там полчаса, кажется, он меня распекал про то, что, типа, смотрите, это больной человек, как вы можете вообще ему доверять? Вот. Ну, я там... Ну, это интересно был срач, на самом деле. Я получил от него большое удовольствие, потому что он в целом и в терминах путался, и так далее. И, ну, тоже у него там была фраза про, там, значит, биполярочка и так далее. А я, может, психофобно немножко поступил, потому что, значит, это человек, у которого раз в два года какой-то новый виток в жизни. То он автомеханикой занимается, то он решает, что он эксперт по международной экономике, то он решает, что он нетрадиционный доктор, то он создает Лигу КВН, и это на самом деле похоже на человека, у которого, значит, была какая-то проблема, и бац, у него манический этап пошел, я охеренно разбираюсь в нетрадиционной медицине, и тогда, и он так обиделся на это, когда я просто ему отзеркалил эту, ну, его же претензии, только там с использованием терминов, чуть-чуть более квалифицированных, чем он их использовал, медицинских, и это так его вывернуло, но я-то ему посоветовал тоже, как бы, если с ним происходят такие вещи, то есть депрессивный спад, потом маниакальный подъем, обращаться к врачу, ну, надо себя беречь, и тогда ты, возможно, не будешь таким злым и общаться с такими злобными людоедами, которые тебя окружают, вообще мир по-другому заживет. И я искренне тоже желаю до сих пор ему, чтобы, если это не является просто каким-то психопатическим срезом, что ему никто не жалко, и он получает удовольствие от проблем других, такое садистическое, возможно, это как бы часть все-таки какого-то расстройства, и плохим людям я тоже желаю исцеления, потому что, возможно, неплохими людьми перестанут быть, ну, или там, не знаю, меньше плохих поступков станут делать. Это же тоже здорово, так что я тут вполне искренен тоже.
0: Но тебя не ранило это, или это был слишком кринж?
1: Нет. Во-первых, потому что у меня случился тогда маниакальный эпизод как раз. Я просто с таким удовольствием на это все дело отвечал, а потом я начал пить нормотимики и просто вошел в стабильное состояние. Все. Ну, то есть, если бы я в депрессивном эпизоде это встретил, было бы тяжело. А так, с большим удовольствием, на самом деле, было смешно. И даже, наверное, сейчас кому-то будет интересно это посмотреть. Можете вбить Шепелин, доктор... Доктор Сосновский, я думаю,
0: мы ставим кусочки.
1: Там интересное видео из Fake News.
0: Мы ставим кусочки, да.
5: Как говорят, ну, молоточком по темечку стукнули.
0: Просто меня, например, не знаю, у тебя, может быть, по-другому это работает. Меня кринж все-таки может ранить, даже если ты, ну, не знаю, не веришь в это, хочешь от этого отойти, абстрагироваться, все равно тебя как-то по касательной задевает. У тебя нет такого?
1: Блин, по-разному, на самом деле. То есть, мне... Меня задевает, когда люди, о которых я хорошо думаю, с ними происходят какие-то сложности. Ну, или там, не знаю, давненько такого уже не было. Но, по крайней мере, с кем-то из людей, грубо говоря, мне нравится какой-то аккаунт в Твиттере, смешно шутит, и он меня начинает обсирать. То есть мы с ним не знакомы. Вот. И несколько раз было такое, что я к человеку приходил в личку, и такой, ну... Как бы, давай попробую объяснить, что я имею в виду, а ты мне расскажешь, какие претензии, если не на уровне шуток. И с парой людей так получилось, ну, нормальные отношения построить, по крайней мере, взаимоуважительные. О, ну, типа, окей, ну, и опять же, когда ты выходишь вот из этого состояния обрасывания говном, ну, и ты видишь человека, с которым у тебя, знаю, на 60-70% взгляды совпадают, и ты видишь, там, не знаю, у него хорошее чувство юмора или, там, не знаю, музыкальная наслушиваемость. Ну, короче, есть что-то такое, за что ты уважаешь, потому что ты видишь вот совпадение тоже вот этого социального паттерна, по крайней мере. И прикольно, когда ты не в формате хейта и вот этого, значит, трэш-размена общаешься, а можешь прийти поговорить, и вы поймете друг друга. Вот такое было, но когда я читал, меня это задевало. То есть, грубо говоря, когда аккаунт, который мне нравится, он такой, типа, ну вот, там эти тупые шутки, самопропагандой занимается и так далее. Такой, блин, обидно. Вот. И приходил пару раз в личку, разговаривал. Вот это меня задевало. А когда про тебя пишет, ну, какая-то херня на палке, и ты знаешь про нее это. Оно не задевает совершенно. Ну, ты... А чем херня на палке еще должна заниматься? Кроме как воспроизведением вот той сущности, которой она является. То есть, как я должен с уважением и, там, не знаю, с авторитетом в глазах относиться к этому? Нет, конечно. Ну, то есть, когда, там, не знаю, Владимир Соловьев меня там это польет или еще что-то такое... Ну, это Владимир Соловьев, блин. То есть я людям рассказываю, что не надо его слова воспринимать буквально, потому что он, ну, неуравновешенный социопат, который получает удовольствие от хейта и там переходит над обзывательство просто. И это обзывательство, это там вместо, не знаю, покашливания у него. То есть это связующие части речи, без которых предложения перестанут появляться. Но это его способ вообще, ну, оно не несет никакого смыслового содержания. Вот. И коль скоро я людям рассказывал так про, не знаю, про этих пропагандистов, почему я должен, когда они про меня говорят все то же самое, либо по методичке, либо из обиды, либо как риторический прием, типа, давай, значит, этим самым самосвалом из навоза зальем человека и, соответственно, как бы его унизим, чтобы растопчем, и это будет наш способ ведения дискуссии. Но это же просто риторический прием, который не соотносится с действительностью. Поэтому я различаю эти штуки. То есть, если человек, про который меня напишет что-то плохое, его мнение для меня ценно, мне будет неприятно, я даже как-то это самое задумаюсь, и похолодеет у меня в душе на какое-то время даже. Вот. Но если он из себя ничего не представляет,
0: как Владимир Соловьев,
1: на меня это не произведет никакого... Да.
0: Ну вот мне нужно тебе этому поучиться, потому что я на хейт реагирую супер чувствительно, у меня нервные срывы, я лежу 4 дня с одеялом на голове, потому что... Но мне мой психотерапевт научила, что нужно разделять себя и публичный образ, потому что публичный образ к тебе не имеет никакого отношения, и люди тебя не знающие, ты для них такой, прошу прощения, унитаз или помойное ведро, им нужно сбросить какие-то свои там эмоции. То есть это к тебе, как к Наташе, не имеет никакого отношения. Они вот, ну, то есть они к Илье, к Наташе, к Маше, к Глаше приходят все это делать. Но у меня это происходило, как закалялась сталь. То есть я каждую следующую хейтерскую атаку воспринимаю гораздо проще, потому что я помню себе вот эти вот психотерапевтам его советы, но я все равно еще, то есть я недавно только открыла в Фейсбуке комментарии где-то месяц назад с вот такими вот трясущимися руками, потому что я думаю, так считаем дни до нервного срыва, но у меня уже были, мне постоянно пишут, естественно, что я дура, там, общий набор всегда там, ты дура, страшная, жирная и продажная, еще почему-то меня всегда часто называют, у меня когда хейтеры, я почему-то у них всегда шлюха, я с удовольствием занялась этой работой, но у меня заняты руки клавиатурой. Я не знаю, почему мои посты о пропаганде у них делать лучше, что я шлюха. Ну вот, и у меня как-то, то есть каждым разом все меньше и меньше реакции, но она все равно еще есть. Я не могу, вот как ты, так легко, вы херня на палке, я вас не воспринимаю.
1: Блин, а тебя даже анонимные комментарии, ну, то есть от незнакомых людей
0: да.
1: Вызывает такое ощущение, ё-моё. Просто действительно к этому следует относиться как к канализации. И возможность сканализировать человека свой хейт, выбросить эмоции. И ты же тоже можешь и за собой, наверное, заметить, но я за собой, по крайней мере, это замечаю, что какие-то, не знаю, люди в интернете меня раздражают. Ну, просто как... Хотя они тоже являются вот этими публичными фигурами, у которых есть какой-то имиджевый вот этот конструкт, и он ассоциируется у меня с кринжем, с каким-то лютым и так далее. Хотя человек, если я его лично встречу, там, не знаю, увидимся где-то, пересечемся в Берлине или в Барселоне, и как бы познакомимся, как люди, которые друг друга видели где-то в интернете, наверное, он может оказаться прекрасным, но так как мы тоже... Нам нужно канализировать куда-то и наше раздражение жизнью, и, не знаю, например, как Коля Солодников, ну, Николай Солодников, да, интервьюер сейчас, кажется, особенно не берет. Ну, вот он для меня такой человек, который, блин, все время тяжело хочется вздохнуть, когда смотришь его интервью или высказывание видишь, но при этом понимаешь, что, скорее всего, там, лично встретишься с этим человеком, он будет замечать, и когда пообщаешься с ним лично, например, да, то будешь его защищать даже где-то, типа, блин, да что вы к нему пристали с тем, что он курит и плачет и так далее, ну, например. И мы в этом смысле такие же люди, как и те, кто к нам приходит в комментарии, и иногда же хочется про незнакомого человека, у которого, там, не знаю, выдернуто 30 секунд из часового интервью, где он действительно говорит какую-то пошлость или глупость, хочется написать, ну, мудила какой. Хотя там, это 30 секунд от его взгляда. Возможно, там остальной час он говорит правильные вещи, к которым не прицепишься, а какую-то такую дребедень, любой человек может сказать, и ты можешь сказать такую дребедень. И твой родственник какого-то, или там друг, которого ты нежно любишь, вот просто он не публичный человек, за ним камера и микрофон не ходят. А так бы ты тоже его защищал, например, значит, переживал, потому что, ну, ты же понимаешь, что, да, ну, это там, не знаю, Серега, ну, как бы, да, он может российскую шутку себе позволить, что-то такое. Вот. И в этом смысле... Тоже иногда, а хочется сказать про какого-то такого человека, ну, там, мудила, ну, и как-то смешно еще написать в комментариях про Стаса Ярушина. Ты не знаю, это, по-моему, следишь ты или нет, это самый смешной человек в соцсетях, в смысле, какой хит смешной.
0: Что-то про зомби, он недавно какую-то песню сочинил или что-то такое.
1: Да. Ну, сейчас мы тут еще в сторону немножко отойдем. Недавно же умер основатель Лепры, Йован. Да, и я посмотрел подкаст с ним Куджи, где Каргинов и Коняев, они как раз там с ним проговаривают 7 лет назад, что Лепра, она создала вот этот язык хейта, ну, такой интересненький. То есть, например... потрясающе держишь марку, полное говно. Ну, то есть на какой-то пост человеку, ну, и так обязательно. И, казалось бы, Лепра давно умерла и так далее, а комментарии, которые пишутся под постами Стаса Ярушина с его роликами, это абсолютная Лепра, то есть Лепра умерла, но Лепра жива на самом деле, потому что, это... потрясающая песня, когда ее выключишь. Ну, и там вот через такую срочку, то есть первая фраза вот такая вот... ободряющая.
0: Да, как, какая херня, не останавливайся. Да. Какая же херня, не останавливайся. Да-да-да.
1: Не слушай никого, продолжай делать эту херню и так далее. И это просто настолько смешно, но при этом понимаешь, что от этих же людей могло бы достаться не Стасу Ярушину, а какому-то человеку, который делает что-то симпатичное, наверное, но он недооценен, например. Вот, сейчас у меня тут, наверное, где-то тут у меня поблизости было. Да, Стас, не слушай никого. Трек супер. Мне разбил ебало отец. Что? 6 тысяч лайков. Ну вот реально, кто бы что ни говорил, у Стаса песни хуйня полнейшая. Вот. И там таких комментариев... И они, правда, смешно звучат.
0: Нет, ну это,
1: звучат,
0: это супер. Если бы мне такое написали, я была бы счастлива. Это просто супер, по-моему. Это супер комплименты.
1: Да, но смотри, для людей это тоже самовыражение такое. То есть они ждут, когда Стас Ярушин опубликует новую песню, а у них уже они прокрутили юмористический комментарий, и реально, блин, Стас что-то давно песен не записывал. А у тебя, как, может быть, в Google Doc файле лежат уже комментарии, которые ты сочиняешь и просто ждешь, а этот лентяй не выпускает новых треков и так далее. И просто, ну, тебе пишут, наверное, не такие остроумные люди, или которые не хотят так выпендриться тем, что они красиво это напишут, но они тоже, вот у них есть какие-то сложности в жизни. Ты написала какой-то пост про шамана, а это, не знаю, 60-летняя какая-нибудь бабуля, поклонница шамана.
0: А это, например, шаман.
1: И ты подрываешь... Или сам шаман, да. Или штаны из шамана. Вот.
0: Или ухва.
1: А им нужно писать, а вы тут не воняете в этой самой, в огне.
0: Да.
1: Я думаю, это неприятный запах, когда кожаные штаны сжигаются.
0: Ужас.
1: И люди, ну, как бы, вот ты подрываешь их... Неплохо. Систему мировоззрения вообще, опоры какие-то. И реально им хочется написать просто что-то обидное. Вот, и первое слово, которое у них есть, и которое не матерное, ну, шлюха, вот, и как бы они выпаливают. Ну, зачем к этому относиться?
0: Все логично.
1: Вот, всерьез, то есть...
0: Все логично.
1: Я, вот видишь, ты понимаешь, как это работает. Ты понимаешь, что, ну, человек, которому неприятно слушать плохие вещи про то, что он считает прекрасным, его же тоже, понимаешь, он, может, прочитал твой пост, и такой тоже, и на день такой слег. Думает, блин, я думал, шаман всем нравится. Я думал, Дмитрия Медведева все считают железным человеком с принципами и значит, последовательными утверждениями. И человек прочитал твой пост, и такой, или это Дмитрий Медведев, например. И поэтому он тебе напишет, и в этом смысле вы должны разгружаться. И опять же, тот человек, который любил шамана, он может на мир по-другому там вот это известное, значит, отрицание, гнев, торг, значит, это сопринятие, да, все вот эти вещи. Он пройдет через это. И вот у него отрицание и гнев где-то случается в этот момент, когда он пишет «шлюха». А через год, возможно, это будет, не знаю, чувак, который скажет: «Ё-моё, мне нравились в шамане кожаные штаны только, и я для себя открыл группу Queen, и можно кожаные штаны смотреть без шамана и с хорошей музыкой, например».
0: И это вот теперь не
1: Наташа
0: шлюха.
1: Наташа Деселёва, спасибо.
0: Да. Но все равно очень сложно себя воспринимать канализацией, Илюш.
1: Ну, не обязательно... Это же тоже мы в информационном смысле канализировать вот, стресс и так далее. Не обязательно воспринимать это как, значит, поход в унитаз. Мы же канализируем не только, значит, остатки нашей жизнедеятельности, переработанные в организме. Ну, вот и чувства какие-то. Ну, не надо буквально к этому относиться.
0: Мы с тобой дошли, начали с каких-то высоких историй, просто обсуждаем унит. Просто моя психотерапевт сказала...
1: Мы, кажется, перешли на говно.
0: Нет, мы начали с тобой с фейк-ньюс, потому что я наврала всем. Потом мы обсуждали с тобой какую-то рубрику «Говно» где-то там, и закончим тоже говно. Но мне вообще, на самом деле, сейчас вот это вот проржать было супертерапевтично. И вот я тебе могу серьезно сказать, без шуток. Мой новый психотерапевт Илья Шепелин.
1: Зови еще.
0: Да. Я тебе очень благодарна. Спасибо тебе большое. Мы вставим... У нас этот ролик будет с кучей видео, потому что, конечно же, и Симонян, и Шаманы, и Соловьев достойны того, чтобы
1: правильно
0: их показать.
1: Не надо давать зрителю вот минутки отдохнуть от Симонян. Надо еще раз показать им ее. Не расслабляйтесь давай.
0: Да. Не будет вам пощады. Да. Спасибо тебе, Илюш, большое.
1: А представляешь, если бы реально была такая терапия со специалистом, ты что, договоришься, он такой: подожди, я тебе сейчас Симонян включу. И с ноутбука врубает тебе. А то как в сказке себя почувствовал? Что-то слишком хорошо.
0: Да. Надо, кстати, предложить психотерапевтам показывать... Знаешь, как есть, показывают там картинки для чего-то там, для, по-моему, так борются с тревожностью. А если показывать, например, Симонян Соловьёва и Медведева...
1: Чтобы люди поняли, что такое тревожность, давайте мы покажем, что такое тревожность, а потом вы будете скучать, как жили без нее.
0: Все, остановись, потому что у меня уже весь грим от смеха потек. Спасибо тебе, Илюша, большое. Пока-пока, спасибо.
6: Радио. Голос Берлина 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Минуточку. Мой звонит. Ну, я слушаю, слушаю, да, да, продолжай. Так мама бы фагал и ваши чебечили, не ехамо.
1: Как я его?
0: Как я его?

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами снежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе.

ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

Кто-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

я его любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.